радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Что бы они ни делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим.
2: Кьюа.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
2: Это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: легкого звонка в клинику Парацельс.
1: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
0: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
2: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе в эту пятницу 19 июня в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, Протокультура, Грабители банков, Чистая река, номер 4, квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки.

0: музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Joypub'е. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Ку-ку. Летняя коллекция «Арсенала».

0: Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
1: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения. А здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
7: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
6: «Рок-Арсенал». Right.

0: Новости.
1: Доброе утро. В Евросоюзе с сегодняшнего дня, 17 июня, вступает в силу запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, которые были заключены более года назад. Соответствующее соглашение Совет и парламент ЕС приняли в конце прошлого года. В январе страны Евросоюза проголосовали за полный отказ от российского газа в 2027 году. Страны блока должны будут проверять, где произведен газ, перед разрешением поставки. 15 июня швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», подала иск и хочет оспорить регламент о запрете импорта российского газа, отмечает РБК. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. Также ограничения коснутся такси и грузоперевозок. С таким заявлением выступил замначальника отдела надзорной деятельности Свердловской ГАИ Александр Порубенко. Автоинспекторы разработали инициативный документ, который рассмотрит комиссия во главе замгубернатора области. Об этом сообщили на экстренном совещании ГАИ с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков. Инициатива прозвучала после трагической аварии у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге 10 июня. У водителя автобуса нет российского гражданства. В Свердловской области сократилось число вызовов скорой помощи. В прошлом году была совершена 931 тысяча вызовов. Годом ранее 975 тысяч. Об этом рассказала замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в отчете об исполнении объемов медпомощи в рамках территориальной программы госгарантии. Сокращение числа вызовов скорой произошло в первую очередь за счет того, что нарастили объемы неотложных посещений в поликлиниках. Раньше эта технология в основном использовалась в Екатеринбурге. С 2025 года ее начали внедрять и в другие субъекты, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбург обошел Москву и Питер по обеспеченности торговыми центрами, сообщил глава департамента потребительского рынка и услуг Максим Чеплыгин на заседании комиссии Гордумы. Сейчас в городе 102 торговых центра и комплекса. Обеспеченность торговыми площадями составляет почти 900 квадратных метров на 1000 жителей. Кроме того, в Екатеринбурге откроются еще 3 торговых центра. Мозаика на улице Бебеля в этом году, ТРЦ «Золотой» и торговая галерея на улице Маршала Жукова в 27-м. Чеплыгин отметил, что раньше горожане чаще посещали торговые центры днем, теперь же вечером и в выходные. И чаще приходят не за покупками, а за досугом. Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины обыграть Алжир на чемпионате мира по футболу 2026. В матче первого тура аргентинцы победили со счетом 3-0. Все три мяча забил Месси. Аргентина, набрав 3 очка, закрепилась на первом месте в группе J, пишет газета «Ру». Ранее сборная Норвегии обыграла Ирак в матче первого тура Мундиаля со счетом 4-1. Напомню, чемпионат мира 2026 стартовал 11 июня, завершится 19 июля. Игры проходят в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, сегодня, 17 июня, в Екатеринбурге синоптики обещают ясную погоду без осадков и температуру воздуха в течение дня плюс 26.
4: Информация на правах рекламы.
5: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
6: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
5: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена. Протокультура. Грабители банков. Чистая река номер 4. Квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
9: Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице «Арсенала ВКонтакте».

«Доброе утро, человечество!» — говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. В Евросоюзе с сегодняшнего дня, 17 июня, вступает в силу запрет на поставки трубопроводного газа из России по краткосрочным контрактам, которые были заключены более года назад. Соответствующее соглашение Совет и парламент ЕС приняли в конце прошлого года. В январе страны Евросоюза проголосовали за полный отказ от российского газа в 2027 году. Страны блока должны будут проверять, где произведен газ перед разрешением поставки. 15 июня швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», подала иск и хочет оспорить регламент о запрете импорта российского газа, отмечает РБК. В Екатеринбурге могут запретить части мигрантов работать водителями общественного транспорта. Также ограничения коснутся такси и грузоперевозок. С таким заявлением выступил замначальника отдела надзорной деятельности Свердловской ГАИ Александр Порубенко. Автоинспекторы разработали инициативный документ, который рассмотрит комиссия во главе замгубернатора области. Об этом сообщили на экстренном совещании ГАИ с чиновниками и руководителями фирм-перевозчиков. Инициатива прозвучала после трагической аварии у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге 10 июня. У водителя автобуса нет российского гражданства. В Свердловской области сократилось число вызовов скорой помощи. В прошлом году была совершена 931 тысяча вызовов. Годом ранее 975 тысяч. Об этом рассказала замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в отчете об исполнении объемов медпомощи в рамках территориальной программы госгарантии. Сокращение числа вызовов скорой произошло в первую очередь за счет того, что нарастили объемы неотложных посещений в поликлиниках. Раньше эта технология в основном использовалась в Екатеринбурге. С 2025 года ее начали внедрять и в другие субъекты, пишет «Комсомольская правда». Екатеринбург обошел Москву и Питер по обеспеченности торговыми центрами, сообщил глава департамента потребительского рынка и услуг Максим Чеплыгин на заседании комиссии Гордумы. Сейчас в городе 102 торговых центра и комплекса. Обеспеченность торговыми площадями составляет почти 900 квадратных метров на 1000 жителей. Кроме того, в Екатеринбурге откроются еще 3 торговых центра. «Мозаика» на улице Бебеля в этом году, «ТРЦ Золотой» и торговая галерея на улице Маршала Жукова в 27-м. Чеплыгин отметил, что раньше горожане чаще посещали торговые центры днем, теперь же вечером и в выходные. И чаще приходят не за покупками, а за досугом. Хет-трик Лионеля Месси помог сборной Аргентины обыграть Алжир на чемпионате мира по футболу 2026. В матче первого тура аргентинцы победили со счетом 3-0. Все три мяча забил Месси. Аргентина, набрав 3 очка, закрепилась на первом месте в группе J, пишет газета.ру. Ранее сборная Норвегии обыграла Ирак в матче первого тура Мундиаля со счетом 4-1. Напомню, чемпионат мира 2026 стартовал 11 июня, завершится 19 июля. Игры проходят в 3 странах – США, Мексике и Канаде. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Боль в суставах не должна ограничивать вашу жизнь. Эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов в «Здоровье 365». Современные стандарты хирургии и высокий уровень технологического оснащения. Многолетний опыт врачей и возможности современной медицины возвращают привычное качество жизни и легкость в каждом шаге. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто» в студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Пишите нам все, что касается состояния дорог. У нас ремонтов много, с ремонтов и начнем. Где есть проблемы с передвижением? Что там, кстати, на Уралмаше, Ильмаше, на Космонавтов имеется в виду? Как пути объезда? Все уже устаканились, потому что в понедельник раздавались жалобы. Вы хоть не могли, помнишь, мы обсуждали, что человек из Верхней Пышмы ехал полтора часа докуда там, до Уралмаша. Ну, в общем, есть проблемы, они связаны с ремонтом. ремонтами в том числе, может, еще какие-то дополнительные препятствия существуют. Об этом напишите. И вообще ваши вопросы относительно автомира, относительно правил дорожного движения, марок, моделей, все. Затрагиваем бензин, который у нас теперь Евро-3, а не Евро-5, например. Об этом есть.
6: Но не везде.
5: На некоторых, на некоторых заправках будут. Ну, в общем, все, что вас интересует, и все, что вам есть сказать про авто и около автомобильный мир, то сообщайте нам. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение через любой удобный вам мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат. Туда тоже пишите. Почему про ремонты сейчас в том числе снимают верхний слой асфальта для того, чтобы его выправить? Например, так на 8 марта Шварца, я сам лично видел, а там были реальные вот эти волны на асфальте. Сейчас их, ну, по крайней мере, сняли верхний слой. Но есть и другие проблемы. Например, на Московской, от Денисово-Уральского до Авиационной, содрали, как пишут наши коллеги из Е1, старый асфальт. Ну, стартовал ремонт дороги. Но ремонт дороги вот таким образом, он не просто как бы, ну, некие препятствия создает, иногда прям опасен. Люди пишут, что ограничение 40, но даже 5 километров иногда опасно и страшно ехать, потому что остаются какие-то странные образования вокруг колодцев старых и так далее. Но более того, жители домов, которые располагаются рядом, жалуются на то, что ночью, когда происходят эти работы, ну, чтобы никого не ограничивать совсем уж сильно, переговариваются укладчики асфальта с помощью сигнальных сигналов. Бибикают друг друга.
6: Вполне возможно. Ну, знаешь, вот если посмотреть законы о тишине, вот у нас в каждом субъекте свой закон о тишине. Откровенно говоря, я что-то не посмотрел перед эфиром, что в Свердловской области. Ну, но
5: у нас есть
6: очень 20... часто, очень часто исключения есть как раз в виде дорожных строительных работ каких-то. Ну, про строительные работы, как правило, нет исключений, да, именно про дорожные работы, потому что действительно некоторые ремонты дорог лучше и целесообразнее проводить ночью, чтобы весь город не вставал куда-то в пробку, да, ночью приехали, сняли асфальт, следующую ночью приехали, положили, или как-то в Екатеринбурге бывает, через месяц приехали, положили асфальт.
5: Ну, тут все-то быстро. Ночью. Ну, ладно.
6: Ну, а то, что сигналят, ну, да, так тоже бывает, к сожалению. Хотя, вот с точки зрения правил дорожного движения, это, конечно, нарушение.
5: Один из жителей ПДД у нас в ГАИ пожаловался, ответа не получил.
6: Всего. Ну, через месяц получит. Месяц на обращение граждан.
5: Уже все будет красиво.
6: Есть на ответ, да. Скажут, что выехали, никого не обнаружили. Иногда так тоже бывает, когда особенно там про снег не убранный пишешь, да, через месяц тебе отвечают о том, что
5: все нормально.
6: И фотографии даже прикладывают, что все хорошо. Вот. А ПДД вообще говорят у нас о том, что сигнал звуковой можно использовать в двух случаях. Это при предотвращении дорожно-транспортного происшествия звуковой сигнал используется, и для привлечения внимания при обгоне. Тоже ПДД разрешает его использовать.
5: Ну, у нас, по-моему, все автомобилисты считают, что они предупреждают и они предотвращают, потому что сигналы зачастую, ну, заменяют матерные слова на проезжей части.
6: Ну, слушай, предотвращение ДТП вообще такая штука очень субъективная, да? Начал кто-то перестраиваться, раз посигналил ему, привлек внимание.
5: Человек иногда стоит, зазевался на светофоре.
6: Плюс, иногда в минус. Вот, знаешь, вот я недавно был в Узбекистане, когда вот там, конечно, сигналят абсолютно все, вот знаешь, и если у тебя не работает сигнал звуковой, да, ты вообще не полноценный участник дорожного движения, на самом деле.
5: Ну, надо же обозначить себя на дороге, все правильно, не все видят, зато многие слышат. Кстати, и у мотоциклов такая же логика, что у нас должно быть слышно,
6: громкий чтобы... выхлоп, да,
5: чтобы
6: обращали внимание, да.
5: Ну, раз мы про мотоциклы начали, давай уж тогда и закончим. На территории Республики Крым с сегодняшнего дня начнет действовать ограничение на передвижение мототехники, включая мотоциклы, мопеды, питбайки, квадроциклы и мотороллеры. Ограничение действует с 8 вечера до 6 утра. Соответствующий указ уже опубликован. Основная цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Более того, будут конфисковывать мотоциклы и мопеды, которые создают шум во время действия сигнала об опасности или атаке беспилотников.
6: Ну, насчет конфискации есть у меня глубокие сомнения, что это подпадает на действующую нормативную базу, да, потому что у нас конфискация все-таки лишение права собственности, возможно, исключительно по судебному решению какому-то, и это, наверное, уже больше прерогатива не местных властей, а федеральных властей устанавливать такую меру ответственности, как конфискация. Вот. Хотя, наверное, при желании можно правовые инструменты проработать. Ну, в общем, если вдруг кто-то собирается в Крым на мотоцикле, знаете, что с 8 вечера
5: ночью
6: там...
5: нельзя.
6: Нельзя ездить. Да не ночью, а с 8 вечера.
5: С вечера, да, и до утра. Запрещено это делать. И еще раз, все, что шумит, в общем, может у нас тоже такое вести.
6: Ну, да, да.
5: Плохо бы было. По крайней мере, есть такие...
6: Жители места. Центральной улицы оценили бы, да.
5: Да, места в городе, где так и хочется по крымскому сценарию пойти.
6: Плюс слушай, 7... а был же где-то в нашей стране попытка такая, вот развешивали знаки, запрещающие движение мотоциклов в определенное время просто. У нас же к знаку можно, ну, да, прилить, да, можно табличку да. «Время действия». Вот, и слушай... В прошлом году где-то, вот сейчас не вспомню, где такой эксперимент был, но с учетом того, что больше о нем ничего не слышно, похоже, он провалился все-таки.
5: Кажется, да. Потому что у нас вот тут понавесили знаков-то насчет самокатов, они шныряют все равно.
6: Ну, это вопрос к операторам кикшеринга больше, наверное.
5: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM. Страничка называется. Там есть чат. Туда тоже пишите все, что касается автомобилей. Ну, центральная тема вчерашнего дня – это пресс-конференция в «Известиях», где был объявлен старт социальной кампании «Продвижение безопасности», которая разработана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 40 регионах страны запускается этот проект – до осени будет он длиться. Правда, сама суть проекта не очень ясна. Там будут разъяснять, какие-то конкурсы проводить для того, чтобы разъяснять людям, всем подряд, всем участникам движения, и пешеходам, и автомобилистам, то, что перекрестки опасны. Ну, они действительно опасны. Самая опасная часть дороги.
6: Надо запретить перекрестки, да.
5: Ну, кстати, там разговаривали и об этом, что есть технологические.
6: На самом деле, перекрестки, они опасны, да, вот с одной стороны. С другой стороны, вот самое опасное, что на перекрестке? Это левый поворот. И, по сути, если левый поворот исключить на многих, да, участках, например, то это действительно становится безопасным. Либо не запретить, а сделать отдельные фазы для движения налево, когда у тебя стрелка, например, горит, и навстречу тебе никто не едет. Да, это сразу становится безопасным. Вот в Москве, когда такое решение принималось, да, в Москве 99% перекрестков у тебя либо запрещен поворот налево, либо потоки будут разделены, то есть ты поворачиваешь налево на стрелку, либо это основной сигнал светофора, но навстречу тебе никто не будет ехать. Вот. И это действительно показывает свои результаты, потому что как раз вот те ДТП, когда водитель поворачивает налево и не уступил дорогу, это одни из самых тяжелых дорожно-транспортных происшествий с точки зрения последствий, в принципе. Ну, а социальная кампания, это уже не первая, которую проводит госинспекция, периодически это делают. Ну, как правило, набирают волонтеров, допустим, да, какой-то есть материал, на заправках где-то там автомобилистов ловят, выдают им какие-то памятки, там, значочки. Ну, значит, в любом случае у кого-то это откладывается в голове, просто человек, может быть, действительно более внимательным становится. В этом нет ничего плохого, это хорошая практика, наоборот. Мне, наоборот, это все нравится.
5: Ну да, там обсуждалось, что это проще, по крайней мере, сделать, чем перестраивать всю дорожную сеть, учитывая, ну, там, вот это кольцевое движение, правда, основной спикер был генерал-майор полиции Олег Панарин, он замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, и он много что там наговорил, ну, перестраивать все перекрестки сложно. У нас, кстати, помнишь, в Екатеринбурге такая же была практика, по крайней мере, 8 марта.
6: Речь-то идет не о перестройке, а об изменении организации дорожного движения.
5: Да, иногда перестройка.
6: Да, вот, на 8 марта, да, ты совершенно прав. Вот самый, наверное, яркий пример 8 марта Щорса, да, при движении из центра запретили левый поворот.
5: Сколько
6: сначала люди возмущались, потом возмущались, а почему автобусы поворачивают?
5: Потом посмотрели нарушают.
6: Потом, да, разобрались в ПДД, в принципе, и все. Возмущения прекратились, и смотри, вот там раньше был достаточно большой такой затор вот, для поворота налево. Сейчас вот нужно проехать чуть прямо, где-то развернуться, и потом, поворачивая направо, собственно, поехать уже там на улицу Щерса, да? И смотри, там же локально проблема исчезла, на самом деле.
5: Да? Да, по большей части, да, я согласен, потому что вот того безобразия, которое было до внедрения вот этого запрета, больше нет. Люди едут прямо.
6: Хотя возмущений было достаточно много. Вот, что все сейчас все встанет, а стря, наоборот, все поехало.
5: Ну, значит, работает, значит, надо... А потом опять как-то видишь, прекратить.
6: Не надо перестраивать даже перекресток, да? Нужно просто пара знаков.
5: Согласен. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда ваше мнение присылайте. Круговое движение, решение от пробок и левых поворотов, Ваграм считает. Кстати, там тоже круговое обсуждалось. Где-то работает, где-то не работает. Где-то наоборот
6: круговое снижает, движение...
5: а где-то увеличивает.
6: Нет, действительно, надо смотреть интенсивность движения. Да? Если движение очень интенсивное, то круговое движение, оно наоборот может застопорить все, в принципе. Ну и плюс... конфигурации наших городов, они не позволяют внедрить круговое движение очень часто. Да? И когда город строится новый, когда он проектируется под круговое движение, там Тольятти тот же самый, да, это, наверное, город в России, где наибольшее количество кругового движения есть. Вот, там изначально все это создавалось. Попробуйте у нас в центре Екатеринбурга круговое движение куда-нибудь внедрить.
5: Ну, Аня, у нас есть круги эти, но не думаю, что это прям облегчает жизнь. Мало что сказать,
6: ну, вспомнить. Ну, в том-то и дело. Ну, там не совсем круговое движение, с точки зрения ПДД, конечно.
5: Ну, да, понятно,
6: но
5: да.
6: Когда-то оно, кстати, было круговым. Там знаки соответствующие висели. Вот потом решили отказаться от этой организации дорожного движения. Ну, нет, на Малышево как раз, Малышевское кольцо, там оно и создано как круговое движение, да? Да. Попробуй какое-нибудь новое место найти, куда можно внедрить круговое движение. Да вот никуда, на самом деле. И ты вызовешь еще больше затруднения, если сделаешь.
5: Ну, есть
6: вот действительно... новые районы, которые строятся, там, да, там можно экспериментировать, там можно это все внедрять.
5: Сергей Васильевич жалуется: Уралмаш, Эльмаш, только у нас могли додуматься перекрыть сразу две улицы, Космонавтов и Шевская одна полоса, водоканал, причем работы сделали, осталось только заасфальтировать, но это с понедельника.
6: Ну, так часто бывает. Знаете, еще хорошо, что совпало все вот эти работы по дорожной работе и работы водоканала, потому что нередко же, да, когда приехали дорожники, поменяли асфальт, через две недели приехал водоканал, раскопал и положил заплатку. Просто как будто и ремонта никого не было.
5: Михаил про практику эту говорит, про левые повороты. Это хорошая практика, если ездить на воздухе. А представьте, приехал человек с другого региона на 16-метровой фуре, у него выгрузка в черте города, и как ему быть, если левый поворот закрыт, и общий расход топлива увеличивается?
6: Как да, вообще? Вот не надо грузовиков в центре города, знаете.
5: Есть логистический центр, раскидал, и вперед.
6: Вся дорожная политика сейчас идет как раз по пути логистических центров создания для того, чтобы подъехал, разгрузился, а дальше уже какие-то более мобильные автомобильчики все это развозят. И вы посмотрите любой город, да, практически в более-менее центральную часть, да, в городскую часть, как правило, въезд грузовых автомобилей запрещен. И это совершенно правильно, так как грузовой автомобиль в городской черте — это очень небезопасная история.
5: Ну и с точки зрения разрушения полотна тоже не очень хорошая история. И когда видишь такого заблудившегося
6: в
5: последнее время, прям удивляешься, откуда ты взялся тут здесь, бедняга. Ты же, тебя же здесь не должно быть, по идее. Давно же уже запреты эти все действуют.
6: Но нет, все удивляются там.
5: Некоторые, да, теряются иногда. На Малышевском псевдокольце сломался троллейбус. Такова отметка на картках. Сам не видел, еще не доехал, не дополз. А бывает там... Ну, хотя сейчас там ездят чаще всего современные троллейбусы, они просто эти рога убирают и едут дальше.
6: И объезжают, да.
5: И объезжают. Возле метро «Уралмаш» трамвайные рельсы положили, дорога открыта, а на Шевской раскопки, только без рабочих, просто перекрыто, и все. И тишина.
6: Ну, какие-то процессы там идут. Схватывание бетона, мы же сами знаем.
5: А, ну да, да, точно. И отстаиваются ямы. Вот тоже мы об этом уже говорили, что яма должна настояться, в конце концов, месяцок. И тогда можно ее асфальтировать. Это шутка была, если что.

0: соблюдать правила дорожного движения. ГАИ, цитата из Панарина, не считает административное наказание водителей правильным инструментом для повышения безопасности дорожного движения. Главное водителям знать ПДД, а задача ГАИ в рамках нацпроекта создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения. Золотые слова. Ну, с точки зрения штрафов, он подтвердил, что штрафы это не для безопасности, а для других, видимо, целей.
1: Для других целей, да.
0: Для того, чтобы...
1: Нет, ну они тоже заставляют задуматься. Просто, знаешь, очень часто штрафы же не связаны с безопасностью напрямую. Там штраф за неправильную парковку, допустим, да, там, где всегда парковались, там поставили знак, и нельзя парковаться.
0: Ну, знак-то тоже не просто ставят.
1: Под окнами у тебя там, да, Толмачева улица. Ну, что не просто так? Вот, да спокойно там, знаешь, десятилетиями парковались и ездили.
0: Да до сих пор паркуются.
1: Никаких аварий там из-за этого не было. Вот, ну, паркуются.
0: А некоторым неудобно выезжать с работы через Толмачева, когда там много припаркованных автомобилей.
1: Да не было никогда проблем никакой.
0: Ну, тоже согласен. Ну, все понятно,
1: вот
0: о чем мы
1: пытались
0: донести. Но, тем не менее, признано, что штрафы не являются правильным инструментом. Хотя там же сказано, что в ближайшее время оснастят, ну, или такая идея оснастить все автомобили ГАИ, ДПС, да, вот этих системой.
1: Камера,
0: да. Которая может и номер считать, и показать, что в угоне, не в угоне.
1: Ну, в онлайн
0: режиме. Да. Сразу понять, что это за человек там за рулем находится.
1: Интересно были цифры, да, конечно, о том, что мы с тобой тоже обсуждали, что в Свердловской области появились такие камеры, в принципе.
0: Да,
1: начальник управления ГАИ их презентовал, там показывал, да, как они выглядят.
0: Причем по стране 700 штук.
1: Не в балку, которая встроена, да, а именно внутри. И сейчас вот как раз Панарин говорил о том, что на внутренние камеры делается упор, в основном закупка сейчас. Как-то они Азимут, по-моему, называется.
0: Азимут, да. Мы еще
1: Азимут 4,
0: связывали, в какой автомобиль.
1: Почему 4, да?
0: Должен быть оснащен такой камерой, да?
1: Еще есть, да, 3 до этого было. Такие ставят, вот, ну, цифра в 700, с одной стороны, много кажется, да, с другой стороны, там, считаешь, 84 субъекта Российской Федерации сейчас у нас.
0: 89 все-таки уже. Включая новые территории, так называемые.
1: Ну, в общем, да. В общем, субъектов много. Если 700 на всех раскидать, получается как бы небольшая.
0: Не очень много. Да, я не помню, сколько в Свердловской области.
1: В принципе, к этому все и идет. Ну, это же удобно с точки зрения контроля трафика, да, когда инспектор едет, допустим, в онлайне у него там выдается информация, где какой автомобиль, там, не знаю, там штрафы есть неоплаченные, у водителя в угоне находится автомобиль, там, или водитель, собственник, вернее, лишен права управления. Повод проверить, и, в принципе, это все это работает. И стационарные камеры также вот, да, у нас работают, когда есть возможность сейчас у инспектора при патрулировании там, подключиться к стационарной камере, которая работает там, за 100 метров до него, и получать какую-то нужную информацию в онлайн-режиме. Да. Здесь все это упростится, и, наверное, это может привести действительно к безопасности дорожного движения, к повышению безопасности.
0: Ну, у нас не так часто попадаются, правда, автомобили ДПС, но, тем не менее, если они есть, то с камерой он эффективнее явно будет работать. Еще одно заявление. Обеспокоены в МВД России старением автопарка. Нас беспокоит, что автопарк стареет, системы помощи водителям применяются не так эффективно, как хотелось бы. На новых автомобилях такие системы есть, а вот на тех, которые у нас большинство, как статистика показывает, на них нет таких систем. И это беспокоит МВД.
1: Ну, слушай, нас тоже это беспокоит.
0: Наши старые автомобили нас тоже беспокоят.
1: Мы ездим на не новых автомобилях не потому, что мы противники прогресса, да, а потому что стоимость автомобиля, она кусается, мягко говоря. Вот. Ну, да, проблема есть. И действительно, когда вот вводились все утильсборы, когда автомобиль стал не очень доступным для конечного потребителя, я сразу говорил о том, что это на безопасность, скорее всего, повлияет не лучшим образом.
0: Конечно.
1: Так что, действительно, стареющий парк.
0: Причем стремительно стареющий.
1: Худшее техническое состояние. Так, слушай, давно уже подсчитано, что сейчас там не хватает около 1 000 000 автомобилей в год, чтобы остановить просто процесс старения, чтобы средний возраст автомобиля не увеличился с каждым годом. Ну, пока так.
0: А в новых «Ладах» какие системы помощи водителю? Да все, по-моему.
1: Там необходимо. Есть АБС, там есть система ЕСП.

0: в принципе, там функция кнопки... автоматического торможения, по-моему, даже, ну, я не знаю, вот сейчас в новых, которые есть или нет, но, по крайней мере, там система курсовой стабилизации, система АБС, там все присутствует.
1: Подушки безопасности,
0: в конце концов, да.
1: Вот эти кнопки помощи тоже есть, чтобы вызвать, кто тебе поможет?
0: Ну, Эроглонас, да, сейчас все автомобили, которые производятся на территории России, они должны быть оснащены такими системами, даже и это действительно работает.
1: Даже те, которые не были оснащены, вот когда у нас все случилось, что случилось, да, когда стали выпускать автомобили без определенных функций,
0: упрощенные,
1: и то их потом отзывали для того, чтобы поставить именно эти кнопки.
0: Да,
1: так
0: да,
1: что да. Тут-то нормально все. А вот есть автомобили, где такого нет. На Малышева 8 марта откуда поворачивала машина перед автобусом? Итак, стрелка по полосам. Нужно просто добавить секцию светофора на 10 секунд, и когда левый поворот не будет пересекаться прямым от радищева.
0: Ну, такой способ организации движения тоже есть. Вот в этом плане мне, знаешь, очень понравился Казахстан. Когда у тебя левый поворот, и есть дополнительный сигнал светофора сверху, там, в виде креста красного, да? Когда он загорается, ты понимаешь, что навстречу тебе уже никто не поедет, у них красный. И ты спокойно поворачиваешь налево. Вот это вот очень
1: хорошее, деле,
0: удобно с точки зрения информативности.
1: Это то же самое, что белолунная система, наоборот, поворачиваешь, когда что ты пропускать должен пешеходов.
0: Ну что да, ты предупрежден. Когда, да. А тут вот, ну, представь, насколько это удобно. Ты стоишь на левом повороте, и ты не знаешь там, какой сигнал не горит, есть ли там задержка это самое или нет. Потому что задержки, кстати, такие на многих перекрестках в Екатеринбурге тоже присутствуют.
1: Есть.
0: А вот когда ты видишь, что загорелся красный у них, и ты это видишь, да? Вот это очень классная штука.
1: Там же на Малышево тоже есть такая задержка для тех, кто едет в сторону Луначарского. Они дольше едут. Ну, или поворачивают в это время.
0: Ну, во многих местах это есть.
1: Да. Налево как раз. Ну, да, хорошая придумка. Могли бы взять на вооружение. Ну, и еще что было сказано на этой пресс-конференции, что примерно 40 экзаменационных билетов будут усовершенствованы в последующем, ну, в рамках этой программы. В том числе там появится задание на применение первой помощи для водителей. Об этом заявили совместно МВД и Минздрав. Что там представили?
0: Ну, вопрос медицины для водителей, они одни из самых сложных, считаются.
1: Об этом говорили, сказали,
0: что никто не понимает, что делать, да.
1: Пока ничего нет. Вот впервые было так официально, как я понимаю, заявлено, что да, мы работаем в этом вопросе, что будут совместно Минздрав и МВД это все проводить, а ГАИ будет обеспечивать только проведение такого
0: экзамена. Поэтому, да, водители Свердловской области, не удивляйтесь, если к вам на заправке подойдут и начнут рассказывать про перекрестки, это не мошенники.
1: Не мошенники.
0: Это люди делают свою работу.
1: Да, я думаю, они должны быть в соответствующей форме. Ну, ладно. То есть, да, Свердловская область уже вступает вот в этот самый эксперимент. Посмотрим, как это отразится. Мы знаем, что перекрестки уж точно последние трагические новости, они всколыхнули, скажем так, обсуждение в том числе и что делать.
0: Не в перекрестках.
1: Не в перекрестках дело, но в том числе. Чем больше безопасности, тем лучше. Мы же за это. В конце концов.
0: Всегда.
1: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядрышову. До завтра.
0: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
2: Законодательство.
3: Госдума ограничила число банковских карт для россиян. Гражданин сможет иметь не более 20 платежных карт суммарно во всех банках, следует из поправок, принятых Госдумой в середине прошлой недели. Изначально парламентарии обсуждали дополнительное ограничение – не более 5 карт в одном банке, однако ко второму чтению эту норму исключили. Эксперты уточняют, что в итоге гражданин России сможет оформить все 20 карт даже в одной кредитной карте. кредитной организации. Мониторинг количества действующих карт будет проводить единая система учета платежных карт на базе НСПК. Перед выпуском новой карты банк будет проверять, не исчерпал ли клиент установленный лимит. Обойти ограничения, открыв карту в мелком региональном банке, уже не получится, предполагают эксперты, опрошенные порталом Банки.ру. Главной целью новых ограничений называют борьбу с дроперством. По мнению ЦБ, на добросовестных гражданах ограничения не скажутся, так как обычно люди пользуются менее чем 20 платежными картами.
2: События.
3: Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года. Средний Урал стал единственным регионом Уральского федерального округа, вошедшим в первую пятерку. Укрепление позиций стало результатом системной работы по развитию промышленности, поддержке инвестиционных проектов, модернизации социальной инфраструктуры и реализации национальных проектов, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Средний Урал демонстрирует устойчивость экономики, высокую деловую активность и сохраняет статус одного из крупнейших индустриальных центров страны. Область также является одной из ведущих в стране по объемам промышленного производства и развитию малого и среднего бизнеса, добавили в департаменте информационной политики. По итогам 2024 года Свердловская область занимала 6-ю позицию.
2: Рынки, туризм и отдых.
3: В Екатеринбурге рядом с Зеленой рощей готовят площадку под корты для падала. Территорией, на которой они появятся, стал участок на Шейкмана 123, где начался снос бизнес-центра с многоуровневым паркингом. После завершения демонтажа и благоустройства рядом с Зеленой рощей построят 10 уличных кортов. 2 площадки для падала будут бесплатными для детей и подростков. Как пишет деловой квартал, новые корты разместят рядом с действующей падал-ареной. Здесь также создадут зоны отдыха. В 2027 году начнется строительство Академии падал РМК в спортивном квартале Архангел Михаил. Сверху здание будет похоже на ракетку для падала.
2: Малый и средний бизнес.
3: Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе «Макс». Представители национального мессенджера сообщили, что новый функционал стал доступен более чем 16 миллионам предпринимателей, зарегистрированным в этом налоговом режиме. Для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить данные через портал госуслуги. После завершения процедуры пользователи получают доступ к набору цифровых инструментов, предназначенных для взаимодействия с аудиторией и организацией продаж, пишут ведомости. По данным на конец мая, к платформе для партнеров уже подключились более 500 тысяч организаций и компаний. С 11 июня «Макс» запустил тестирование комментариев в каналах. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
2: Реклама. Вы слушаете Радиофорум на 104.5 FM. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
1: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
1: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104.5. Это номер для ваших сообщений. Через любой мессенджер их присылайте. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
4: Ожидается, что завтра в Свердловской области отменят противопожарный режим, который действует у нас с апреля. Любители шашлыка, имейте в виду, завтра на заседании правительства будет документ об отмене, представляет министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Ну, почему? Потому что в июне в регионе выпал рекордный объем осадков, как пишут. из-за чего лесных пожаров не наблюдается. По иронии судьбы, мы, конечно, рассказываем об этом в день, когда плюс 26, плюс 27 днем обещают.
1: Возможен вечером дождь.
4: Но я вижу, пока дождя не числится. Вот я прямо сейчас смотрю прогноз погоды, но уже завтрашнего дня, несмотря на то, что погода, вроде как температура хорошая, плюс 24, очень комфортная, но завтрашнего дня снова должны зарядить дожди. В пятницу снова их нет, а с субботы и на всю следующую неделю, пока я смотрю по прогнозам, будут идти дожди. Поэтому это две новости, хорошая и плохая. Мы начали с хорошей.
1: Хорошая, можно теперь официально шашлык жарить, можно ходить по лесам.
4: Кстати, вы соблюдали насчет разведения костров. Если честно, напишите, соблюдали или нет, потому что вы же знаете, и штрафы предполагались, и предполагаются для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, а уж если вы юрлицо, до 800 за вот эти нарушения требований безопасности.
1: Напишите, плюс 7-908-909-104-5, сообщение сюда присылайте, насколько вы соблюдали особый противопожарный режим, который запрещал все, в том числе и просто походы по лесу, по-моему, там запрещались далеко, по крайней мере.
4: Отмечают многие коллеги, что за первую неделю действия особого режима поймали 150 нарушителей, но это так волнообразно, то ловит, то не ловит.
1: Я думаю, что гораздо больше людей пытались, по крайней мере, что-нибудь такое сотворить кулинарное на даче. Даже не совсем по правилам. Ну, в общем, если у вас есть что сообщить, то сообщайте, будем следить за вашим...
4: О себе, не о соседях. Да, адресов нам тоже не нужно присылать. Да, просто напишите о себе. Может быть, вот как он был, этот режим, его отменят, а вы у вас заметите. Ничего не изменилось в распорядке. Может быть, вы ничего такого и не делали. А мы пока к другим темам перейдем. В Екатеринбурге появилась улица под названием Локомобильная в Октябрьском районе.
1: Прекрасное название, мне очень понравилось. Власти Екатеринбурга решили присвоить новой улице в Октябрьском районе, именно в компрессорном, название Локомобильная. Нет объяснений, почему именно такое название. Локомобиль – это паровой автомобиль. Раньше так назывался.
4: Передвижная паровая установка. Я надеюсь, это не намек и не хороший прогноз по поводу возможного дефицита бензина.
1: Там
4: надеюсь,
1: же железнодорожные пути недалеко. Может, будут опробовать что-нибудь такое.
4: Собственно, поэтому дело в том, что сначала в 19 веке, в начале 20-го так называли паросиловые установки, когда агрегат монтировался на колесную повозку. И, кстати, такие образцы можно увидеть, сохранившиеся, например, в музее УГМК в Верхней Пышме. А потом так стали называть автомобили на комбинированном ходу. Это современное значение слова, когда их пускают по железнодорожным путям. В общем, мы надеемся, что это всего лишь название улиц, не более того.
1: Дань истории, да.
4: Кстати, про передвижение сейчас мы с вами поговорим, но уже на общественном транспорте.
1: Дело в том, что вчера ГАИ вызвал на ковер, скажем так, на беседу представителей перевозчиков, чтобы провести профилактическую работу. Понятно, что поводом стало страшное ДТП, которое случилось около Большого Златоуста. 4 человека погибло, еще пострадали там люди.
4: В общем, Паш, в Екатеринбурге потребовали запретить мигрантам работать водителями общественного транспорта после этой аварии. Вот, собственно, с чего мы хотели начать. Замначальника отдела надзорной деятельности Свердловской ГАИ Александр Порубенко выступил с заявлением о том, что водителям в общественном транспорте хотят запретить быть водителями, а еще ограничения коснутся такси и грузоперевозок. У нас для мигрантов есть ограничения, вот помните, возможно, что относительно недавно были новые ограничения введены для курьеров. То есть у нас тем мигрантам, которые находятся по патенту, им нельзя, в частности, работать курьерами. Но про водителей общественного транспорта до сих пор, даже если и заходила речь, но только на таком низовом уровне, на уровне обсуждения. Все, теперь представитель ГИБДД говорит, что все, мы разработали этот проект запрета, и скорее всего, этот запрет будет осуществлен. Но
1: там тоже запрет такой не абсолютный. В региональном ГАИ, ссылаясь на Е1, уточнили, что из общественного транспорта предлагается убрать не всех мигрантов, а только тех, у кого водительское удостоверение было выдано не в странах ЕАЭС, а также тех, у кого нет действующего разрешения на работу или патента.
4: Ребят, вот в переводе, что это означает? Это ровно те же ограничения, которые есть во многих других регионах, которые означают, да, запрет работы мигрантам, не всем мигрантам. Магаданская область, Калужская область, Удмуртия. Во многих регионах в 24-м еще ввели. Ограничения такие же есть в Челябинской и Курганской области, в Воронежской и Новгородской. Много где, но пока не в Свердловской области. И здесь надо понимать, что ограничения всегда касаются только одной категории мигрантов. Тех, кто работает по патентам. Запрет не касается тех, кто имеет в России вид на жительство, временную регистрацию и граждан стран-членов Евразийского экономического союза. То есть Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия. Во всяком случае, пока. Вот это то, что действует практически везде. Поэтому нельзя сказать, что мигрантов вообще не будет за рулем автобусов. Но, тем не менее, часть не сможет выходить в рейсы.
1: Ну, вообще, интересно, вот там формулировка, что не имеет разрешения на работу, как они вообще за рулем оказываются, если они не имеют разрешения на работу или патента не имеют.
4: Ну, это вообще уже отдельная, это отдельная песня, потому что если ты не имеешь права, ты и так не должен. Сейчас все-таки идет речь о мигрантах. Например, тот самый мужчина, который был за рулем автобуса, попавшего в аварию Большого Златоуста из Киргизии, он же работал очень давно и официально. Он не незаконно занимался.
1: Совершенно верно. Тут надо как раз не на мигрантскую тему, наверное, упирать, а на то, что сейчас будет проводиться вообще тотальная проверка перевозчиков на то, как они соблюдают правила и техосмотра, и медицинского осмотра.
4: Уже проводят, говорят. Но что касается все-таки скорее всего, этой возможности, что мигранты не будут управлять общественным транспортом в Екатеринбурге в таком объеме, в котором сейчас управляют. Европейско-азиатские новости взяли интервью у представителя одного из городских автоперевозчиков. Это гендиректор Уралтрансгрупп Александр Мохов. И он сказал, что сейчас водители, что у нас, частников, что в Гортрансе получают, я цитирую этого человека, от 150 тысяч рублей в месяц, на секундочку. И все равно везде катастрофически не хватает людей. Если запретят работать шоферами-иностранцам, будет совсем тяжело, говорит Александр Мохов.
1: Да, причем он говорит, что даже при такой высокой зарплате все равно они нарушают правила. Мы постоянно проводим с ними разъяснительную работу. В водительских кабинах есть видеокамеры, все фиксируется. Мы видим, как кто себя ведет за рулем. У нас есть система штрафов за нарушения. Но они бесстрашны, не боятся и все равно болтают. По телефону.
4: Но еще раз. То самое ДТП случилось у Большого Златоуста не потому, что водитель говорил по телефону. По его версии ему стало нехорошо. Но сейчас это проверяется. В любом случае, это не потому, что он разговаривал по телефону. Возможно, потому что он превышал скорость. Возможно, еще по какой-то причине. Возможно, действительно, человека загнали, как сейчас следствие предполагает, что физическая форма у водителей, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Ирина пишет насчет того, что мигрантам хотят запретить работать в общественном транспорте в Екатеринбурге, в Свердловской области, скорее всего, во всей.
1: Соблюдать надзор за водителями не пробовали без разделения на наших и не наших? И много ли местных рванет за руль, спрашивает она. Говорят перевозчики, что да никто не хочет почему-то оставаться, по крайней мере. Приходят и уходят. Текучка большая. И сейчас он же сказал, я один тоже его цитирую, возможно ли сейчас реально справиться без мигрантов? Говорит, нет, невозможно.
4: Ну, можно верить, но не все верят этим людям. Считают, что они просто хотят получать дешевую рабочую силу. Но вот здесь говорится про 150 тысяч рублей в месяц. Дешевой такую рабочую силу в Екатеринбурге назвать, наверное, можно с очень-очень большой натяжкой. Ну, а сейчас мы к другим темам перейдем. И, предваряя следующую нашу тему, эпиграф.

0: Песня «Последнее письмо» в исполнении хора мальчиков на открытии памятника режиссеру Алексею Балабанову у Дворца молодежи в Екатеринбурге. Вот об этом открытии и поговорим. Я думаю, что многие из вас видели этот памятник хотя бы на фотографии. Режиссер изображен сидящим в трамвае, очень красиво на экране. Там за памятником разместили экран. И на экране сменяли друг друга кадры из балабановских фильмов, как будто бы режиссер переезжал на трамвае из одной своей картины в другую, а последняя остановка, собственно, площадь перед Дворцом молодежи. Александр Пантыкин проводил такую импровизированную экскурсию. Сами понимаете, людей было много, журналистов много было. И Александр Александрович рассказывал, что вот просто недалеко от этого места, где открылся памятник, находится школа, где Балабанов учился. И так что не просто так выбрано конкретно это место.
1: Место хорошее такое, ну, понятно, около Дворца молодежи. Оно проходное еще к тому же, не только потому, что оно исторически значимое, но еще и для города центрального.
0: На открытие, как мы анонсировали, приехали VIP-гости, там поставили стульчики, в первых рядах сидели Артем Жога, ну, собственно, кто-то приехал, кто-то и из местных известных людей. Артем Жога, Никита Михалков, Андрей Симоновский, Владимир Мединский. Также на открытии были депутат Госдумы Павел Крашенинников и писатель Александр Проханов. Ну и вообще многие отметили, что открытие этого памятника было в духе Алексея Балабанова с его, скажем так, особенным чувством юмора и любовью к гротеску. Фрагмент репортажа портала «Ура.ру» про Никиту Михалкова. Процитирую я автора репортажа. «Он появился в окружении охраны вальяжный, аристократичный и самодостаточный. Никита Сергеевич, спасибо вам за последнего бесогона!» — крикнула из толпы короткостриженная женщина в камуфляже. Михалков приостановился секунд на 10, величественно кивнул, мол, я вас услышал, и пошел дальше. Конец этого фрагмента статьи. Но, кстати, Никита Сергеевич в своей речи был очень точен и уместен, надо сказать, надо отдать ему должное. Он рассказал, я у него снимался, закрытый, не открывающийся, все время наблюдающий. Я не видел, как он работает с актерами, не понимал, как они работают. Он создавал атмосферу, которая сама собой превращалась в высказывание. Это человек, который высказывался в Богом данном ему языке, сказал на открытии памятника Балабанову Никита Михалков. Выступал много кто, в частности, помощник президента Владимир Мединский, показал заодно на выступлении новый учебник «Обществознание для 10 класса». Ну, не просто так прорекламировал этот учебник со следующего года учебного будет в школе, совсем новый. Так вот, там краткая биография Алексея Балабанова и его портрет.
1: Да, он сказал, что он передает дух русского человека и добавил, что он впитал в себя Балабанов, имеется в виду, дух свободы и музыку Свердловского рок-клуба, что передал в своих картинах.
0: Нет, вот мастер-класс Владимир Мединский дал для политиков, когда он сказал, что Балабанов передал суть русского человека и понимай, как хочешь.
1: И вспоминай любой фильм.
0: Подожди, то ли в «Братья» он передал, то ли в «Грузе-200». А это, знаете ли, противоположные смыслы от комплиментарного до оскорбительного, если говорить о духе русского человека. И что сказал многоумный Владимир Мединский? В том-то и дело. Поэтому он так давно в политике. Но все-таки за 100% гротеск на открытии отвечал Проханов, конечно. Вот его нужно процитировать точно. Такие годы ужасные были, 90-е годы, когда народ потерял великое свое красное царство. Вот в эти печальные минуты, когда казалось все безнадежно, является богатырь, является герой, является рыцарь, сказал он про Балабанова. Может быть, он просто не в курсе, как красному царству относился Алексей Балабанов. Какими эпитетами он в интервью награждал Ленина и Сталина. Может быть, Проханов просто не знал. А может быть, ему все равно.
1: Балабанов
0: сейчас уже ничего не скажет в ответ.
1: Это да, и для Проханова, мне кажется, вообще вся история, она вот концентрируется в его таких очень сложных образах. Ему все равно, о чем говорить.
0: Я считаю, что это абсолютно правильно, что его позвали, раз он был в Екатеринбурге, его и позвали на открытие. И это правильно, потому что все-таки действительно, как многие сказали, ну вот балабановщина. Но было бы абсолютно несправедливо акцентировать только на таких моментах, потому что было и хорошее, абсолютно уместное, очень трогательное. Там сын Алексея Балабанова, Федор, приехал в Екатеринбург, он выступал на открытии, сказал, папа вернулся домой. Выступал Сергей Сильянов, друг и продюсер фильмов Балабанова. Он причем вспомнил, что в день похорон Алексея Октябриновича была такая же погода, как и в день открытия, и он рассказал про режиссера. Привезти с улицы бездомного, посадить его, напоить чаем, показать ему свое кино. Это было для Леши запросто. И вот опять он со своими соотечественниками, для которых он делал свое кино. Я благодарю всех и надеюсь, что пример Екатеринбурга, а мы первый памятник поставили, послужит примером для других городов. Петербурга, кстати говоря.
1: Основная, конечно, деятельность
0: Нижнего Новгорода, Череповца, Нью-Йорка, Чикаго, ну и Москвы, сказал Сергей Сильянов. Потому что все-таки творил режиссер в Санкт-Петербурге.
1: Сформировался он здесь, а там уже поехал, да, действительно, творить.
0: Как мы легко за него. Ну, в общем, тем не менее, в этом смысле мы молодцы, переплюнули Санкт-Петербург и правильно сделали.
1: Ну, еще памятник вполне себе вот очень хороший.
0: Прекрасный,
1: всех хвалят,
0: да. Ну, все, не все, но очень большинство. Многие, причем екатеринбуржцы действительно буквально его атаковали, фотографировались с Балабановым, в смысле.
1: Ну, когда прошла официальная часть, пустили людей.
0: Я думаю, что сейчас, конечно, тоже будут фотографироваться. Кстати, помните ключевые фразы из «Брата 2»? 26 лет с момента создания «Брата 2» прошло. Все не устаревают. Были же люди, как люди. И вдруг все сразу стали кретины. Парадокс. 26 лет назад. Ну и помнишь, тебя как звать-то? Мэрилин. А по-русски? Даша. Ну и, конечно, мальчик, водочку нам принеси. В Москву летим. Но... Конечно, самая-самая известная, знаменитая фраза «В чем сила, брат?» из фильма 2000 года, которую произносит Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова. Старший брат, вы помните, считал, что сила в деньгах. Вот. А Данила Багров, что в правде. Два подхода к пониманию правды.
1: Ну, я думаю, силы.
0: В смысле силы, да. Материальные и нравственные. Напишите нам, пожалуйста, в чем, по-вашему, сила? Вот, вы знаете, не будем отвечать за, что называется, весь народ, всю страну, что для России важнее. Наверное, все-таки не имеем права так обобщать. Лично для вас, в чем сила? Ответьте на этот вопрос, а мы с удовольствием почитаем ваши ответы.
1: +7 908 909 104 5. Сюда ваши варианты присылайте. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Ну, правда, справедливость, да, действительно, вот поэтому, наверное, и говорят, что Балабанов уловил дух русского человека.
0: В чем сила, Паша? Куда ты
1: увеличиваешь? Я не знаю, в чем сила. Если честно, у меня нет ответа на такие вопросы. Нет у меня силы. Сила во всем. В справедливости. Давай так сделаем.
0: В справедливости, да?
1: Наверное.
0: В надежде на справедливость.
1: Нет, сила не может быть в надежде. Сила – это уже сила. Надежда с силой никак не связана, потому что если ты надеешься на что-то, ты не силен. А если ты это имеешь...
0: Кстати, очень, мне кажется, точное замечание. Надежда дает слабость очень часто. Но, кстати, не так уж прямо и давно вышел сериал очень любопытный «Дети перемен 2». С Викторией Исаковой, это по-прежнему Тарамаев Львова, авторы. Так вот, там один из героев в исполнении Макара Хлебникова, очень трогательный, искренний, он попадает в Петербург во время съемок «Брат». И встречает там, как бы, встречает Алексея Балабанова. Его Сергей Карабань Балабанова сыграл. Молодой, не очень известный актер, но загримирован так, похож. Что прямо очень похож, удивительно похож. Так вот, сериальный Балабанов этот вопрос героя Макара Хлебникова задает. В чем сила? Ответь мне, позвони. Это такой лейтмотив этого сериала про 90-е. Ну и вообще в этом сериале Балабанов появляется не часто, эпизодически, но в качестве такого морального камертона, и фраза становится центральным вопросом, на который персонажи пытаются ответить.
1: Ответили?
0: А вот посмотрите, это очень любопытная работа, правда любопытная, и там чудесные актерские работы есть, стоит действительно посмотреть.
1: Нам пишет, Оксана пишет, сила в женщинах, от них много чего зависит. Нескромно. Пауль Зиберт вспоминает, сегодня правда одна, завтра другая, Мединскому ли об этом не знать?
0: Ну да, у каждого своя сила, может быть, для кого-то сила в гибкости. Почему нет в гибкости?
1: Да, мягкая сила же, есть такое выражение. Ну, в международных отношениях, ну, это к человеку тоже применимо. Ирен пишет, сила – это то, что у меня внутри, почти цитата, сила – уверенность в своих силах, но не в смысле маскулинных. Ну, всего добьюсь, ну, и так далее, вот. Цель поставлена, значит, она будет решена. В этом сила. Я так понял сообщение Ирен.
0: Кстати, Владимир Безинский, который возглавляет еще и Союз писателей России, предложил создать в московских книжных уральскую полку. Он в Екатеринбурге встретился с активом регионального союза писателей, но и об этом пишет портал Ура.ру. Угу. Цитата.
1: Да, обсуждали, как организовать системную региональную и федеральную поддержку писателей. В частности, обсуждалась возможность создания в книжных магазинах приоритетных полок с книгами уральских писателей, которым сложнее пробиться в Москву, сказал один из участников этой закрытой встречи.
0: Что нам эти московские магазины? Напишите, какие книги уральских писателей есть у вас дома? Есть ли у вас своя дома уральская полка книжная? Напишите просто конкретные фамилии, кто есть, и, может быть, вы выделите самых любимых. Не всегда книги, которые есть дома, означают, что любимые, вы их очень любите. Но так получилось, что, может быть, давно еще с детства хранятся. А может, действительно все у вас совпадает?
1: Может, подарили. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда ваше свидетельство, видеотрансляция во ВКонтакте.
0: Нам уже журналистам проще. К нам приходят в студию некоторые уральские писатели и дарят. Так что у нас есть своя уральская полка. Вот прямо перед эфиром стала...
1: Журнал стоит за тобой.
0: Ну, я сейчас все-таки не про даже периодику, я про не только, кстати, художественную литературу. Все-таки напишите, какие книжки у вас есть уральских писателей. Вспоминала, ну, конечно, Николая Коляда в большом количестве, Дмитрий Карасюк, Анна Матвеева, Владислав Крапивин, разумеется, Алексей Иванов, разумеется, конечно, Алексей Сальников, куда без Петровых и не только без них. Павел Бажов, у многих сувенирные, роскошные, до сих пор сохранились.
1: У меня Бажов вот в Барнауле остался, тоже была книжка.
0: А Крапивин у тебя был?
1: Не помню.
0: Потому что я понимаю, что писатель, его книги были переведены на многие языки, в разных странах, но я сталкивалась с тем, что Екатеринбург, ну, конечно, есть. Спрашиваешь у человека из другого города, кстати, из сибирских городов, я спрашивала, ой, нет, у нас как-то не принято было читать. Что? Не брат ты мне после этого?
1: Я не помню.
0: Сибиряк, может быть, у кого-то стоит. Но, кстати говоря, современные писатели есть и те, кто, может быть, какое-то большое количество людей о них не очень знает, но все-таки, мне кажется, знают. Вот, кстати, недавняя новость в начале июня была о том, что наши замечательные екатеринбургские писатели Сергей Беляков и Роман Сенчин, хотя вот Сенчин не живет уже давно в Екатеринбурге, нежно его люблю.
1: Кого считать?
0: Ну, в Питере, да, ну, он наш, все равно наш. Так вот, они в начале июня вышли в финал премии «Большая книга». Представлены они, правда, в номинации «Нон-фикшн». У Сергея Белякова эта книга «Два брата» Валентин Катаев и Евгений Петров «На корабле советской истории». Ну, не нужно объяснять, про что эта книжка. У Сенчина произведение Александра Тинякова «Человек и персонаж». Если кто-то не знает, Тиняков – поэт Серебряного века. Правда, там есть вторая номинация – художественная проза. Я не знаю, насколько сейчас для каждого писателя желательно прибиваться на эту премию. Вот в художественной прозе, например, в финал вышли книги Захара Прилепина и Маргариты Симонян. По-разному.
1: Не уральских писателей.
0: Да, и в том числе, я не про это, конечно, но да, не уральских писателей. У кого какие книги уральских писателей есть, признавайтесь, ваша уральская полка.
1: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда посылайте ваши свидетельства.
0: Конечно, про Ольгу Славникову.
1: А вот уральский писатель или уже нет, Пауль Зибер спрашивает. Это вот к тому, что...
0: Знаете, Пауль Зибер, что за хамство? Абсолютно, да. Да, разумеется. Ну что, у нас уже время, к сожалению, истекает. Да, подходит к концу. Если вы еще что-то пришлете, мы уже успеем прочитать только за пределами нашего эфира, но получим как минимум удовольствие. Спасибо за внимание. Внимание, Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
4: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104,5 FM.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Доброе утро. 157 беспилотных летательных аппаратов сбили силы ПВО России минувшей ночью, сообщили в Минобороны. Атаке подверглись 15 регионов страны, среди которых Крым, Орловская, Рязанская области, Московский регион. Кроме того, дроны сбиты над Черным морем. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин сегодня сообщил, что на подлете к столице сбито уже 18 дронов. Атаки продолжаются. Накануне сообщалось, что Москва подверглась одной из самых масштабных атак БПЛА с начала года. Были уничтожены около 60 дронов. Аэропорты Москвы сегодня выпускают и принимают самолеты по согласованию. На участке улицы Амундсена, новом выезде из Академического в Екатеринбурге, которые пробивают в сторону ЕКАДа, начали укладывать асфальт. Еще год назад там была грунтовка, отмечает Ядин. В целом строительство участка Амундсена от проспекта Сахарова до ЕКАДа разбито на 6 этапов. Последний построит большую транспортную развязку для выезда на кольцевую дорогу. Развязка спроектирована по типу клеверный лист с 4 съездами. После ввода ее в эксплуатацию в юго-западной части Екатеринбурга станет ощутимо меньше пробок. Полностью завершить дорожный объект планируют к 2030 году. Дожди и грозы продолжатся в Екатеринбурге по области до следующей недели включительно. Сегодня днем возможен кратковременный дождь с грозой, но этот день может стать самым теплым на неделе для большинства районов области. Свердловский гидромет обещает сегодня до плюс 28 градусов. Завтра снова кратковременные дожди, грозы. Сухим днем ожидается пятница, 19 июня. Тогда ночью плюс 14 градусов, днем плюс 26. В выходные Росгидромет обещает теплую погоду до плюс 27. В начале следующей недели до плюс 25 градусов днем. Каждый день высока вероятность дождей до будущей среды, 24 июня. Обвиняемый в мошенничестве продюсер певицы Линда Михаил Кувшинов сотрудничает со следствием. Это следует из одного из ходатайств его защиты, пишет сегодня ТАСС. Напомню, 14 мая Кувшинова отправили под домашний арест. До 20 июня ему запретили пользоваться телефоном и интернетом. Следствие считает, что продюсер вместе с директором компании «Профит» Дарьей Шамовой мог переоформить права на песни композитора Максима Фадеева по поддельным документам. И Фадеева, и певицу Линду допросили. Показания обоих не указывают на Кувшинова как на мошенника. Сама Линда проходит по делу как свидетель. Максим Фадеев признан потерпевшим, пишет газета.ру. Боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян вошел в топ-3 сильнейших в мире, вне зависимости от весовой категории. Еще полгода назад он занимал 6-ю строчку рейтинга. Сейчас перед Петром Яном идут Ислам Махачев и Алекс Волконовский, сообщили в пресс-службе РМК. При составлении рейтинга учитываются такие факторы, как количество завоеванных поясов, уровень соперников, общий рекорд, качество выступлений. Ранее бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли вызвал на бой Петра Яна прямо с лужайки Белого дома, напоминает «Комсомольская правда» Екатеринбург. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
9: Информация на правах рекламы.
10: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
11: В стоматологии AirAdent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию AirAdent в клинике европейского уровня Парацельс.
10: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
12: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Повтор программы.
3: Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов.
14: на 104.5 FM.
15: На 104.5 радиофорум продолжается. Дневной интерактив. По средам после 11 часов время дорожного просвета. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Таратухин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист». Олег, привет.
16: Всем привет.
15: И Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
17: Здравствуйте.
15: Ну что, погода диктует свою тему прямо вот с самого начала нашего эфира. У нас, по-моему, такой основательный прямо дождь, который совпадает с эфиром, первый в этом сезоне. И Екатеринбург не утонул. По-моему, все у нас очень даже неплохо. Я считала, что, ну уж, по крайней мере, наполовину эфира тем я сейчас насобираю, пока я плыву по городу в студию радиофорум. А не получилось. Все нормально. Ливневка, ну, по крайней мере, на моем маршруте работает.
17: Никто какой нечаянный комплимент коммунальщикам получился.
15: Я удивилась. Даже на улице Баумана в районе 99-й школы, весь Лимаж знает, что там море собирается практически сравнимое с тем, что у нас происходит под брюхеровскими мостами. Так вот,
17: там мы
15: нет.
17: Еще посмотрим.
15: Ну, пока-то нет. Пока еще никто не поплыл там, вот сегодня утром. Пока что вроде как все очень даже неплохо складывается в Екатеринбурге. И если посмотреть на карту, если посмотреть на трафик, ну сколько? Ну, 5 баллов. Наверное, конечно, это для 11 часов многовато, но тем не менее у нас нет каких-то совершенно эпичных пробок, которые связаны именно с дождем. У нас есть перекрытие на улице Куйбышева, потому что строят пешеходный тоннель. У нас продолжаются перекрытия на Малышевском мосту и продолжаются перекрытия на развязке Калины. Все.
16: Наконец-то я узнал, что строят на Куйбышево. А зачем там тоннель, если там есть метро?
15: Нет, там пешеходный тоннель. У метро свой тоннель. Он есть у метро. А пешеходный тоннель, набережные сети...
16: А, я все понял.
15: Вот, это вот называется автомобильная программа. Как пешеходы мы уже практически не мыслим.
17: Ну, на самом деле, есть же еще одна не такая явная, не такая, к счастью, частая причина, почему сегодня пробок с утра мало. Потому что у нас сегодня с раннего утра ракетная опасность. И по этой причине
15: у нас
17: все
15: каникулы,
17: детские мероприятия.
15: В общем...
17: Вот, понимаешь, даже в каникулы все равно существуют детские мероприятия. Всякие там вот эти вот кружки, летние лагеря там и так далее. И довольно часто случается, что, допустим, дети там туда ездят или родители их туда возят.
15: Это те, кто возят. Вот. Потому что наши честно досидели, я это тоже теперь знаю не понаслышке. Мы утром открыли инструкции, когда мы ведем детей, когда мы не ведем детей. Через 5 минут после отбоя на перекрестке был такой трафик из детей, несущихся с сумками спортивными в лагерь. А у нас сегодня бассейн, наконец-то.
17: Я сегодня на Эльмаше заметил, вот, ей-богу, я по Эльмашу ехал 10 минут. За эти 10 минут я...
15: Ты встретил толпу детей.
17: Ну, 5 разных больших групп. Маленьких детей лет где-то 5-7-10.
15: Ну, правильно, отбой дали, соответственно, все мероприятия по расписанию. Они просто сместились вот примерно на 10 утра, потому что где-то там около 9:30 у нас отбой ракетной опасности.
16: Но вы же не будете спорить, что летом в любом случае трафик снижается ощутимо?
17: Ну, конечно, меньше, чем так...
16: Прямо вот на июнь, все.
15: Но да. если ливанет к вечеру, 8-9 баллов, центр Екатеринбурга соберет 100%. Вне зависимости от того, у нас июнь, июль или у нас какой-нибудь март-сентябрь.
16: Вечером, если ливанет, я согласен, но опять же не так надолго, как это было бы, например, там в мае, когда еще возят в школу. О, кстати, я вчера попал в пробку.
17: Кстати, вечером по прогнозам не должно.
16: Я поехал с дочкой в кино к 6 часам. Я что-то обычно же в это время не езжу. Я такой думаю, ну, наверное, мы там успеем заехать за ее подругой и приехать вот на перекресток Малышево-Московское. И в итоге попал в пробку, которая уже была в начале 6-го в районе парка Маяковского, вот на этой улице Ткачей, если я не ошибаюсь, так она называется. И для меня это стало неожиданностью. Я так улыбнулся, думаю, да, вот ведь когда ты не ездишь примерно в это время, нужно всегда подстраховываться. У меня что-то в голове пробки там уже где-то начиная с 6, а оказывается, они бывают из 5. И в навигатор я, конечно,
15: еще
16: смотрел, 4:30
15: но
16: уже
15: по
16: поздно, когда я уже поехал, и там особо деваться было некуда. Можно было проехать чуть длиннее, но результат был бы один. В итоге мы не опоздали, но я удивился и подумал, что в все-таки лучше выезжать пораньше. Ну, я так говорю обычно. Ну, да, да. Вы меня знаете, что такое для меня пораньше.
0: Наш постоянный слушатель Максим пишет, что не работает светофор на перекрестке Попова, Сака и Ванцетти. А вы говорите, нет последствий дождя.
16: А хочется спросить у нашего слушателя, а вы сообщили об этом куда-нибудь? Потому что лучше, когда вы такое видите, но и реагировать и писать не только нам, а еще позвонить в то же 112 и об этом сообщить.
0: Вот второе сообщение приходит о неработающих светофорах, а давайте попробуем за эфир тогда собрать эту карту неработающих светофоров, потому что, в общем-то, опять же, вот мы с Дмитрием Ларионовым уже, в общем-то, не секрет, что мы с северной части Екатеринбурга едем на эфир, он с Уралмаша, я с Ильмаша. Вот у меня, по крайней мере, на маршруте, может быть, Дима встретил неработающие светофоры. У проспекта Космонавтов все были шансы, там же ремонт у нас продолжается, так вот все были шансы на несколько неработающих светофоров совершенно запросто, периодически. Там срезанный асфальт, еще у нас люки не заделаны, как следует остаются. Нет, все светофоры работают, вот, по крайней мере, я до центра проехалась. Постояла я в другом месте, в совершенно неожиданном. Сейчас мы с вами это нововведение обсудим.
17: Я вот по моему маршруту был один неработающий светофор, но это был именно светофор, а не весь светофорный объект. То есть на одном столбе светофоры не работали.
0: Ну вот. Но я смотрю карту, на самом деле нету сообщений о неработающих светофорах. Обычно, опять же, в утренний час пик, там 8-9, у нас появляются сообщения о том, что светофоры не работают на крупных перекрестках. Опять же, мой любимый, в кавычках, нелюбимый перекресток у вокзала, все там нормально, на Свердлово-Челюскинце.
16: Ладно, светофоры после дождя перестают работать, потому что, видимо, влага попадает в какие-то незащищенные части. А вот у нас, когда в мае был такой очень сильный ветер, практически ураган, и там-то некоторые светофоры прямо прилегли. Поздувало.
0: Светофоры прилегли.
17: У нас на перекрестке ближайшем к моему дому
0: Бакинских комиссаров
17: Победы ветер вообще целиком повалил весь столб, на котором расположено там много чего, там знаки, светофоры, камеры, комплексы видеофиксации и там еще что-то там. И на следующий день там его сперва подперли бетонными блоками, то есть он так это подколхозили, а в течение где-то недели поставили вообще совершенно новенькие, вообще там с иголочки столбы, и светофоры теперь у нас стали с таймером.
16: Вот видишь, иногда и такие происшествия идут на пользу. Я помню, что до этого я видел поврежденные светофоры только когда в столб кто-то въезжал, я на нашем перекрестке, моем любимом Буторино-Сибирский тракт, кто-то не вписался в прямую, ехал по прямой, а потом вдруг почему-то решил повернуть, и въехал светофор, и он так болтался, такой полуразваленный, и это было, ну, так даже смотреть на это интересно. Ну, чтобы ветром сдувало, я такое видел первый раз.
0: Но у нас и светофоры, справедливости ради, они же сейчас, вот эти новые светодиодные светофоры, они, в принципе, это достаточно легкие конструкции. У нас, знаешь, где много болтающихся светофоров? Вот сейчас коммунальщикам достанется. Достанется тем самым водителям, которые активно нас избавляли от снегопадов, потому что, когда трактор пройдет, то есть сначала эта колонна едет по проезжей части, а потом, значит, тут синхронно подчищают еще и тротуар. Столько вот этих вот белолунных секций по сворачивали они своими габаритами и негабаритами. Вот там вот, знаете, вот они прямо на проводах красиво и изящно болтались, пугая по вечерам всех гуляющих собачников, просто потому что нам казалось, что периодически фары какие-то возникают вот на тротуарах. И мы, и питомцы, мы, в общем-то, долго пугались этих свернутых белолунных секций.
16: Самое удивительное, что эти светофоры, когда их сдувало, они еще работали. То есть не было дождя, они красный, зеленый, желтый, все в порядке. Да,
17: про тот столб на ближайшем коне перекрестке, там тоже светофоры продолжали работать.
0: И то есть
17: там
0: лежит и работает. Да. Лежит и работает.
16: Красный в одну сторону показывает, зеленый уже в другую, но работает.
17: И комплекс автофиксации фиксирует удивленные лица
16: пешеходов. Птиц, пролетающих над ним.
0: Вот, там пишут, объясните, зачем потратили бюджетные деньги на белые моргающие светофоры. Они мало того, что бесполезны, создают дополнительный информационный мусор.
17: Я полностью согласен, честное слово. Несмотря на то, что вроде бы как кажется, что они выполняют какую-то полезную функцию, к сожалению, я заметил по себе, что все, что они делают, это они заставляют отвлекать внимание на тот факт, что на светофоре что-то мигает. И таким образом легко пропустить начало мигания зеленого сигнала. Притом, при всем при этом...
15: Но они же должны информировать о том, что синхронно...
17: Именно, что информировать. Они не вводят никаких обязанностей в связи с этим. То есть вот мигает он, не мигает он, это для водителя не меняет ничего.
16: Какая-то очевидность, на которую, мне кажется, большинство и внимания-то уже не обращает, когда привыкли. Сначала, когда они появились, водители все равно настораживались, что-то новое. Потом поняли, что это ни на что не влияет.
15: Пешеходов и так надо пропускать.
16: Я сам на них не смотрю.
17: Допустим, вот эта секция светофора, допустим, представим, она не работает. Вот она вообще не включается, не мигает, просто потушена и все. При этом я, допустим, поворачиваю направо, а там пешеходом зеленый. Что от этого меняется для меня? Да ничего не меняется.
15: Ну, вообще водитель должен полностью оценивать обстановку на перекрестке.
17: Согласен.
15: И в пешеходные светофоры.
16: Из этих мигающих штучек он это делает.
17: Так, хорошо. А что, вот я вижу, что есть такая доп-секция, что вот, да, она, наверное, должна мигать, если там пешеходом зеленый. И, наверное, я должен сделать вывод, что раз она не мигает, значит, пешеходам проход запрещен. Нет, в правилах дорожного движения это не, из них это не следует. То есть, вот... Зачем оно вообще? Я, честное слово,
15: для тех, кто учится водить сейчас, это совершенно другое поколение. Им важно вот количество мигающих лампочек и каких-то дополнительных обозначений, что там за поворотом может что-то быть. Но об этом свидетельствует, в принципе, статистика ДТП. Когда начинают выяснять, почему неопытный водитель, не буду говорить молодой, но неопытный водитель делал что-то, становится ясно, что билеты он как-то сдал совершенно волшебным образом, он не читал правила дорожного движения. А если читал, то совершенно понял как-то творчески, вот для того, чтобы он помнил, что вот этот не ее водитель, для того, что не надо так.
16: Так,
15: вот,
16: Саша, я с тобой тоже не согласен, но я не буду только вот так, я вот так сделаю для разнообразия. Да?
15: Хорошо, мы машем руками.
16: Да, водители, у которых мало опыта, они чаще еще осторожнее ездят и не будут поворачивать как-то быстро, резко направо, рискуя наехать на этих пешеходов.
17: Ты судишь по себе.
16: А? Но я не хочу обобщать. Водители, новички бывают тоже разные. И точно, на мой взгляд, это никак не поможет и не снизит аварийность в этих местах. И я тут вообще с Димой солидарен, что это действительно напрасная трата бюджетных денег. И наша дорожная инфраструктура всегда... В ней всегда есть то, что примет эти деньги. И добавят какие-нибудь знаки, разметку, ямы какие-нибудь заделают. Ну, короче, есть на что потратить. И...
15: Про деньги я рассуждать не буду, но я с вами тоже согласна, потому что я не понимаю, зачем. Кроме того, что это дополнительный световой шум.
17: Смысла было бы больше...
15: Перебил.
17: Ну, я просто сейчас понимаю, что Олег сейчас сменит тему.
16: Нет, я не сменю, у меня еще есть про светофоры.
15: Договаривай, пока он молчит.
16: Я помню... Короче, был только один такой эксперимент, который мне понравился. Это когда можно было поворачивать направо.
17: Направо на красный.
16: Да, направо на красный. Вот это мне нравилось. Я не знаю, почему это убрали, потому что, на мой взгляд, это действительно был такой хороший пример, и у меня, в моей голове никаких минусов не было. Но это было на перекрестке, если не ошибаюсь, Щерса 8 марта, по-моему, там. Или нет, ты не помнишь, Дима?
17: Это было так давно, что я уже забыл.
16: Да, но смысл такой, что когда горит красный, можно было поворачивать направо, и там был какой-то маленький, типа такой маленькой секции, тоже, по-моему, не по ГОСТу. Ты чего не подсказываешь? Я думал, сейчас ты мне такой, я все помню.
15: А Дима тогда на ЖБИ жил, он туда не ездил.
17: Я помню, что это было. Но я уже, во-первых, забыл, где, и я уже даже почти забыл, когда.
16: А я помню больше эмоций, что-то еще появилось, что-то здравое, а потом этот эксперимент почему-то не пошел, хотя там...
17: Мне больше всего... Вот ты знаешь, что я помню? Что я действительно помню? Что статистика ДТП не изменилась.
16: Так
17: но
16: вот.
17: Эксперимент все равно закрыли.
16: Вот. И почему его закрыли, хотя это точно разгружало пробки и давало какой-то дополнительный трафик там, где можно это было делать безопасно.
17: Да в конце концов, даже, это можно даже без изменения ГОСТа сделать, просто повесить доп-секцию направо, которая будет всегда гореть зеленый.
16: И вот против такого даже мы бы с Димой не возражали. Ну, если в этом есть здравый смысл, логика, ну ладно, пусть этого нет в правилах и ГОСТах, но если это от этого есть эффект и польза, ну пусть будет.
17: Ну, в общем, да. И возвращаясь все-таки к доп-секции, информирующей его пересекающих пешеходах, я все-таки добавлю, что вот смысла было бы гораздо больше, во-первых, если бы эти доп-секции не мигали, а просто горели. потому что вот реально, когда они мигают, они перманентно отвлекают внимание. При том, что у светофора штатно, по правилам дорожного движения, по всем ГОСТам, есть зеленый мигающий сигнал, на который, да, нужно сразу же обращать внимание. А у вас не получится сразу на него обратить внимание, потому что там постоянно белое что-то мигает.
15: Оно более яркое.
17: Да. И поэтому как бы все это вот убивает весь эффект. Это во-первых. То есть я бы, вот если это было бы мое решение, я бы сделал их не мигающими, а горящими постоянно. Раз. И внес бы в правила дорожного движения что-то, что определяет именно обязанность водителя. Два. То есть, например, запараллелил бы факт включения, ну, как бы, включена вот эта вот секция белолунная, значит, пешеходам действительно переход разрешен. Выключено, значит, запрещен, и водитель должен из этого исходить. То есть, чтобы водителю не приходилось, вот невзирая на то, что вроде бы как он информирован, хотя он запросто может быть и дезинформирован, все равно, чтобы ему не приходилось вот глазами искать, а какой же на самом деле пешеходам горит сигнал. Потому что вот от этого зависит все. А от этого белолунного сигнала светофора не зависит ничего.
15: Ну, на самом деле, вот я честно признаюсь, несмотря на мои попытки жалкие создать дискуссию в нашей студии, так вот я просто не воспринимаю по большей части эти белолунные секции. Вот я говорю, что мы их замечаем по вечерам, когда либо что-то мигает постоянно на перекрестке, это видно даже там с этажей выше третьего. Просто вот некий вот этот вот световой шум, и это не зеленый или красный. Или вот когда действительно идешь совершенно не по переходу, а просто идешь по тротуару. Вот некие там всполохи вот этого самого. Я просто на дороге, я исключаю эту белолунную секцию. Ну и еще передам привет тем, кто эти самые светофоры устанавливал и смотрел, как это будет на Свердлово-Азино. Если ехать по Свердлову в направлении вокзала, вот эта вот белолунная секция, она четвертая. То есть светофор по вертикали получается на четыре секции. Так вот, когда ты едешь со стороны

0: естественно, когда горит красный. Но ощущение, что у меня три секции полностью неработающего светофора в направлении вокзала. А движение у нас там минимум трехполосное. Если не сказать четырех, у нас там нету еще полосы для общественного транспорта.
1: У нас довольно много таких мест в городе, где критичные светофоры или знаки, они долгое время, вот ты едешь вот с места водителя, смотришь, а ты их не видишь, потому что они закрыты чем-то другим. И начинаешь видеть только при подъезде там метрах в 20, там в лучшем случае, в 10 даже иногда.
2: При том, иногда что, за это штраф еще приходит.
1: У нас ГОСТ вообще говорит, что видимость должна составлять минимум 100 метров. И у меня такое впечатление, что просто вот поставил, вроде бы как заметно, а со стороны водителей посмотреть, да кому интересно.
2: Моя самая любимая, это когда штрафуют за стоп-линию, которая не нанесена разметкой, а есть только знак, а знак закрывает какой-нибудь, условно, там автобус, а левее стоит легковушка, и ей потом приходит штраф.
0: Ты не ездишь по проспекту Космонавтов на техучилище, там остановка общественного транспорта и переход для пешеходов. Так вот, справа, если ехать в направлении к вокзалу, справа нету знака стоп-линии, она только слева. Когда ты подъезжаешь в крайнем правом ряду, вот знаешь, смотреть через автомобиль, а что там у тебя и где начинается эта стоп-линия, я сама несколько раз
2: и
0: чуть не попалась.
2: Нет.
1: Ну, вообще, это прежде всего отступление от ГОСТа, потому что справа она должна быть в любом случае.
0: Нет, там. Просто нету. Сейчас еще есть одна история со стоп-линией. Сейчас мы будем прерываться на 3 минуты. Начали поднимать эти знаки для того, чтобы их видели не только водители автомобилей, вот как мы с вами на летающих тазиках, для того, чтобы их видели водители грузовиков. И вот тут тоже замечательно, когда ты берешь из-под пассажирского сиденья так выглядываешь, подъезжая, а есть ли там сверху знак? Насчет стоп-линии, слушайте, маловато у нас разметки по стоп-линиям в этом году. Я не знаю, может, конечно, сейчас скажет департамент транспорта, что погода не шепчет наносить и обновлять разметку. Действительно, достаточно мокро в последние там полторы недели. Но, тем не менее, очень не хватает стоп-линии, очень не хватает ясности.
2: Зато камеры работают круглый год и всегда. Только когда их иногда ветром сдувает.
0: Ну, а спорить-то, наверное, можно. Я просто пытаюсь от Дмитрия Ларионова в финале первой части нашего эфира добиться любимой фразы про регистрацию.
2: Этим не заморачиваются. И у нас был такой один опыт, как на Токарей, Крауле. Вот там автомобилист один оказался в такой ситуации. Но ему сказали, надо было смотреть налево. А налево там пятиполосная вообще дорога, по-моему. Или, нет, по-моему,
1: надо выйти из-за руля и посмотреть наверх.
2: Ну, наверное, да. А там чисто вот автобус и не видно. И он получил штраф. Но это давно было, и, по-моему, его не отменили, насколько я помню. Так что это, я считаю, это несправедливо.
1: Так что ставьте регистраторы.
0: Да, действительно, ставим регистраторы, прерываемся ровно на 3 минуты. После этого вернемся, продолжим и поговорим про водительскую усталость за рулем.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
3: Законодательство.
4: Госдума ограничила число банковских карт для россиян. Гражданин сможет иметь не более 20 платежных карт суммарно во всех банках, следует из поправок, принятых Госдумой в середине прошлой недели. Изначально парламентарии обсуждали дополнительное ограничение – не более 5 карт в одном банке, однако ко второму чтению эту норму исключили. Эксперты уточняют, что в итоге гражданин России сможет оформить все 20 карт даже в одной кредитной организации. Мониторинг количества действующих карт будет проводить единая система учета платежных карт на базе НСПК. Перед выпуском новой карты банк будет проверять, не исчерпал ли клиент установленный лимит. Обойти ограничения, открыв карту в мелком региональном банке, уже не получится, предполагают эксперты, опрошенные порталом Банки.ру. Главной целью новых ограничений называют борьбу с дроперством. По мнению ЦБ, на добросовестных гражданах ограничения не скажутся, так как обычно люди пользуются менее чем 20 платежными картами.
3: События.
4: Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года. Средний Урал стал единственным регионом Уральского федерального округа, вошедшим в первую пятерку. Укрепление позиций стало результатом системной работы по развитию промышленности, поддержке инвестиционных проектов, модернизации социальной инфраструктуры и реализации национальных проектов, заявляет заявил губернатор Свердловской области Денис.

0: Спаслер. Средний Урал демонстрирует устойчивость экономики, высокую деловую активность и сохраняет статус одного из крупнейших индустриальных центров страны. Область также является одной из ведущих в стране по объемам промышленного производства и развитию малого и среднего бизнеса, добавили в Департаменте информационной политики. По итогам 2024 года Свердловская область занимала 6-ю позицию.
1: Рынки, туризм и отдых.
0: В Екатеринбурге рядом с Зеленой рощей готовят площадку под корты для падала. Территорией, на которой они появятся, стал участок на Шейкмана 123, где начался снос бизнес-центра с многоуровневым паркингом. После завершения демонтажа и благоустройства рядом с Зеленой рощей построят 10 уличных кортов. 2 площадки для падала будут бесплатными для детей и подростков. Как пишет «Деловой квартал», новые корты разместят рядом с действующей падл-ареной. Здесь также создадут зоны отдыха. В 2027 году начнется строительство Академии падл РМК в спортивном квартале «Архангел Михаил». Сверху здание будет похоже на ракетку для падла.
1: Малый и средний бизнес.
0: Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе «Макс». Представители национального мессенджера сообщили, что новый функционал стал доступен более чем 16 миллионам предпринимателей, зарегистрированным в этом налоговом режиме. Для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить данные через портал госуслуги. После завершения процедуры пользователи получают доступ к набору цифровых инструментов, предназначенных для взаимодействия с аудиторией и организацией продаж, пишут ведомости. По данным, на конец мая к платформе для партнеров уже подключились более 500 тысяч организаций и компаний. С 11 июня «Макс» запустил тестирование комментариев в каналах. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
2: Радиофорум. Разговорчики в строю. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Дорожный просвет на 104,5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104,5 FM.
3: На 104,5 радиофорум продолжается «Дорожный просвет». На последних секундах заставки вернулся к нам Олег Таратохин. Я напомню, что сегодня вместе со мной в этой студии, собственно, Олег Таратохин, председатель фонда помощи пострадавшим в ДТП, представитель общественного центра «Автомобилист», и Дмитрий Ларионов, представитель комитета по защите прав автомобилистов. Ну, не изменилась у нас ни ситуация за время перерыва в эфире «Дорожного просвета». Правда, пришел вопрос. Хочу поставить на старенькую «Газель» двигатель и коробку от «Тойоты Хайлюкс». Узаконить переделку могут только организации в Челябинске и Кургане. Почему у нас в регионе не оказывают такую услугу? Я не знаю, чем отличается Челябинск и Курган от Свердловской области. Хотя, опять же, конструктор конструктору рознь.
4: Чтобы отвечать на такие вопросы, нужно погружаться в тему. Она для меня довольно экзотичная. Вообще я не помню, чтобы когда-то кто-то обращался. И когда с таким с чем-то сталкиваешься, начинаешь изучать и разбираться. В прошлом году я, например, столкнулся с историей, в которой нужно было нанести ВИН-номер, новый ВИН-номер, не новый, а тот, который был, восстановить и нанести на кузов. И оказывается, что есть такая услуга, и в кузове, на часть кузова, на несъемную, это было в багажнике, автомобиль Kia Rio, наносили этот номер, потому что старые номера были оригинальные, перебиты. Автомобиль был угнан, они были перебиты, и те номера не трогаются, а наносится новый. И такая процедура абсолютно законная, автомобиль таким образом легализовывался, но через определенные круги, не ада, в общем, с затруднениями. Это было довольно долго, муторно, 2 экспертизы, но в конце концов все закончилось хорошо, и теперь я знаю, где и кто это может сделать. При том, что я переплачивал через посредника, потому что напрямую тоже не очень много было организаций. И, ну, вот, когда оказываешься в такой ситуации, нужно просто разбираться. И, ну, если нужно, ехать и в курган.
3: Ну, в принципе, я понимаю, что я комментирую, как девочка за рулем, старенькая «Газель», движок и коробка от «Тойоты Хайлюкс». Вот когда в моем дамском представлении это совмещается, я на самом деле вспоминаю мультик «Ну, погоди». Потому что «Газель» уже старенькая, но есть у нас определенный ресурс чисто физический у материала, у того же самого железа. И когда хороший мощный двигатель от «Тойоты Хайлюкс» оказывается на неновенькой «Газели», ну, нет ли шансов в течение короткого времени, ну, для чего движок от «Хайлюкса» ставить на «Газель»? Наверное, для того, чтобы летать. И вот как волк там добегал у нас, то самое, неся железо на себе уже не на движке, который вылетел из этого самого автомобиля, а вот нес железо на себе. Имеет ли вообще это смысл платить столько, сколько вот нам тут и сумму прислали, и пишут, что под ключ все это делается? На несколько лет вот эту вот самую «Газель» с хайлюксовским движком. «Газель», мне кажется, просто менее выносливая, в отличие от двигателя, ну, оригинального «Хайлюкса», скажем так. Ну, опять же, это мое скромное дамское мнение, которое абсолютно не претендует на какую-то экспертность. Плюс 7-908-909-104-5 и трансляция «Дорожного просвета» на официальной страничке «Радиофорум 104.5FM» ВКонтакте продолжается. Давайте-ка поговорим про водительскую усталость, потому что с 15 июня, буквально вот на следующей неделе, вступает у нас в силу ГОСТ, который регулирует систему мониторинга состояния водителей с использованием искусственного интеллекта. На самом деле этот самый ГОСТ был принят еще в апреле. Стандарт описывает требования к таким системам на всех этапах, от внедрения до эксплуатации и ремонта. Что должны фиксировать системы? Например, частоту зевоты, ее длительность, наклоны головы, изменения мимики и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, что мы... ГОСТ-то он уже есть, а вот эти вот самые системы, по-моему, еще нет. Либо я не права, либо вот эти вот камеры, которые отслеживают пристегнутость нашу ремнями, либо отсутствие ремней и разговоры по телефону, вот могут они это самое, так сказать, фиксировать. Частоту зевоты и ее длительность. Вот это вот самая прекрасная, по-моему, формулировка в этом ГОСТе.
5: Понимаешь, ГОСТы, они существуют немножечко не за тем. Они существуют за тем, чтобы ввести свод норм и правил для того, чтобы люди, производители, которые будут реализовывать такие вещи, либо ввозить что-то в страну с целью использовать именно в таком качестве, чтобы они знали, на что ориентироваться, каким требованиям эта система должна удовлетворять. На самом деле, такие автомобили с такими системами, они уже существуют на рынке, и просто у нас государство решило взять и ввести некоторые обязательные требования, какие-то обязательные регламенты того, какими эти системы должны быть в Российской Федерации. Вот и все. То есть, для того, чтобы как-то вот производители, которые, допустим, хотят выйти на российский рынок, чтобы они понимали, какие требования они должны соблюсти для этих систем, чтобы получить сертификат соответствия и иметь возможность продавать у нас машины.
3: Ну, а вот на самом деле искусственный интеллект тут от меня скрыл еще два замечательных параметра, но они на самом деле, наверное, касаются не систем, которые где-то будут работать снаружи, скажем так, а систем, которые могут быть установлены внутри автомобилей, потому что параметры, которые могут такие системы анализировать, это еще темпы, интонация речи, звуки зевков и вздохов.
4: А можете еще раз объяснить, это будет все-таки как штатная какая-то в автомобиле система или это...
3: Это ГОСТ.
5: Это мы обсуждаем ГОСТ.
3: Ну, это история о том, как мы будем изобретать систему, которая будет контролировать усталость водителя.
4: Ну, грубо говоря, стоит какая-то камера на улице и считывает...
5: На улице.
3: Не, ну почему? Или частоту зевоты и ее длительность может фиксировать и внешняя камера.
4: Ну вот я и не понял, где это все будет находиться и как это будет работать, потому что сама ты эта тема мне очень даже нравится. У нас до сих пор одна из самых распространенных причин ДТП – особенно на трассах, это усталость, и когда водители засыпают, и, ну, и дальше сами можете представить, чем это заканчивается. Поэтому я только за, и существуют нормы у водителей грузовиков, за ними уже контроль ведется, чтобы они там не ездили больше скольки-то часов, 8, по-моему.
3: Норма-то есть, но, как мне рассказывали дальнобойщики, они существуют только на бумаге, заказчики все равно требуют 12 и больше.
4: Но у них же есть эти приборы, какие-то тахографы, что ли, которые отмечают этот ежедневный пробег и там, количество часов, которые двигаются. Ну, блин, надо почитать, а то я такой разошелся.
3: Нет, ты абсолютно правильно разошелся. По правилам оно действительно так. Но вот в кулуарных разговорах я столкнулась с совершенно иной ситуацией, когда водители говорят, что я все понимаю, я должен работать так, и я должен, у меня должен быть 8-часовой рабочий день, как у любого нормального сотрудника наемного. Но если я не буду ехать 12 и больше, я ничего не заработаю.
4: Звучит грустно.
5: Ну, так или иначе, сейчас мы все равно обсуждаем пока что не какие-то реальные аппаратные новые решения, а мы все-таки обсуждаем пока что только лишь на них ГОСТ. И это, я скажу так, это необходимый этап для того, чтобы когда-то в будущем, лет через, может быть, даже 5-10, получить что-то, то есть какую-то такую вот, не побоюсь этого слова, экосистему, в которой... будет уже, ну, скажем так, которая будет под большим, значительно лучшим контролем держать в том числе и такой аспект, как усталость водителя. И вот как правильно Олег сказал, что именно эта причина, она является сопутствующей в очень многих ДТП, в том числе и на трассах, и в городе, и в том числе и, ну, как бы это такой хороший задел на то, чтобы воздействовать на эту причину тоже. И это реально важно.
4: Да, и речь идет о самой, я так понимаю, технологии, а не какой-то там ответственности за это, что это, если это внутри автомобиля, что это будет больше подсказка для самого водителя, что типа стоп,
5: сегодня,
4: чувак.
5: Сегодня да. А когда-то потом, когда уже таких систем будет какое-то количество, когда будет единый свод требований, который сейчас у нас 15 июня вступает в силу, и будет какое-то количество таких систем, на которые потом впоследствии можно будет положиться, создавая под них законодательную базу, и вот тогда уже можно будет уже гораздо эффективнее воздействовать на такую причину ДТП.
4: То есть и даже за усталость привлекать к ответственности, ты это просматриваешь?
5: В условиях, если у автомобиля есть система, которая вот в соответствии с требованиями ГОСТа работает и определяет правильно усталость водителя, и эта система, допустим, определяет, что водитель сейчас находится в состоянии утомления, угрожающем безопасности движения, но он продолжает двигаться, да, в таком случае, если все вот это подрастется, и когда-то лет через 5-10 это будет работать так, за это уже будет можно нормально ввести ответственность административную, она может быть достаточно серьезной, потому что это нарушение серьезное.
4: Мне так нравится, что мы разговариваем о будущем, о далеком.
5: Да, на сегодняшний момент это пока что еще кажется, как будто как до Луны, потому что за это вообще непонятно, как это выявлять, как это доказывать. Сейчас даже медицинских каких-то критериев не существует для того, чтобы понять, что водитель действительно находится в таком состоянии утомления. И пока что это рассматривается только сугубо со слов самих участников движения о том, что да, я находился в состоянии утомления, если человек вдруг на голубом глазу решит в этом сознаться. Но все дело в том, что эта причина, она всегда остается достаточно серьезной, она влечет очень тяжелые ДТП, но никто не знает, что с ней делать. Ну, с чего-то же надо начинать. Ну, вот начали. Хорошо, наконец-то.
4: Да, но это в любом случае должна быть какая-то система внутри автомобиля, которая бы занималась тем, что постоянно обращает внимание на лицо водителя. Я думаю, что многие наши... сограждане
3: параметры и прописаны.
4: Против того, чтобы какой-то дополнительный способ контроля, когда постоянно твою мимику лица, твои там жесты и прочее.
3: Вот ты прям чувствуешь, на какую строчку я смотрю. Мимика лица, напряженность или расслабленность. То есть, если у нас сложная обстановка на дороге, ты едешь, значит, вцепившись в руль, сдвинув брови, в общем, Бабетта идет на войну. А если ты едешь по загородной трассе, как ты говорил, что очень красиво же едешь, любуешься видами, под хорошую музыку, и вот такое у тебя расслабленное лицо, при этом ты не устал, у тебя просто расслабленное, тебе нравится ехать,
4: да.
3: И тут тебе система хлобысь и блокирует двигатель. Ты устал!
4: А еще я с утра зевать люблю. Когда я только что выспался и еду куда-нибудь, я люблю зевать.
5: Мимика здесь вторична. В любом случае, я думаю, что это не шутка, да.
3: Про звуки зевков и вдохов надо шутить в дневном эфире или не будем?
4: Да давайте.
5: Очень многие из нас, я думаю, представят себе такой сценарий, в котором они наработали навык спать с открытыми глазами. Но прикол весь в том, что если водитель начинает вот так вот засыпать, то есть, ну, как бы, что называется, спички в глазах, у него все равно глаза двигаться перестают. И вот эта система должна видеть.
3: То есть вот этот вот стеклянный взгляд, да. Когда взгляд стекленеет. Самое ужасное, слушайте, мне рассказывали, как на севере водят. Вот когда вот это вот, что называется, тундра, по которой вот это вот прокатана, не знаю, там прокатана, проложена дорога, люди действительно спят за рулем. То есть вот они замирают в какой-то определенной позе, как-то интуитивно знают, сколько они могут вот в этом вот полуотдыхающем состоянии ехать. Сама я не ездила с такими людьми, но вот достоверно известно, что люди показывали, как они спят за рулем.
4: Но реально. Там вариантов-то немного.
3: Но там просто потому, что тундра.
4: Да, либо ты доедешь спящий, либо ты, точнее, не доедешь, потому что ты уснул и улетел, либо ты умрешь и замерзнешь.
5: Ну, да, да. То есть, как бы там, вне зависимости от того, что это опасное нарушение, люди осознанно выбирают меньше из зол.
4: Ну, вот хотя пишут, бы надежда на то,
3: пишут,
4: чтобы выжить.
3: Пишут, что работал, возил контейнеры, меня внегласно заставляли не вставлять карту в тахограф. Я категорически отказывался. Ну, в общем-то, логично предположить, чем эта история закончилась. Это вот про то, как работают водители грузовиков.
4: Хорошо, что,
3: они
4: хорошо, что вы нам пишете,
3: расстояние.
4: Значит, вы хотя бы живы.
5: Очень
3: оптимистично звучит, не да. Новость. У нас сегодня, на самом деле, серия вопросов, на которых, о которых мы можем порассуждать, но ответить вот с определенной экспертностью не можем. Почему на многих знаковых выездах из города, таких как Блюхера в сторону Березовского и Космонавта в сторону Пушмы, путем нанесения разметки установили всего лишь одну полосу движения, тем самым усугубив ситуацию. Появились пробки, заторы. Раньше при трехполосном движении, но это когда у нас было не две полосы, а, можно сказать, там полторы, водители использовали среднюю полосу по своему усмотрению, в том числе для обгона. Вот я вижу ответ на вопрос, почему две, в самой формулировке вопроса, в том числе для обгона. Встречка, друзья мои. Посчитали количество ДТП на встречке вот из-за этих самых обгонов, потому что мне очень надо, ну и решили, что вот теперь будет полоса сплошная, вот как хотите, так и стойте. Но стоя очень сложно попасть в ДТП.
4: Там довольно проблемная дорога, которая уже вымаливает расширение не одно десятилетие, но я не знаю, насколько это
3: там частный сектор
4: сложно, что там, да, что там уже ближе, как бы, ну, как кажется, что все равно метр-то, наверное, можно как-то, но там опять пешеходы, и это уже проблема проектирования этого уширения.
3: Правильно, если мы сначала застраиваем жилыми комплексами, куда только доехать на автомобиле, естественно, у нас трафик растет.
4: Да.
3: И сделаем екатеринбургскую агломерацию, чтобы Березовский ездил на работу в Екатеринбург.
4: А это довольно крупный населенный пункт, я про Березовский.
3: Да.
4: И там еще есть выезд, в принципе, на трассу. Ну, ладно, с ИКАДа можно съехать много где. И поэтому тут две полосы, безусловно, будет приводить к пробкам. Ну, как иначе? Единственное, что там может внутри... Короче, нам требуется какая-то серьезная с этим работа, а то, что нанесли разметку, тоже считаю, что правильно. Это безопасность. И зная, как некоторые автомобилисты умеют и любят обгонять, и такой же может вот, любитель оказаться на... ехать навстречу, и потом, и все.
3: Я почему и говорю, что есть категория водителей, которым надо, или которым... А мне вот в тот проезд, и он топит по встречке, ну, просто по принципу, ты все равно остановишься, ты же не хочешь попасть в ДТП. А вот мне надо, соответственно, я там через 30 секунд попаду туда, куда я хочу. Вот, собственно, от таких... Это на самом деле совершенно две разных области. Дорожное строительство и вот именно обеспечение инфраструктурой и дорожный трафик, и безопасность дорожного движения. То есть у нас безопасность дорожного движения госавтоинспекция обеспечивает.
5: Ну, это да. И,
3: а строительством,
5: знаете, вот
3: инфраструктуры...
5: Сам посыл вопроса «почему?» и так далее. Да откуда мне знать?
3: Да мы такие же автомобилисты, как вы, собственно. Разметку нарисовали, теперь стоим по той разметке, которая нарисована. Или не нарисована, на самом деле.
5: Иногда все такие решения людей в комитете по транспорту или где-то, вот, или там проектировщиков, или кого, они иногда с такой интересной мотивацией, что я так думаю, как такое вообще могло в голову прийти? Но не спрашивая, мы ведь этого и не узнаем. То есть, как бы, как... Мы же не телепаты.
3: Я вот смотрю перечень тем, которую я готовила на сегодняшний эфир, и поняла, что тема, которую я на самом деле планировала делать первой, безотносительно сегодняшнего дождя. Она вот как раз благодаря дождю, она так ушла куда-то совсем-совсем вниз и под плинтус. Почему? А потому что дождик пошел, пух смыло. Я на самом деле хотела поговорить про тополиный пух и какую опасность для автомобилей, наверное, не столько для автомобилиста, сколько для автомобилей вообще он из себя представляет и представляет ли. Почему, спрашиваю, совершенно была такая, ну, я бы сказала, что хохмачная, хотя грустная новость, по-моему, в минувшие выходные. В общем, я ее брала в выпуск новостей, о том, что в Китае на парковке сгорело какое-то огромное количество электрокаров. Почему? Потому что вот шел гражданин Китая по улице и решил, что пух-то ему мешает. Взял поджог, по пуху огонь дошел до стоянки электрокаров. В общем, выгорело там много чего дотла, электрокары были новые, их собирались передавать владельцам.
4: Мне кажется, что это даже не совсем автомобильная новость. Сгореть таким образом может вообще все, что угодно.
3: Это таким образом,
4: все, что
3: он же летает, он же вокруг нас, куда он забивается, где он может загореться в автомобиле.
5: Но если он из-за своего количества спровоцировал такой серьезный пожар, это значит, что кому-то было наплевать на то, что его убирать.
3: Ну, нет, это в Китае. На самом деле история с горящими электрокарами из-за тополиного пуха в Китае меня мало волнует. У нас-то может что-то такое быть без относительно того, что кто-то поджег пух и огонь по этому самому пуху пошел. Но у нас же под капотом автомобиля куча всяких нагревающихся элементов. Пух летает, он куда только не забивается. Решетки радиаторов, это вообще как само собой разумеющееся.
5: В количестве достаточном, чтобы от его возгорания произошел какой-то серьезный пожар именно под капотом автомобиля, мне вообще что-то сложно представить, чтобы он там в таком количестве вдруг откуда-то
4: разорвался. Я считаю, что это вообще, конечно, это абсолютно безопасно, неприятно.
3: То есть в автомобиле не надо бороться?
5: Под капотом, но если только ты не ездишь с открытым капотом, чтобы его там намеренно концентрировать.
3: Нет, не ездишь.
4: И пух не перевозишь.
3: Вот. А вот пух перевожу в салоне автомобиля.
5: Ну вот мне, знаешь, то есть большие потоки воздуха всегда, они каким образом проходят внутрь автомобиля? Они проходят, как правило, через решетку радиатора, через сам радиатор. И воздух забирает двигатель, но там стоит фильтр. Да, этот фильтр будет из-за пуха быстрее забиваться. Да, радиатор будет быстрее забиваться. Кстати говоря, я бы тут посоветовал ставить перед радиаторами защитные сетки. Они, во-первых, на себя какое-то количество пуха отвлекут, но придется чистить их, а это несравненно дороже, вернее, дешевле и значительно быстрее.
3: Чем радиатор.
5: Да, то есть радиатор чистить значительно дороже. Вот. Кроме того, фильтры менять придется. С фильтрами немножечко, такая история. Но на самом деле, как правило, их менять можно вообще. Я их меняю, там, не знаю, за минуту можно это сделать. Вот. То есть суть в том, что... Как правило, это все какие-то такие элементы, которые, не сильно сложно, не сильно дорого чистить. Ну, кроме радиатора, я уже рассказал, как его защитить. То есть, самое главное, что эти фильтры должны быть. Но я точно знаю, например, что, к сожалению, не во всех старых автомобилях фильтры есть. У меня у самого такой автомобиль был. И да, это может оказаться серьезной головной болью. Вот, но...
4: В моем автомобиле тополиный пух появляется только, когда едет племянник в машине и включает песню «Тополиный пух, жара».
5: Я думаю, у меня полная машина тополиного пуха.
4: Да, да, только другого.
3: Так, еще один вопрос. На недавнем собрании, тут не про пух, собственники нашего дома отказали жильцу в установке зарядки в паркинге для электрокара. Обоснование якобы массовые пожары электричек при зарядке. Вы что-то о таком знаете? А у нас, кстати говоря, новые правила. У нас новые правила, по-моему, приняты как раз для подземных паркингов. Только не для зарядок, а для стоянки.
5: Да. Но на самом деле,
3: у нас минута, мы так с вами про пух-то хорошо поговорили.
5: Ну, хорошо, я в таком случае эту тему закончу следующим образом. Лично для меня очень странно осознавать, что вообще-то все сводится к электробезопасности и литий-ионных аккумуляторов, о том, что давным-давно известно, что да, они пожароопасны, да, у них там огромные куча требований к тому, что, как их эксплуатировать, и да, сейчас именно в связи с этим у нас появляются вот такие вот положения, в том числе ограничивающие стоянку. Мне очень странно наблюдать, как производители лениво смотрят на литий-железофосфатные аккумуляторы, которые не обладают почти всеми такими недостатками, которым вообще до лампочки очень многие такие вещи, которые совершенно спокойно относятся даже к короткому замыканию, которые совершенно спокойно относятся даже к физическому повреждению, протыканию и так далее. я ни разу не слышал ни о каких случаях о том, чтобы они самовоспламенялись или что-то с ними происходило. Они, как правило, просто внутренне химически разрушаются, если вдруг что-то такое происходит. И при этом до сих пор новые автомобили выпускают
3: литий-ионные аккумуляторы. Давай 20 секунд все-таки про отказ в установке зарядки.
5: Отказ в установке зарядки, он действительно, особенно с учетом новых правил, может быть мотивирован именно таким образом, и это будет совершенно законно. Кроме прочего, я думаю, что здесь это было на словах такой отказ, а формально он, скорее всего, был связан с тем, что для того, чтобы его узаконить, требуется, например, решение общего собрания собственников, которое просто никто решил не инициировать по этой причине.
3: Все на сегодня, к сожалению, пуха нет, дожди есть. Ставьте регистраторы. До следующей недели. До свидания.
4: Всем пока.
2: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: Что такое свага?
7: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
6: Кто твоя бести?
7: А гэсбингом хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
8: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалыла тралала – акула с тремя ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
9: Траллалеро, траллала, порко дио и порко алла. Эро кон иль мио фоттуто фигльо мердардо а джокаре а Фортнейт.
8: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С «тралалеро» начался парад существ итальянского «брейнрота». «Брейнрот» в дословном переводе – «разложение мозга». Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардир крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодило часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
10: Крокодило, крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
8: В битвах крокодилу помогает его брат Бомбамбини Гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть Тунг-Тунг-Тунг Сахур, полено с бейсбольной битой. Злодей, который начинает преследовать любого, кто трижды произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик, его жена, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина Капучино, впрочем, уже бывшая жена, поскольку изменила ассасина с тралалела-тралала, да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейн-рот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
10: Лерина Капучино. Ми-ми-ми-ми. Э ла молье ди Капучино-ассасино.
8: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира крокодила и показали, как он забивает «Спартаку». Следующим стал «Шпионира Голубиро» – голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился гномо-водоканало. Гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов гномо-водоканало выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
2: Не то слово. Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
8: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
2: Для лиц старше 12 лет. Фабрика идей.
11: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева, и это новая программа на радиофорум «Фабрика идей». Совместный проект со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
2: Встречи в салюте.
11: В Свердловской области помогут молодежи найти свои ниши в бизнесе. Форум «Сам решу» пройдет 17 июня в молодежном кластере «Салют». Хедлайнер проекта – популярный блогер и чемпион высшей лиги КВН Александр Бударин. Перед участниками выступят основатели локальных бизнесов, модного бренда, инклюзивного проекта, репетиторского центра, языковой школы и IT-компании. В центре внимания рыночные инструменты для старта и развития в самых разных предпринимательских нишах, а также государственные программы поддержки. Скажем, одним из спикеров будет руководитель образовательных проектов «Робба» и «Лингвалаб» Виталий Тихонов. Как признается Виталий, начиная свой бизнес, он был уверен, что хороший продукт продает себя сам. Но неутешительный вывод – нет, не продает. Можно сделать самую лучшую программу обучения и собрать сильнейших преподавателей. Но если об этом никто не знает, клиентов не будет. Этот опыт научил его тому, что продажи и маркетинг не менее важны, чем сам продукт.
2: Полезно и важно.
11: А вот соосновательница бренда одежды People Moda Полина Солодова увидела проблему, которой почти никто не занимался, и именно вокруг нее построила свой бизнес. У Полины есть сестра-близняшка с детским церебральным параличом, и найти для нее удобную одежду всегда было проблемой. 6 лет назад Полина была студенткой без всякого управленческого опыта, а сегодня ее бренд адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями – один из самых заметных инклюзивных проектов в России. Коллекцию ее бренда год назад показали на Петербургском международном экономическом форуме в рамках культурной программы. Показ прошел, кстати, в Генштабе Эрмитажа. На форуме «Сам решу» Полина Солодова расскажет, что помогло ей создать успешный бренд, в том числе про меры поддержки, грантовые программы, профильные сообщества и образовательные проекты. Участие в форуме «Сам решу» бесплатное. Регистрация на сайте domna.pro или через соцсети «Домны».
2: Выставки.
11: Ну, а в самом кластере «Домна» на Вайнера 16 сейчас проходит выставка Елены Ивановой «Нитяные полотна». Елена, вышивальщица из Невьянска, 1,5 года назад увлеклась советской чеканкой, и ей захотелось перенести на ткань ее оттиск. Экспериментов было множество. Творческой задачей Елена поставила себе соединить фотографию отчеканенных работ и вышивку. И самым лучшим вариантом оказалось создать чеканку самой. В полотна внедряются люминесцентные нити, которые проявляют работу в темноте, открывая новый слой восприятия. Выставка находится в зале напротив лектория, вход на нее свободный и даже регистрации не требуется. «Домна» – это мультиформатная площадка, открытая в центре города для креативных предпринимателей, гостей и жителей Екатеринбурга. Полную афишу всех событий, которые проводит Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, можно найти на сайте domna.pro.
2: Фабрика идей. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
12: Джили. Второй вариант «Дзи-ли». В переводе с китайского название марки означает «сладкая жизнь». «Джили».
13: Макс Авто на Радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
14: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
15: Добрый день. Зарубежная пресса сегодня пишет о сговоре президента США и лидеров Евросоюза по Ирану и Украине. На саммите «Большой семерки» Дональд Трамп договорился с европейцами о помощи в ситуации с Ираном, а взамен обещал поддержку Украины, пишет издание «Политико», ссылаясь на источники. По его данным, Трамп просил помощи Европы в разминировании Ормузского пролива. При этом журналистам он преуменьшил важность помощи со стороны Европы, сказав, что вряд ли понадобится много помощи, но за закрытыми дверями просил и словесной, и материальной поддержки в вопросе сделки с Ираном. Агентство Bloomberg сегодня также пишет о том, что позиция президента Трампа по Украине сместилась в сторону поддержки Киева. ГАИ Екатеринбурга проводит сегодня профилактический рейд у здания мэрии. Автоинспекторы останавливают самокатчиков, которые не спешиваются на пешеходном переходе. На нарушителей составляют административные протоколы. Им грозит штраф 800 рублей, пишет издание «Новый день». Напомню также, что в Екатеринбурге в тестовом режиме работает интеллектуальная система видеонаблюдения. Она фиксирует нарушения ПДД на перекрестках, в том числе камеры распознают, когда правила нарушают водители электросамокатов и электровелосипедов. По данным ЦОД, подавляющее большинство самокатчиков, 98,5% не спешиваются на пешеходных переходах. В сезон летних отпусков на крупных вокзалах в России активизировались мошенники, которые просят присмотреть за сумкой, напомнили в Народном фронте. Чаще всего злоумышленники просят присмотреть за сумкой пару минут, чтобы сбегать в туалет или кассу, а дальше несколько вариантов. Преступники крадут багаж доверчивого гражданина, либо инсценируют кражу вещи, за которые просили приглядеть. Расчет на то, что испуганный пассажир, боясь опоздать на поезд или оказаться в полиции, предпочитает заплатить компенсацию. Также в сумке могут быть запрещенные предметы, что также позволяет мошенникам разыграть схему с шантажом, пишет «Новый день». Из-за сырой погоды в центре Екатеринбурга на клумбах и газонах появились грибы-шампиньоны. Но собирать их и есть крайне не рекомендуется, пишет «Новый день», ссылаясь на специалистов. Как поясняют биологи, формально грибы из городских газонов не ядовиты, но шляпки таких грибов, подобно губке, способны абсорбировать и накапливать различные химические вещества из окружающей среды, например, свинец из выхлопных газов. Специалисты советуют только любоваться на городские шампиньоны. Грибы для употребления в пищу стоит собирать в лесах и подальше от дорог. Лионель Месси вышел на первое место по числу голов на чемпионатах мира по футболу. В матче сборной Аргентины с командой Алжира он забил 3 мяча и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории Мундиалей. Теперь на счету аргентинского форварда 16 голов в мировых первенствах. Лионелю Месси сейчас 38 лет. С 2023 года он играет за клуб североамериканской главной лиги футбола «Интер Майами», напоминает агентство ТАСС. Официальный доллар сегодня 72.14, евро 83.73.
16: Повтор программы.
13: Программа «Вездеход». Путешествуем по Уралу с надежными гидами-краеведами. Рассказываем, куда поехать, что посмотреть, где отдохнуть и как вернуться. «Вездеход» ведет Маргарита Балакирская.
17: Отправляемся сегодня в 12 часов на волне 104.5 FM.
18: Лиц старше 12 лет.
19: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. В эфире программы «Вездеход». В ней мы рассказываем про историю Урала. И сегодня речь пойдет о человеке, без которого облик Екатеринбурга был бы точно другим. Навскидку. Комбинат «Рубин», ДК имени Лаврова, кинотеатр «Заря», фонтан «Каменный цветок» рядом с нами на площади Труда, театр «Кукол», памятники Ленину и Попову, список еще не полный. Мы будем сегодня вспоминать архитектора Петра Деменцева. В нашей студии Александр Думчиков, куратор выставки в Музее истории Екатеринбурга, Петр Деменцев, рыцарь модернизма. Александр, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
19: Александр, на ваш взгляд, самый ценный экспонат выставки?
20: Ценность определить достаточно сложно. Все экспонаты ценные, особенно для любителей архитектуры или истории города. Каждый экспонат по-своему интересен. Ну вот тот, который нравится в наибольшей степени мне, это, пожалуй, альбомы Петра Дмитриевича, которые у нас в отдельной витрине располагаются в подлинниках для в планшетных выставках у нас подлинники редко выставляются, но здесь удержаться было достаточно сложно, потому что эти альбомы потрясающим образом оформлены. Петр Дмитриевич вообще сохранил, точнее, его наследники сохранили огромное количество тетрадей, альбомов, рукописных, машинописных
16: Дочка
20: текстов.
16: Дочка передала эти экспонаты, да.
20: Да, Ирина Петровна Аникеева, мы очень часто с ней сотрудничаем, и вот тут... Видите, какая ситуация. Обычно в выставках Музея истории Екатеринбурга подавляющее большинство экспонатов из фондов Музея истории Екатеринбурга. А в данной выставке из наших фондов только две фотографии, и то мы их добавили, наверное, ради приличия, чтобы хоть что-то наше там присутствовало. Все остальное – это личный архив Петра Деминцева, который сейчас бережно хранит и распространяет по различным культурным институциям Ирина Петровна Аникеева. Спасибо ей за это большое. Мы всегда рады с ней работать.
16: Вы в студию, что называется, не с пустыми руками пришли, что отдали буквально на несколько минут через дорогу перейти и показать нашим зрителям.
20: Да, то есть... Самое, наверное, на наш взгляд, красочное мы, конечно, представили в выставке. Но не все можно уместить в данный формат, поэтому что-то осталось. И вот когда я говорю про прекрасные альбомы, про прекрасные тетради, которые оформлял Петр Деминцев, очень интересным образом оформлял, приходите, посмотрите, мы говорим преимущественно про довоенный период. То есть то, что вот в живых эскизах сохранилось. И альбомы и тетради преимущественно представлены на выставке, но вот один экспонат у нас не вместился в витрину.
16: А вот в камеру можно показать.
20: Да, это такой альбом с его набросками образца 37-го года. То есть на тот момент, если он 21-го, ему 16 лет.
16: Ой, да, покажите, там я увидела лет. Какой-то портрет есть, да, карандашом это все.
20: Да, это все графика. Видимо,
16: но это не портрет.
20: Это не портрет.
16: Сейчас вот найдем портрет для наших зрителей.
20: Вот один из портретов. Это графические работы времен обучения в техникуме. Достаточно интересно. Интересен и сам формат альбома, потому что это не альбом покупной, как альбом. Это сделанный самостоятельно из миллиметровки, из миллиметровой бумаги для черчения. Вот таким образом...
16: Человек, конечно, на все руки мастер, но здесь больше от безысходности. Это другое время совершенно. Из подручных материалов чего только не делали. Вот еще у вас есть экспонат. Да. Из чего он сделан?
20: Это экспонат позднего периода. Опять же, Петр Дмитриевич все любил документировать, все записывать, огромное количество заметок. И вот это его дневник о поездке в Венгрию и Австрию. Он, во-первых, оформил обложку, а во-вторых, если мы его раскроем, мы увидим достаточно забавную вещь, что это на самом деле...
16: Вот карта. Поближе к камере, я хочу, чтобы наши зрители увидели. То есть он сшил эту книжечку из карты,
20: да.
16: Взял ее...
20: Большую карту он нарезал на листы, эти листы сшил и использовал это, ну, действительно... как некую тетрадь. Поэтому здесь часто на одной стороне видим текст Петра Дмитриевича рукописный, а с другой стороны фрагмент вены, изображенный на карте. Причем карта, видимо, какая-то не для распространения, потому что здесь написано лейт-проект, главный проект. Видимо, тоже какая-то...
16: Но это он для
20: видимо,
16: себя
20: рабочий
16: делал.
20: Поезд. Это он для себя делал, причем здесь после Вены еще в конце видео места осталось воспоминание про нашу железную дорогу, как он там от Перми до Екатеринбурга ездил. Много всего интересного.
16: Про его семью, он же, собственно, не из нашего города, он из Вятской губернии, была такая деревня Медведица, у них многодетная семья, 9 детей, вот одним из этих детей был Петр Деминцев.
20: Да, действительно, семья очень большая, деревня Медведица сейчас есть на картах, но она уже заброшена, там никто не живет, но вот, да, жила там крестьянская семья Деминцевых. Его отец Дмитрий Спиридонович. Спасибо Петру Дмитриевичу за то, что он оставил много записок о своей семье. То есть он собирал информацию целенаправленно, изучал историю рода Деминцевых, оставил много документов, рассказывающих биографию семьи. И вот его отец Дмитрий Спиридонович был крестьянином, а зимой, когда крестьянское хозяйство вести проблематично, он работал плотником.
16: Там какой-то невероятный талант. Это правда, что он придумал и, собственно, сделал уже позже, создал дом другого нашего знаменитого архитектора Константина Бабыкина. Это папа Деминцева.
20: Ну,
16: или это легенда?
20: он его не создал. Он действительно, как плотник, в Свердловском переехал уже, понятно, от крестьянской, от земли отошел и занялся профессионально плотницким делом и зарекомендовал себя как очень талантливый плотник. И он делал окна в доме Константина Трофимовича Бабыкина.
16: Но все равно это, конечно, совпадение невероятное. Еще, наверное, да. Не знаю, кем станет в истории нашего города его сын Петр.
20: Ну, к тому моменту уже явно были...
16: Предпосылки?
20: Да.
16: Так.
20: Было понятно общий вектор развития.
16: Ну, то есть семья переехала сюда, но Петр Дзюмянцев, он принимал участие в военных действиях. Он пошел на войну. И есть у вас, по-моему, на выставке любопытные фронтовые снимки. Это к вопросу о том, насколько он всегда оставался даже в окопах архитектором. Там молодой человек с планшетами, карандашом, то есть даже в окопах человек делал зарисовки.
20: В окопах, во-первых, интересный есть документ, который в выставку не попал, документ 40-го года, что Петр Дзюмянцев к службе вообще-то не годен, потому что со зрением у него очень плохо. Но...
16: У архитектора со зрением плохо.
20: Да. И, ну, на большинстве фотографий он действительно в очках. Но в 42-м году он уходит на фронт стрелком. Тут еще, на самом деле, нужно выяснить, как это он в 40-м году не годен, а заканчивает войну он старшим лейтенантом. Как-то так получилось это. Повод для отдельного исследования. Но да, в годы войны он продолжает свою деятельность. Ну, понятно, что делает разнообразные эскизы у себя в планшете. Но помимо этого, здесь еще и реализуется другой его вид деятельности, с которым он тоже вошел в историю нашего города. Это его деятельность как журналиста. То есть он впоследствии был внештатным журналистом «Вечернего Свердловска» и писал о городе, о его истории, о его архитектуре, о будущем, о тополях, о трезвости и о пьянстве.
16: Дзюмянцев писал... Я знаю, с чем связана очень интересная история. Ближе к финалу программы мы о ней расскажем. История про трезвость и капсулу времени. Но это позже, чтобы не забыть. Если что, напомните мне, Александр. Итак...
20: Да, то есть он действительно был журналистом, который очень много писал. Наверное, самый пишущий архитектор в истории нашего города. Первая его заметка вышла в 36-м году после окончания школы. Там «С заботой о детях», по-моему, она называлась. А в годы войны он писал про фронтовые подвиги фронтовиков других, описывал их путь. Действительно, сохранилось несколько заметок времен военных.
16: Вы принесли в студию какие-то ноты. Он еще и нотную грамоту знал? Это его заметки?
20: Нет, это не его заметки. Ну, точнее, нотную грамоту он, скорее всего, не знал. Но в какой-то период он очень сильно увлекся историей своего боевого пути и боевого пути своей дивизии и начал постепенно восстанавливать. Тоже в семейном архиве много документов, которые он запрашивал из архивов.
16: Вот, в моих руках марш стрелковой дивизии, я показываю нашим зрителям. То есть здесь ноты и текст.
20: Да, он пытался воспроизвести марш его дивизии. Вот он напевал, а композитор... там подписаны.
16: А здесь автор музыки и автор текста неизвестны. Здесь да. Написано, так, припев «Марш, дивизия, вперед, киевская славная, командир герой ведет, родиной прославленной». В общем, понятно здесь о чем. Но он это фиксировал?
20: Да, он это зафиксировал при помощи композитора Белоглазова. Они восстановили ноты. Ну и здесь интересно, далее текст забыт, этим заканчивается куплет. Видимо, вот что удалось вспомнить, то и воспроизвели.
16: Конечно, он невероятно разносторонний человек, но, возвращаясь к его основной деятельности, благодаря которой мы, в принципе, здесь сегодня собрались, какими были в нашем городе первые объекты Петра Дзюмянцева?
20: Первые объекты, ну, на самом деле, если мы говорим про профессиональную деятельность, она началась в послевоенные годы. Правда, тогда он еще не сам проектировал объекты, а работал визуализатором. То есть мы можем найти в архивах, в музеях множество чертежей, больших построек, которые проектировал Рейшер, Аранский, но подписано, что чертил Дзюмянцев. То есть он действительно много всего визуализировал, и в его домашних архивах сохранилось много фотокопий его визуализации, там, среди которых, например, здание город администрации, которое мы так любим. Но вот он работал именно визуализатором. Потом в какой-то момент он отправляет запрос, чтобы ему поручили разработать собственный проект. И вот первые его проекты, созданные в начале 50-х годов, они, конечно, выполнены еще в неоклассическом духе.
16: То есть он тогда не рыцарь модернизма еще?
20: Тогда еще не рыцарь модернизма. Этот период достаточно короткий, но, тем не менее, достаточно плодотворный. То есть он проектирует несколько жилых домов на улице Тургенева, на улице Стачек, ну, таких неоклассических. Потом он ведет авторский надзор очень тщательно за строительством и проектированием адаптации проекта Дворца культуры Электротяжмаша.
16: Вот это мы сейчас покажем. Покажем, разумеется, нашим зрителям фотографии. Вот. А дом художника еще на улице Куйбышева, это тоже дело рук Деменцева?
20: Да, это тоже один из тех проектов, которым он, по всей видимости, гордился. Проект действительно получился изящный и, ну, скажем так, очень симпатичный для современного.
16: Они похожи. Для, в общем, непрофессионала сразу же. Так, ДК «Урал Электротяжмаш» и дом художника есть нечто общее.
20: Ну,
16: да,
20: не так ли? Общий стиль, да, конечно, их объединяет. Но, конечно, в этом стиле главным произведением Деменцева является место, которое сейчас не имеет какого-то общепринятого названия. А в проектах оно называлось «Площадь машиностроителей». Это там, где находятся у нас три здания. Одно из них известно тем, что в нем располагался кинотеатр «Заря».
16: Знаменитейший дом. То есть у нас в городе не существует площади машиностроителей. Когда говоришь «площадь машиностроителей», все говорят, как правило, вы перепутали, у нас есть улица, просто вы, наверное, перепутали с площадью первой пятилетки, в которую эта улица упирается. Нет, речь идет именно о площади машиностроителей.
20: Да, почему-то это название не вошло в городскую топонимику, но если мы смотрим на его макеты вот этого самого места... В данном случае мы можем смотреть только на фотокопии этих макетов. Деменцев очень тщательно фиксировал все свои работы. Он делал фотокопии с чертежей, фотокопии с макетов. И вот на этом макете в уголке была табличка, что это площадь машиностроителей.
16: В его задумках все должно было как-то иначе выглядеть?
20: Если мы смотрим на первые макеты, то есть сейчас мы знаем это место вот как такие три здания, которые формируют некое пространство. Там до недавнего времени много скамеек стояло в этом пространстве.
16: Огромное количество, это был городской анекдот, потом убрали, да?
20: Да,
16: ну, конечно, вот это вот дом знаменитый, который до сих пор называют «Зарей», он остался.
20: Да, и это вот три дома, формирующие ансамбль этого места. Если мы смотрим на первые проекты, то у центрального дома, соответственно, с кинотеатром, вообще должен был быть шпиль. То есть такое, ну, поздняя сталинская архитектура, она, в принципе, тяготела к шпилям и башням, и вот у центрального здания такой шпиль должен был быть. Но, видимо, в какой-то момент посчитали, сколько это будет стоить, от шпиля отказались, и получилось вот то здание, которое мы знаем. Но для полного формирования ансамбля площади должно было появиться еще одно неоклассическое здание, получается, в южную сторону, если идти на юг. Но оно не появилось. Появилось только вот... Было построено эти три здания, которые...
16: То есть это, получается, 50-е годы. Сам кинотеатр был открыт в 56-м году.
20: Да, у него период строительства, в его биографии указан 54-57 год. То есть это проектирование и строительство этих трех объектов.
16: Сам-то домик, ну, который центральный, он же очень непростой был. Он для чего вообще строился? Завод имени Калинина для руководителей в первую очередь?
20: Ну, это дома, конечно, парадные. Нельзя определенно сказать, что там жили сверхсекретные непростые люди, но действительно это очень элитное жилье.
16: То есть военные знаменитости. Там поэт жил Евгений Фейербант, если я правильно произношу фамилию, который публиковался вот во всяких детских изданиях, «Пионер», «Мурзилка», там, в «Пионерской правде», в «Уральском рабочем». Ну, то есть разные были люди.
20: Люди были разные, но жилье, вот, безусловно, это не типовой проект, которых тогда было очень много, и которых много строилось на том же Эльмаше, ну, послевоенный типовой проект, а вот, ну, настоящий, индивидуальный, дорогой, дорогостоящий проект.
16: Ой, я сейчас читаю про этот кинотеатр, конечно, жизнь... Просто безумно поменялось. На тот момент это был уже 11-й кинотеатр в Свердловске. 11-й. А сейчас, конечно, отдельно стоящих кинотеатров у нас уже нет. Вы знаете, какой был первый фильм в «Заре»? До вчерашнего дня я не знала. Вчера узнала, что, оказывается, это был румынский боевик «Внуки гарниста», 53-й год. И сеанс состоялся в 56-м году. Самый первый фильм. Ну, а потом и французские комедии, и индийские фильмы стали показывать. И все что угодно. Да, я думаю, что многие наши слушатели и зрители хотя бы один раз, но были в «Заре». А про Ленина расскажете? Как можно про Ленина не рассказать?
20: Да, Ленин, памятник Ленину, это тоже проект 50-х годов, ну, конца 50-х, 57-го года, понятно, юбилейная дата, и, ну, самое время, на самом деле, в Свердловске построить памятник Ленину по нормальной градостроительной традиции того периода.
16: Но строили ленинградцы, это вообще история ленинградская была?
20: Да, то есть скульптор Ингал, который сам памятник сделал, архитектурным оформлением занимались тоже ленинградский архитектор Прибульский в первую очередь, но понятно, что должен был какой-то быть человек на месте, который это все бы посадил на ландшафт, оформил площадь под этот памятник, ну, в общем, занялся работами здесь непосредственно. И это было большой проблемой, потому что

0: Эту работу поручили ему. Причем он описывал, что когда памятник поставили, Рейшер даже там писал докладную записку, что он снимает с себя всю ответственность за возможность.
1: А Рейшеру не понравилось? Или просто он заранее снял
0: ответственность? Я думаю, что у Рейшера просто было предвзятое отношение к тому, чтобы доделывать за кем-то проект. А вот для молодого Деменцева это было большим делом для портфолио. Все-таки это главный памятник города. Ну, любого практически советского города, памятник Ленину, он все-таки формирует, участвует в формировании центрального ансамбля, центральной площади. Поэтому для Деменцева это был хоть и невероятно сложный проект. Он, опять же, описывал, что было много проблем с документацией. Еще и описывал, что Прибульский был хитер и в Москве деньги получил за чертежи, которые они разрабатывали здесь в Свердловске. Ну, местные архитекторы. Он так и написал, что Прибульский хитер.
1: Какой дипломатичный человек был Петр Дмитриевич. Но одно из самых узнаваемых зданий, которое он создал, это, конечно, Рубин. Комбинат бытового обслуживания, как его сейчас не назови, все равно в городе он останется навсегда Рубином.
0: Да, совершенно замечательное здание. То есть это 64-й, да, год. Деменцев его разрабатывает вместе с Таксисом. Оформлением занимаются наши знаменитые интерьеров. Оформлением занимаются наши знаменитые архитекторы – скульпторы-монументалисты Беляев и Инкербец. Действительно, очень большой проект. Проект, репутация которого вышла далеко за границы, собственно, Свердловска.
1: Не совсем понимаю. Это было здание, что называется, из ряда вон? То есть оно было необычным для того времени?
0: Оно... Нельзя сказать, что не было аналогов этого здания. Конечно, были. Но здесь... В центре города строится целый комбинат многоэтажный, где оказываются бытовые услуги.
1: То есть портные. Речь идет не о визуале, а о функционале. Я правильно поняла?
0: Я бы сказал, что речь идет и о том, и о другом. Визуально это здание очень интересное. Несмотря на то, что это 64-й год, уже модернизм шагает вовсю, все-таки это индивидуальный проект. Очень интересный индивидуальный проект с необычной пластикой фасада, несмотря на то, что это вроде как... Если прищуриться, просто параллелепипед, но если присматриваться к деталям, там интересная лепнина по карнизу, сам карниз присутствует, интересная форма, интересная растекловка по всему фасаду. То есть это не просто сплошное стекло, оно формирует такой необычный рисунок, который как раз с лепниной под карнизом хорошо играет совместно. Очень хорошее пространство первых этажей, где вот такое... увеличено. Сейчас оно не читается абсолютно понятно там переделом фасад на первых этажах, но в оригинале это вот элементы сплошного остекления.
1: А можно я к слушателям, нашим зрителям обращусь? Наверняка многие любят, помнят, знают, конечно же, Рубин. С чем у вас это здание ассоциируется? Там столько всего было за все эти годы. Просто напишите короткой строкой. +7 908 909 104.5 либо сюда, либо я мониторю, конечно, нашу видеотрансляцию, которая идет ВКонтакте, страница Радиофорум 104.5. Рубин.
0: Рубин, да. Его вот за счет того, что это архитектурно красивый и при этом такого здания, такое здание, ну, можно сказать, нового типа, действительно, все бытовое обслуживание, все, что вы хотели бы получить в быту, все можно найти в Рубине. Это создало ему очень хорошую репутацию. То есть, если у нас строится какое-то здание, обычно его описывают в местных газетах или в местных изданиях. Вот, про Рубин писала Советская Россия, про Рубин писали всесоюзные архитектурные издания, про Рубин, вот тут у Петра Дмитриевича есть такой огромный альбом, я бы его сюда принес, но он действительно огромный, я бы его просто показать не смог, так. Где он собирал все заметки, которые написаны им или которые написаны про его объекты из самых разных газет. И вот там есть даже вырезка про комбинат Рубин из какого-то польского журнала, ориентированного на хозяйка. Как-то так переводится. Название журнала точно не помню. И рядом перевод его машинописный с польского на русский язык вклеен.
1: А наши слушатели вспоминают парикмахерскую с живыми белками. Даже я помню.

0: что это было. Вы, наверное, тогда еще не жили в нашем городе, на тот момент Свердловске, да, Саш? Да, там была парикмахерская, и рядом с каждым практически местом стояли клетки. Да, и там крутились вот эти вот белки живые, они так развлекались или с их помощью развлекали посетителей. Яркое воспоминание очень многих на тот момент маленьких екатеринбуржцев. Но это уже 80-е годы, если не ошибаюсь, было. Дома знаменитые в центре Екатеринбурга на проспекте Ленина. Эти дома, я тоже уверена, знают все, и мы сейчас о них расскажем. Тоже дело рук Петра Деменцева.
1: Да, то есть это два дома по адресу Ленина 48.
0: Ленина 48, где знаменитый гастроном Централи. Мы, конечно, зрителям все это показываем.
1: Да, и Ленина 53, где магазин «Спорт»
0: был. «Спорттовару» покойный ныне.
1: Да, сейчас там вроде пусто, но да, вот эти два дома.
0: Вот для нас эти дома, ну, обычные дома и дома, но на тот момент они были особенными.
1: На самом деле, даже сейчас они особенные, да? Если мы смотрим, в какой период они были возведены. То есть это 60-е годы, когда градостроительная политика, ну, была уже определена. В общем-то, мы склоняемся, индивидуальные проекты позволяем, но в целом у нас типовое домостроение. И вот на самом деле эти два здания, несмотря на то, что за счет современного окраса они могут казаться идентичными, но на самом деле они очень разные. Видно, какое здание появилось пораньше, какое появилось попозже. А вот которое с гастрономом Центральной, оно пораньше. И фасад у него интересный, на самом деле, несмотря на его простоту. Во-первых, его форма. Если вы будете обходить, оно такой П-образной формы. То есть это не просто хрущевка. Мы привыкли, что 5 этажей, когда мало декора, это, ну, хрущевка какая-нибудь обычная стоит. Здесь это здание намного интереснее. А интересные такие эркерные окна. Тоже, как у Рубина, которые такую треугольником выступают из фасада здания с остеклением. А интересен шестой этаж. А там есть шестой этаж, такой с большими окнами. А Деменцев добавил в это здание мастерские художников. Ну, Свердловского отделения Союза художников. И там до сих пор мастерские художников. Очень интересное пространство. Туда можно попасть из одного из угловых подъездов, подняться вот на шестой этаж по лестнице и, ну, необычная атмосфера.
0: И услышать крик «Не мешайте работать!» Ну, там художник сейчас работает.
1: Художников там еще много. Хотя часть там офисы, под офисы переориентировалась, но художников там действительно еще
0: один
1: много.
0: Показательный, очень показательный нюанс. Нужно еще всегда смотреть, в каком доме живет сам архитектор. Это правда, что Петр Деменцев выбрал квартиру, когда можно было выбирать квартиры, именно на Ленина 48.
1: Да, да? То есть до сих пор там живет
0: семья?
1: Да, семья, Ирина Петровна, дочь Деменцева. Дом действительно прекрасный. Я у нее спрашивал, почему это дом, а не дом напротив. Но она,
0: не со спорттоварами
1: сказала,
0: покойными.
1: Да, не со спорттоварами.
0: Так.
1: Она говорит, ну, он же симпатичнее. А какие здесь прекрасные окна, какой интересный фасад. Ну и в целом этот дом очень прогрессивный. Вы вот если со стороны Луначарского на него посмотрите, вы вообще увидите, что это дом с тоннелем. То есть там под дом уходит тоннель, куда заезжают машины. Это вот было как раз сделано для того, чтобы подвоз, разгрузка, загрузка товаров для организации, находящихся на первом этаже, она осуществлялась не через тротуар, а вот у него был собственный тоннель, через который можно было все эти товары подвезти. То есть здесь все очень хорошо, очень интересно продумано, и здесь много интересных решений. Там единственное, у него была какая-то ошибка, что когда вы заходите в подъезд, между первым и вторым этажом, там одна ступенька длиннее. Ну, там какая-то ошибка при расчетах была, и приходится...
0: Саша, а там проходят экскурсии? Я думаю, что очень многие наши слушатели и зрители с удовольствием бы туда сходили, посмотрели.
1: Насколько я знаю, за современную историю было несколько экскурсий, но это были единичные акции. Сейчас на какой-то постоянной основе, насколько я знаю.
0: Музей истории Екатеринбурга. Подумайте, у вас связи в этом доме. Мне кажется, что такая экскурсия пользовалась бы большим успехом. И я предлагаю сейчас перенестись в другое очень любимое горожанное место, на Метеогорку. Здание гидромедцентра, и это тоже Петр Деменцев. Правда, посмертно, насколько я понимаю, уже.
1: Да, да? Проект, на самом деле, появился еще в 60-е годы. То есть, вот Метеогорка тогда, Высогорка, как у Деменцева везде написано в комментариях к фотографиям.
0: И звучит мусоргский сейчас. Так.
1: Да, проектировалось построить огромный гидрометеоцентр с обсерваторией.
0: Он же вообще другое себе представлял, насколько я понимаю, читая его записки.
1: Ну вот не совсем-совсем другое, просто было реализовано не все, что хотел бы.
0: Тогда я сейчас, Александр, с вашего позволения процитирую. Представьте себе, я уже к слушателям и зрителям обращаюсь, метеогорку. И вот это здание, ну, достаточно сейчас скромное по нынешним временам. Как это представлял себе Петр Деменцев? Шар, точно инопланетное космическое тело. Он опустится на дискообразную площадку. Посадить бы его так сюда, чтобы не повредить ни один кустик, ни одно дерево. Шар серебристый, по экватору опоясан стеклянной лентой, за ней своеобразный коридор. Он как бы делит шар на две части. Вверху планетарный зал, внизу лекционный. Места на нем расположены, как в цирке. Конец цитаты. Шикарно.
1: Шикарно. Но это не про основное здание. То есть проект основного здания, вот, который мы сейчас знаем, он таким и был. Но Петр Дмитриевич планировал не только гидрометеоцентр, но и обсерваторский комплекс. И вот рядом с основным зданием, а это видно на макетах, как раз его на экспозиции можно посмотреть, что рядом с ним действительно появлялся шар. И этот шар как раз был обсерваторским комплексом с планетарием. Выглядит на макете очень футуристично, причем у него несколько вариаций макета. Где-то это шар, где-то такое яйцеобразная вытянутая конструкция. То есть были разные вариации. Но вот эту часть проекта реализовать не смогли. Смогли построить только вот главное здание, которое мы сейчас знаем. Даже благоустроить ее не смогли.
0: Как всегда, денег не хватило.
1: Да, денег не хватило, причем денег не хватало хронически. Если это проект 64-го года, открыли ее только в 90-е. До чего Петр Дмитриевич не дожил. Причем в некоторых статьях, уже написанных о нем после его смерти в 90-х, писалось, что это был тяжелый для Петра Дмитриевича проект, потому что действительно возвели каркас здания, скелет, что это Петр Дмитриевич очень болезненно воспринимал то, что здание все никак не могут достроить, хотя это вот такой замечательный, по большому счету, проект. Ну, вот один из долгостроев нашего города, ну, к сожалению, действительно, автор не успел увидеть.
0: О чем я просила вас мне напомнить, Александр?
1: Про капсулу времени.
0: Совершенно верно. Потому что среди наследия Деменцева, ну, я думаю, что многие в курсе, это композиция «Рождение города» в историческом сквере, которая вообще, по идее, ведь объединяет барельефы и заложенную тогда капсулу времени. Ну, связь поколений и все прочее. То есть он спроектировал эту капсулу к 250-летию, по-моему, Свердловска на тот момент. Да. Да, к 73-му году. И он составил, насколько я знаю, список предметов, которые должны быть в нее заложены. Александр, правда, что список Деменцева отличался от того, что вскрытие показало в 23-м году, совсем недавно?
1: Да, отличия, безусловно, есть. Вот по деталям я, честно говоря, не смогу
0: вспомнить. А я расскажу. Тогда, да, помните, вы сказали, произнесли слово «трезвость».
1: Да.
0: Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга, вот прямо на вашем месте сидел. Мы такую делали программу про эту капсулу. Он рассказал, что... Да, много литературы в этой капсуле было, подшивка «Вечернего Свердловска», все понятно. Но если сравнивать со списком Деменцева, примерно треть пунктов не соответствовало действительности. Например, там должна была быть видеозапись из «Вытрезвителя» и видеозапись с заседания суда. Ну и любопытная деталь, в 73-м году была большая кампания в школах, собирались письма, рисунки от маленьких свердловчан, чтобы положить в капсулу. Так вот, оказывается, ни одного в капсуле письма и открытки не было, когда вскрыли. Ну, может быть, там решили, что недостаточно, это важно для потомков, а ведь там должен был лежать рисунок нашего любимого Алексея Федорченко, на тот момент первоклассника, будущего кинорежиссера. Он рассказывал, что учился в первом классе, видел закладку капсулы своими глазами, сидел на плечах у папы и, собственно, вспомнил про конкурс детских рисунков, которые вроде как должны были опустить в капсулу. И спрашивал, вдруг сейчас там лежит и моя картинка. Алексей Федорченко задавал риторический вопрос, но, кажется, нет.
1: Ну, да, не все получается так, как было задумано. Хотя видео, на самом деле, забавное. Я его видел в Российском государственном архиве кинофотодокументов.
0: Там, какое видео?
1: Ну, вот про вытрезвитель.
0: То самое, просто... а чем такое ценное это было видео, чтобы сам Петр Деменцев решил, что нужно это видео положить в капсулу времени? Там какой-то док был, документальный фильм?
1: Да, это ну, оно имело, носило нравоучительный характер. Там действительно с оператором прогуливались по берегу Шарташа, отлавливали тех, кто находился в нетрезвом, в каком-то околобуйном состоянии, потом их везли в отрезвитель, и потом там был какой-то гражданский суд, и их отчитывали. Я, когда
0: слушайте,
1: я его видел
0: вот
1: еще до этой информации...
0: актуально сейчас было бы в рамках нынешней всероссийской антиалкогольной кампании, это видео нужно было бы послать в Вологодскую область.
1: Да, надо будет его снова найти. Я его смотрел еще до того, как все события с капсулой времени были. Знал бы, наверное, бы заказал оцифровку.
0: Mm-hmm.
1: Видео забавное.
0: А нам, Саш, продолжают присылать сообщения про рубин. Ирен вспоминает, чебуречное вкусное рядом. А в детстве выводили в парикмахерскую. Видимо, парикмахерская свердловчан, теперь уже екатеринбуржцев, как-то перепахала. А, на финал. Как думаете, вот если бы Петр Деменцев оказался в современном Екатеринбурге, вы человек, который погружены в материал, вы читали его записи, вы, мне кажется, чувствуете этого человека. Что бы он сказал? Как бы он воспринял нынешний облик Екатеринбурга?
1: Петр Деменцев очень часто общался с будущим, ну, вот так скажем, общался с будущим. Есть его документ в рукописный текст 56-го года, где он общается с будущим человечеством, которое живет в 2000-м году. Но там, конечно, больше не архитектурные, а такие социальные.
0: Не поняла, что вопрос. Значит, что общается. Он передает потомкам привет в записях своих или что?
1: Да, да, это документ замечательный. 56-й год, там есть еще приписка, им же сделанная, был под градусом. Да, где
0: и
1: он...
0: мы любим этого человека все больше и больше.
1: Да, и он общается с человеком из 2000-го, говорит, как он ему завидует, какое счастливое общество. Сейчас оно, конечно, несовершенно. Он там, с одной стороны, восхищается тем, каким будет общество, говорит, что сейчас хорошо, восхищается Лениным. Кстати, заметно, 56-й год, уже не слово про Сталина, хотя...
0: В смысле, Владимиром Ильичем не памятником, а
1: да,
0: восхищается, историческим персонажем.
1: Да, как историческим персонажем, потому что он перевел общество на совершенно другие рельсы, аналога которых нет во всем мире. Что действительно вдохновленный человек, который смотрит в будущее. Наверное, это отражает дух 56-го года. И действительно верит в то, что будущее человечества за счет образования, за счет повышения уровня культуры, оно все-таки в 2000 году будет жить счастливо и благополучно. А если же мы говорим про архитектуру, про будущее, он часто писал в своих, так скажем, официальных газетных публикациях. Человек этот очень заботился о сохранении, о популяризации исторического наследия. Но при этом он верил и писал о том, что город – это все-таки организм, постоянно развивающийся, который не может быть законсервирован в каком-то своем состоянии. То есть, когда он, например, писал про перспективы Заречного, микрорайона Заречный, он писал, что здесь он восхищался тем, какой замечательный новый район появится на месте вот этой вот старой визовской застройки. То есть, он смотрел в будущее, но при этом его искренним желанием, тоже которого он описывал, сохранить хотя бы часть исторической застройки с целью ее музеификации. Поэтому Екатеринбург сейчас это очень интересный синтез старого и нового. У нас в привычном понимании вот какого-то исторического города, наверное, нет. Возможно, со мной многие не согласятся, но вот какого-то исторически сложившейся застройки, комплекса полноценного, большого. У нас везде соревнуются за место в городе современность, советское и дореволюционное наследие. И вот ощущение, что Петр Дмитриевич бы на это смотрел, скажем так, с большой заинтересованностью. То, как все это находится в синтезе, порой, конечно, в хаосе, но, тем не менее, это как минимум вызвало бы интерес. Хорошо или плохо, я не могу судить за него. но вот как-то так.
0: Все на этом. Спасибо большое, Александр Думчиков, куратор выставки, которая в Музее истории Екатеринбурга до сих пор идет. Она посвящена Петру Деменцеву, архитектору, был на радиофорум. А видеозапись этой программы с картинками, между прочим, вы сможете найти на странице радиофорум ВКонтакте. До свидания.
2: Вы слушали программу «Вездеход». Походу, одну из лучших программ о местном туризме.
3: Реклама.
2: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: Повтор программы.
2: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
5: В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Почему про ремонты сейчас в том числе снимают верхний слой асфальта для того, чтобы его выправить? Например, так на 8 марта Шварца, я сам лично видел, а там были реальные вот эти волны на асфальте. Сейчас их, по крайней мере, сняли верхний слой. Но есть и другие проблемы. Например, на Московской, от Денисово-Уральского до Авиационной содрали, как пишут наши коллеги из Е1, старый асфальт. Стартовал ремонт дороги. Но ремонт дороги вот таким образом, он не просто некие препятствия создает, иногда прям опасен. Люди пишут, что ограничение 40, но даже 5 километров иногда опасно и страшно ехать, потому что остаются какие-то странные образования вокруг колодцев старых и так далее. Но более того, жители домов, которые располагаются рядом, жалуются на то, что ночью, когда происходят эти работы, чтобы никого не ограничивать совсем уж сильно, переговариваются укладчики асфальта с помощью сигнальных сигналов. Бибикают друг друга.
6: Вполне возможно. Если посмотреть законы о тишине, у нас в каждом субъекте свой закон о тишине. Откровенно говоря, я что-то не посмотрел перед эфиром, что в Свердловской области.
5: У нас есть
6: очень часто исключения есть как раз в виде дорожных строительных работ каких-то. Про строительные работы, как правило, нет исключений, да, именно про дорожные работы, потому что действительно некоторые ремонты дорог лучше и целесообразнее проводить ночью, чтобы весь город не вставал-то куда-то в пробку, да, ночью приехали, сняли асфальт, следующую ночью приехали, положили, или как-то в Екатеринбурге бывает, через месяц приехали, положили асфальт.
5: Тут все это быстро. Ночью. Ну, ладно.
6: А то, что сигналят, так тоже бывает, к сожалению. Хотя вот с точки зрения правил дорожного движения, это, конечно, нарушение.
5: Один из жителей ПДД
6: у нас
5: в ГАИ пожаловался, ответа не получил.
6: Через месяц получат. Месяц на обращение граждан.
5: Уже все будет красиво.
6: Есть на ответ, да. Скажут, что выехали, никого не обнаружили. Иногда так тоже бывает, когда особенно там про снег не убранный пишешь, да, через месяц тебе отвечают о том, что
5: все нормально.
6: И фотографии даже прикладывают, что все хорошо. Вот. А ПДД вообще говорят у нас о том, что сигнал звуковой можно использовать в двух случаях. Это при предотвращении дорожно-транспортного происшествия звуковой сигнал используется, и для привлечения внимания при обгоне тоже ПДД разрешает ее использовать.
5: У нас, по-моему, все автомобилисты считают, что они предупреждают и они предотвращают, потому что сигналы зачастую заменяют матерные слова на проезжей части.
6: Предотвращение ДТП вообще такая штука очень субъективная, да? Начал кто-то перестраиваться, раз посигналил ему, привлек внимание.
5: Человек иногда стоит, зазевался на светофоре.
6: Это в плюс, иногда в минус. Я недавно был в Узбекистане, когда вот там, конечно, сигналят абсолютно все, и если у тебя не работает сигнал звуковой, ты вообще неполноценный участник дорожного движения, на самом деле.
5: Надо же обозначить себя на дороге. Все правильно, не все видят, зато многие слышат. Кстати, и у мотоциклов такая же логика, что у нас должно быть слышно,
6: громкий выхлоп,
5: чтобы
6: обращали внимание,
5: Ну, раз мы про мотоциклы начали, давай уж тогда и закончим. На территории Республики Крым с сегодняшнего дня начнет действовать ограничение на передвижение мототехники, включая мотоциклы, мопеды, питбайки, квадроциклы и мотороллеры. Ограничение действует с 8 вечера до 6 утра. Соответствующий указ уже опубликован. Основная цель предпринимаемых мер – обеспечение общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов. Более того, будут конфисковывать мотоциклы и мопеды, которые создают шум во время действия сигнала об опасности или атаке беспилотников.
6: Ну, насчет конфискации есть у меня глубокие сомнения, что это подпадает на действующую нормативную базу, да, потому что у нас конфискация все-таки лишение права собственности, возможно, исключительно по судебному решению какому-то, и это, наверное, уже больше прерогатива не местных властей, а федеральных властей устанавливать такую меру ответственности, как конфискация. Вот. Хотя, наверное, при желании можно правовые инструменты проработать. Ну, в общем, если вдруг кто-то собирается в Крым на мотоцикле, знаете, что с 8 вечера
5: ночью
6: там
5: нельзя.
6: Нельзя ездить. Да не ночью, а с 8 вечера.
5: С вечера, да, и до утра запрещено это делать. И еще раз, все, что шумит, в общем, может у нас тоже такое бы ввести.
6: Ну, да, да.
5: Плохо бы было. По крайней мере, есть такие
6: жители места. Центральной улицы оценили бы, да.
5: Да, места в городе, где так и хочется по крымскому сценарию пойти.
6: Плюс слушай, 7... а был же где-то в нашей стране попытка такая, вот развешивали знаки, запрещающие движение мотоциклов в определенное время просто. У нас же к знаку можно
5: определенную
6: табличку «Время действия». Вот, и слушай, в прошлом году где-то, вот сейчас не вспомню, где такой эксперимент был, но с учетом того, что больше о нем ничего не слышно, похоже, он провалился все-таки.
5: Кажется, да. Потому что у нас вот тут понавесили знаков-то насчет самокатов, они шныряют все равно.
6: Ну, это вопрос к операторам кикшеринга больше, наверное.
5: Ну, центральная тема вчерашнего дня – это пресс-конференция в «Известиях», где был объявлен старт социальной кампании «Продвижение безопасности», которая разработана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 40 регионах страны запускается этот проект, до осени будет он длиться. Правда, сама суть проекта не очень ясна, там будут разъяснять, какие-то конкурсы проводить для того, чтобы разъяснять людям, всем подряд, всем участникам движения, пешеходам и автомобилистам, то, что перекрестки опасны. Ну, они действительно опасны. Самая опасная часть дороги.
6: Надо это запретить перекрестки, да?
5: Ну, кстати, там разговаривали и об этом, что есть
6: технологические. На самом деле, перекрестки, они опасны, да, вот с одной стороны. С другой стороны, вот самое опасное, что на перекрестке? Это левый поворот. И, по сути, если левый поворот исключить на многих, да, участках, например, то это действительно остается безопасным. Либо не запретить, а сделать отдельные фазы для движения налево, когда у тебя стрелка, например, горит, и навстречу тебе никто не едет. Да, это сразу становится безопасным. Вот в Москве, когда такое решение принималось, да, в Москве 99% перекрестков у тебя либо запрещен поворот налево, либо потоки будут разделены, то есть ты поворачиваешь налево на стрелку, либо это основной сигнал светофора, но навстречу тебе никто не будет ехать. Вот. И это действительно показывает свои результаты, потому что как раз вот те ДТП, когда водитель поворачивает налево и не уступил дорогу, это одни из самых тяжелых дорожно-транспортных происшествий с точки зрения последствий, в принципе. Ну, а социальная кампания, это уже не первая, которую проводит госинспекция, периодически это делают, ну, как правило, набирают волонтеров, допустим, да, какой-то есть материал, на заправках где-то там автомобилистов ловят, выдают им какие-то памятки, там, значочки, ну, значит, в любом случае у кого-то это откладывается в голове, просто человек, может быть, действительно более внимательным становится. В этом нет ничего плохого, это хорошая практика, наоборот. Мне, наоборот, это все нравится.
5: Ну да, там обсуждалось, что это проще, по крайней мере, сделать, чем перестраивать всю дорожную сеть, учитывая, ну, там, вот это кольцевое движение, правда, основной спикер был генерал-майор полиции Олег Панарин, он замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, и он много что там наговорил. Ну, перестраивать все перекрестки сложно. У нас, кстати, помнишь, в Екатеринбурге такая же была практика. По крайней мере, 8 марта.
6: Речь-то идет не о перестройке, а об изменении организации дорожного движения.
5: Да, иногда перестройка.
6: Да, вот, 8 марта, да, ты совершенно прав. Вот самый, наверное, яркий пример 8 марта Щорса, да, при движении из центра запретили левый поворот.
5: Сколько
6: сначала возмущались, потом возмущались, а почему автобусы поворачивают?
5: Потом посмотрели, нарушают.
6: Потом, да, разобрались в ПДД, в принципе, и все. Возмущения прекратились. И смотри, вот там раньше был достаточно большой такой затор вот, для поворота налево. Сейчас вот нужно проехать чуть прямо, где-то развернуться, и потом, поворачивая направо, собственно, поехать уже там на улицу Щерса, да? И смотри, там же локально проблема исчезла, на самом деле.
5: Да? Да, по большей части, да, я согласен, потому что вот того безобразия, которое было до внедрения вот этого запрета, больше нет. Люди едут прямо.
6: Хотя возмущений было достаточно много. Вот, что все сейчас, все встанет, а смотри, а наоборот, все поехало.
5: Ну, значит, работает, значит, надо... А потом опять как-то видишь, прекратить.
6: Не надо перестраивать даже перекресток, да? Нужно просто пара знаков.
5: Согласен. Плюс 7-908-900-904-5. Сюда ваше мнение присылайте. Круговое движение, решение от пробок и левых поворотов, Фагран считает. Кстати, там тоже круговое обсуждалось. Где-то работает, где-то не работает. Где-то наоборот
6: круговое снижает, движение,
5: а где-то увеличивает.
6: Нет, действительно, надо смотреть интенсивность движения. Да, если движение очень интенсивное, то круговое движение, оно наоборот может застопорить все, в принципе. Ну и плюс... конфигурации наших городов, они не позволяют внедрить круговое движение очень часто. Да? И когда город строится новый, когда он проектируется под круговое движение, там Тольятти тот же самый, да, это, наверное, город в России, где наибольшее количество кругового движения есть. Вот, там изначально все это создавалось. Попробуйте у нас в центре Екатеринбурга круговое движение куда-нибудь внедрить.
5: Ну, они у нас есть, круги эти, но не думаю, что это прям облегчает жизнь. Мало что сказать,
6: ну, вспомнить. В том-то и дело. Ну, там не совсем круговое движение с точки зрения ПДД, конечно.
5: Ну, да, понятно,
6: вот, но да. Когда-то оно, кстати, было круговым. Там знаки соответствующие висели. Вот, потом решили отказаться от этой организации дорожного движения. Но нет, на Малышево как раз, Малышевское кольцо, там оно и создано как круговое движение. Да? Да, попробуй какое-нибудь новое место найти, куда можно внедрить круговое движение. Да вот никуда, на самом деле. И ты вызовешь еще больше затруднения, если сделаешь.
5: Ну, есть
6: вот новые районы, которые строятся, там, да, там можно экспериментировать, там можно это все внедрять.
5: Сергей Васильевич жалуется: Уралмаш, Эльмаш, только у нас могли додуматься перекрыть сразу две улицы, Космонавтов и Шевская, одна полоса, водоканал, причем работы сделали, осталось только заасфальтировать, но это с понедельника.
6: Ну, так часто бывает. Знаете, еще хорошо, что совпало все вот эти работы по дорожной работе и работе водоканала, потому что нередко же, да, когда приехали дорожники, поменяли асфальт, через две недели приехал водоканал, раскопал и положил заплатку. Просто как будто и ремонта никого не было.
5: Михаил про практику эту говорит, про левые повороты. Это хорошая практика, если ездить на воздухе. А представьте, приехал человек с другого региона на 16-метровой фуре, у него выгрузка в черте города, и как ему быть, если левый поворот закрыт, и общий расход топлива увеличивается?
6: Как да, вообще? Вот не надо грузовиков в центре города, знаете.
5: Есть логистический центр, раскидал, и вперед.
6: Вся дорожная политика сейчас идет как раз по пути логистических центров создания для того, чтобы подъехал, разгрузился, а дальше уже какие-то более мобильные автомобильчики все это развозят. И вы посмотрите любой город, да, практически в более-менее центральную часть, да, в городскую часть, как правило, въезд грузовых автомобилей запрещен. И это совершенно правильно, так как грузовой автомобиль в городской черте – это очень небезопасная история.
5: Ну и с точки зрения разрушения полотна тоже не очень хорошая история. И когда видишь такого заблудившегося
6: все вместе,
5: последнее время, прям удивляешься, откуда ты взялся тут здесь, бедняга. Ты же, тебя же здесь не должно быть, по идее. Давно же уже запреты эти действуют.
6: Но нет, все удивляются там.
5: Некоторые, да, теряются иногда. На Малышевском псевдокольце сломался троллейбус. Такова отметка на картках. Сам не видел, еще не доехал, не дополз. А бывает там... Ну, хотя сейчас там ездят чаще всего современные троллейбусы, они просто эти рога убирают и едут дальше.
6: И объезжают.
5: Возле метро «Уралмаш» трамвайные рельсы положили, дорога открыта, а на Шевской раскопки, только без рабочих, просто перекрыто и все. и тишина.
6: Ну, какие-то процессы там идут. Схватывание бетона, мы же сами знаем.
5: Ну да, да, точно. И отстаиваются ямы, вот тоже мы об этом уже говорили, что яма должна настояться, в конце концов, месяцок, и тогда можно ее асфальтировать. Это шутка была, если что, это не технология, это наблюдение. Ну, статистика действительно по перекресткам ужасающая. За прошлый год 40 тысяч ДТП на перекрестках, погибло 2,5 примерно тысячи человек, более 50 получили ранения. Так вот, что еще было интересного.
6: Дело же не в самом перекрестке, дело в водителях. Да?
5: И в водителях, и в пешеходах, не только в водителях, потому что много нарушителей бывает. Но самое интересное заявление вот с точки зрения того, как приучать водителей и соблюдать правила дорожного движения. ГАИ, цитата из Панарина, не считает административное наказание водителей правильным инструментом для повышения безопасности дорожного движения. Главное водителям знать ПДД, а задача ГАИ в рамках нацпроекта создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения. Золотые слова. Ну, с точки зрения штрафов, он подтвердил, что штрафы это не для безопасности, а для других, видимо, целей.
6: Для других целей, да.
5: Для того, чтобы...
6: Нет, ну они тоже заставляют задуматься. Просто, знаешь, что очень часто штрафы же не связаны с безопасностью напрямую. Там штраф за неправильную парковку, допустим. Да, там, где всегда парковались, там поставили знак, и нельзя парковаться.
5: Ну, знак-то тоже не просто ставят.
6: Под окнами у тебя там, да, Толмачева улица. Ну, что не просто так? Вот, да спокойно там, знаешь, десятилетиями парковались и ездили.
5: Да до сих пор паркуются.
6: Никаких аварий там из-за этого не было. Вот, ну, паркуются.
5: А некоторым неудобно выезжать с работы через Толмачево, когда там много припаркованных автомобилей.
6: Да не было никогда проблем никакой.
5: Ну, вот, согласен. Ну, все понятно, о чем мы пытались донести. Но, тем не менее, признано, что штрафы не являются правильным инструментом. Хотя там же сказано, что в ближайшее время оснастят, ну, или такая идея оснастить все автомобили ГАИ, ДПС, да, вот этих системой.
6: Камера,
5: да. Которая может и номер считать, и показать, что в угоне, не в угоне.
6: Ну, в онлайн режиме.
5: Да. Сразу понять, что это за человек там за рулем находится.
6: Интересно были цифры, да, конечно, о том, что мы с тобой тоже обсуждали, что в Свердловской области появились такие камеры, в принципе, да, и начальник управления ГАИ их презентовал, там показывал, да, как они выглядят.
5: Причем по стране 700 штук.
6: Не в балку, которая встроена, да, а именно внутри. И сейчас вот как раз Панарин говорил о том, что на внутренние камеры делается упор, в основном закупка сейчас. Как-то они «Азимут», по-моему, называется.
5: «Азимут», да. Мы еще «Азимут 4», связывали, да. Какой автомобиль.
6: Почему 4, да.
5: Должен быть оснащен такой камерой, да.
6: Еще есть, да, 3 до этого было. Такие ставят. Вот, ну, цифра в 700, с одной стороны, много кажется, да, с другой стороны, там, считаешь, 84 субъекта Российской Федерации сейчас у нас.
5: 89 все-таки уже. Включая новые территории, так называемые.
6: Ну, в общем, да. В общем, субъектов много. Если 700 на всех раскидать, получается как бы небольшая.
5: Не очень много. Да, я не помню, сколько в Свердловской области.
6: В принципе, к этому все и идет. Ну, это же удобно с точки зрения контроля трафика. Да? Когда инспектор едет, допустим, в онлайне у него там выдается информация, где какой автомобиль, там, не знаю, там штрафы есть неоплаченные, у водителя в угоне находится автомобиль, там, или водитель, собственник, вернее, лишен права управления. Повод проверить, и, в принципе, это все это работает, и стационарные камеры также вот, да, у нас работают, когда есть возможность сейчас у инспектора при патрулировании там подключиться к стационарной камере, которая работает там за 100 метров до него, и получать какую-то нужную информацию в онлайн-режиме. Да. Здесь все это упростится, и, наверное, это может привести действительно к безопасности дорожного движения, к повышению безопасности.
5: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто» Максиму Идрышову. До завтра.
6: До завтра.
2: «Макс Авто».
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Добрый день. В России с 1 сентября изменится правило оказания платной медицинской помощи, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на соответствующий документ. Например, теперь можно будет дистанционно заключать договор об оказании медуслуг, если у исполнителя будет доступ к сайту или мобильному приложению. Кроме того, при оказании платных услуг клиники должны будут соблюдать требования о передаче сведений в единую госинформсистему в сфере здравоохранения. При оказании анонимных медуслуг пациент получит возможность не указывать паспортные данные. Кроме того, в договоре будут фиксировать сроки предоставления услуг. Ранее требовалось прописывать только условия, отмечает агентство. Владельцу управляющей компании УКИКО Виктору Старокожеву, которого называют коммунальным бароном, смягчили меру пресечения. Его отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде в Екатеринбурге еще в конце мая. Об этом пишет Я-1, ссылаясь на источник. Напомню, под уголовное преследование Старокожев попал в августе прошлого года. Силовики возбудили дело о мошенничестве в сфере обслуживания многоквартирных домов в Челябинской области. За день до этого прошли обыски и в офисе УК «Народная» в Екатеринбурге. После этих событий у коммунального барона отобрали более 1500 домов, пишет Я-1. В Екатеринбурге водители начали закупать топливо впрок. Второй день на некоторых АЗС можно наблюдать людей, которые заливают полный бак бензина в машину и наполняют еще и канистры. При этом никакой причины для ажиотажа в регионе нет. Топливо есть на всех заправках, отмечает Новый день. Напомню, накануне сеть Татнефть сообщила о том, что ограничивает отпуск бензина в разных регионах России на своих заправках. При этом было объявлено о внутренних сложностях в компании. Журналисты побеседовали с водителями, которые заливали полные баки. Они объясняли это тем, что прочитали в соцсетях о якобы дефиците топлива либо о его подорожании. Фестиваль молодого искусства «Таврида Арт» в этом году пройдет не в Крыму, а в Екатеринбурге. Он запланирован с 11 по 17 сентября. Мероприятие станет частью международного фестиваля молодежи. Состоятся традиционные мероприятия, такие же, как в Крыму. Музыкальное шоу, гастрономический фестиваль, выступления современных фолк-коллективов и уличных театров. Пройдет книжная ярмарка, а также выставка изобразительного искусства и другие события. Состоится карнавальное шествие в национальных костюмах, пишет «Новый день». Звезды футбола удачно начали чемпионат мира 2026, пишет «Спортэкспресс». В очередной день Мундиаля Франция обыграла Сенегал 3-1, а Килиан Мбаппе оформил дубль. Команда Аргентины расправилась с Алжиром 3-0, причем Лионель Месси оформил хат-трик. Сегодня также будут играть звезды мирового футбола. Так, в 20:00 по московскому времени сборная Португалии, в составе которой играет Криштиану Роналдо, сразится с командой Конго. Ночью в 23:00 по Москве начнется матч между двумя сильными командами, англичанами и хорватами. В сборной Англии играет форвард Гарри Кейн. За Хорватию все еще выступает 40-летний Лука Модрич. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
5: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, возможен дождь. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
2: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
8: Повтор программы.
2: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
9: На 104.5 радиофорум продолжается дневной интерактив. Время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова, а в этой студии я с удовольствием приветствую Андрея Винницкого, доктора юридических наук, профессора Уральского государственного юридического университета. Андрей, здравствуйте.
10: День добрый.
9: Обсуждая предварительно темы, которые бы мы хотели вынести в эфир, я все-таки вот думала, и все-таки хочу я немножко именно в юридическом контексте поговорить о трагедия, которая, пожалуй, в середине прошлой недели в корне изменила повестку на вторую половину, вот скажем так, этой недели. Это авария у храма Большой Златоуст, самый центр Екатеринбурга, перекресток улиц Малышева и 8 марта. Ну, прежде чем вообще что-то обсуждать в каком-то юридическом контексте, конечно же, соболезнования семьям погибших, выздоровления и восстановления благополучного тем, кто пострадал в этом ДТП. Ну, а теперь, собственно, что можно вообще обсуждать, поскольку возбуждены два уголовных дела, арестованы на 2 месяца водитель автобуса, который выехал на тротуар, на пешеходную часть улицы 8 марта, и арестован директор компании-перевозчика. Во-первых, вот очень, конечно, осторожно и очень так, я бы сказала, негромко, но все равно мелькало где-то в комментариях, нужно ли было директора именно арестовывать, потому что все равно компания-перевозчика — это бизнес, а у нас все-таки как-то по пути гуманизации законодательство идет и стараются именно бизнесменов, ну, как какую-то меру помягче, зачем в следственный изолятор? Можно было домашний арест, можно было еще что-то. Возможно, именно директор компании-перевозчика, ну, он как-то может существенно, там, деятельно помочь вот тем, кто пострадал, ну и так далее. Стоило вообще именно арест применять?
8: Случилась ужасная трагедия, но не вполне было бы профессионально комментировать со стороны, не обладая материалами дела, не будучи погруженными в достоверную фактуру, вот и ставить диагнозы, кто виновен, кто не виновен.
9: Я не говорю про виновность, я говорю именно про меру пресечения. Очень осторожно, но были такие комментарии именно со стороны общественности. Зачем опять бизнес арестовывать?
8: Мы можем лишь судить, как, к сожалению, эта трагедия не единственная. Что-то подобное случалось, случается, да и время от времени, к сожалению, случается. И предложение все-таки, чтобы не как-то вдаваться вот в эту живую ткань конкретной ситуации, я подчеркну, это не вполне там профессионально и этично, а попытаемся абстрактно порассуждать, как в таких ситуациях может быть, и как ситуация может развиваться, и какие подходы могут быть применены. Совершенно понятно, что когда случились тяжкие последствия, и, к сожалению, смерти, то кто-то должен за это ответить. Так устроена логика, так устроена система, ну и так устроены общественные отношения, потому что если бы все следовали установленным правилам, трагедии не случаются. Ну, бывают редкие случаи, какие-то форс-мажорные обстоятельства, но это не та ситуация. Соответственно, если что-то происходит плохое, значит, кто-то что-то нарушил, кто-то что-то не выполнил. И речь идет не только о перевозчиках, это могут быть разные услуги. Мы знаем, в парке аттракционов туристические услуги.
9: Туроператоры,
8: и наши гиды. Иногда потребители, а иногда просто прохожие, либо посторонние страдают. И каждая такая ситуация, каждая такая трагедия, она совершенно уникальна с точки зрения тех событий, той цепочки событий, которая сложилась, той закономерности, что повлекло это, кто участвовал в развитии подобных негативных событий. И если мы говорим про дорожно-транспортные происшествия, ну, не бытовые с водителем, а с участием профессиональных субъектов, перевозчиков, то вот именно здесь возникают, могут быть коллизии, разные развилки и сценарии. Поскольку, с одной стороны, мы имеем непосредственного участника ДТП, водителя, и достаточно понятная ситуация применения правил дорожного движения, их нарушения и известная статья 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения», повлекшая, ну и в зависимости от тех последствий тяжких, которые наступают. Казалось бы, ситуация понятная. Вместе с тем, когда есть профессиональные субъекты, есть и составы такие, как 238-я, нарушение оказанию
9: услуг, не отвечающих безопасности
8: и повлекшие
9: жизни
8: и здоровья.
9: Да.
8: И вот как раз это такая универсальная статья, которая потенциально начинает работать, если вред был причинен вследствие вот вступления в отношения такого профессионального субъекта, профессионального того лица, который оказывает услуги, выполняет работу, продает товары, значит, там столовые, ну, длинный перечень всего того.
9: Это не просто автобус, он возит пассажиров.
8: Что происходит? И понятно, что директору не может быть вменено нарушение правил дорожного движения, но может быть вменено такая организация деятельности, которая повлекла тяжкие последствия. Надо понимать, что это разные, по сути, события, они как бы пересекающиеся, но составы совершенно разные. Предмет доказывания совершенно разный. Если с участником ДТП все достаточно понятно и прямолинейно, то есть было нарушение правил дорожного движения, какие последствия наступили, причинно-следственная связь, могла ли она быть каким-то образом предотвращена, то здесь должно быть доказано, была ли создана та критическая совокупность предпосылок, которая повлекла тяжкие последствия. То есть и сценарии могут быть разные. Ну, давайте просто поразмышляем, как это в принципе может быть абстрактно. Одна ситуация, когда организатор подобных услуг фактически устраняется от, извините, что автология, той организующей миссии, то есть не производит техническое обслуживание транспортных средств, не инструктирует там водителей, не происходит медицинское свидетельство.
9: То есть номинальный директор, который не интересуется, как функционирует его компания.
8: То есть фактически хаос наступает, и еще даже как-то бывает ситуация, опять же отвлекаясь от подобных, бывают ситуации, где для цели экономии бизнеса специально допускаются те или иные отступления в погоне за выручкой, но в ущерб требованиям безопасности. То есть создается ситуация, когда рано или поздно рванет. Понятно, Руслан. А совершенно другая ситуация возникает, когда есть профессиональный субъект, который предпринимает все зависящие от него меры. Значит, транспортные средства проходят, техническое обслуживание, идет инструктаж, медицинское свидетельствование, идет там система нормального стимулирования, наоборот, наказания за отступление. То есть здоровая ситуация, но в отступление от всех правильных, выработанных правил, отдельный работник идет на нарушение либо сознательно, либо...
9: Дисциплинарное нарушение именно внутри.
8: По сути, эксцесс исполнителя, есть такой-то специальный термин, немножко другая ситуация. Но работодатель, субъект профессиональной деятельности, все от него зависящее предпринимает, но тем не менее, что-то случается с конкретным человеком, и он либо по умыслу, либо по неосторожности нарушает те или иные требования, которые влекут последствия. Согласитесь, эта ситуация разная. Абсолютно разная. А может быть, правда, где-то посередине. Были отдельные отступления от правил функционирования, но они не находятся в прямой причинно-следственной связи с теми или иными трагическими событиями. Как говорится, и вот уже такие не белые и черные, а серые полутона. По-разному можно интерпретировать те или иные обстоятельства. Да и в жизни, как правило, не бывает белого и черного. Бывают вот такие промежуточные ситуации. Но как мы сейчас в эфире можем судить, что перед нами? Белое, черное или серое? Для этого и есть...
9: Общественность требует. Я всем объясняю, почему я вообще тащу эту тему в эфир, потому что есть голос общественности, потому что речь идет о пассажирских перевозках, о транспорте, которым так или иначе все мы с вами пользуемся.
8: Общественность, родственники, и не только сопереживание, сочувствие к этой ситуации, но и определенная боязнь, страх и желание не допустить подобных ситуаций в будущем. Вот
9: однозначно.
8: Ведь, что еще движет подобное. И, наверное, это правильно. Но в любом случае следствие должно идти, только следствие, в том числе многочисленные экспертизы, допросы, очные ставки могут пролить до конца свет на эту ситуацию, ограничивается ли она только действиями водителя, либо втягивает в себя кого-то еще. И все-таки, несмотря на некоторые закономерности, возбуждение определенного дела по тем или иным обстоятельствам, принятие мер пресечения, это еще не приговор. Мы исходим из того, что ситуации могут развиваться по-разному. Исходим из того, что в рамках следствия будет установлено. И я подчеркну, для чего могут приниматься такие достаточно жесткие меры пресечения. Не только, как говорится, в целях ограничения свободы, чтобы человек не сбежал, но и чтобы исключить влияние на ситуацию, влияние на состояние доказательственной базы, на других свидетелей. на потерпевших. То есть для того, чтобы ну, максимально статус-кво ситуации, с которой можно работать, был отфиксирован, и никто не пытался на нее влиять. И с одной стороны, ну плюс, конечно, общественное мнение, как какой-то там может быть, я не берусь судить, но так бывает, что под воздействием общественного мнения, ну должен быть какие-то те или иные продемонстрированы решительные меры. В ряде случаев они, конечно, оправданы, в ряде случаев менее. Ну, я воздержусь от комментариев, что в данном случае мы не видели конкретных обстоятельств. Но все-таки исходим из того, что в рамках всех следственных действий будет круг виновников установлен. Ну, мы будем надеяться, что вот тут вся правда будет продемонстрирована, не только установлена, но и продемонстрирована широкой общественности. Ну, и в целом, как бывает в таких ситуациях, помните же, жуткие трагедии были с пожарами, да, с обрушениями. А часто это становится пусковым крючком для того, чтобы инициировать контрольные мероприятия по соответствующему сегменту рынка. И вот эта вот противоречивая тенденция взаимоотношений государства и бизнеса, с одной стороны, либерализация требований и, как говорится, не надо кошмарить бизнес, она присутствует, а с другой стороны, все это идет до поры до времени, пока не происходит что-то нехорошего. И в этот момент...
9: Ну, что-то выходящее за рамки.
8: И в этот момент идет встречный курс...
9: Закручивание гаек в среду, встречные...
8: принятие этих мер. Эти два тренда, к сожалению, наверное, неизбежные, мы наблюдаем последние, вот, наверное, лет 15 уже, вот, с либерализацией ужесточение либерализации в зависимости от ситуации.
9: Ну, вот, собственно, в рамках этой же темы практически, ну, наверное, на следующий день была вброшена тема, потому что официально ее никто не подтверждал, и мэрия, скорее, опровергала этот информационный повод о том, что с компанией-перевозчиком будет разорван контракт. Если бы речь шла только об обслуживании одного маршрута, а это все равно я подчеркну, что 81-й маршрут, он связывает у нас не просто пионерский поселок со Вторчерметом, хотя, в принципе, ну вот расстояние по Екатеринбургу можно представить. Это авангард, то есть это достаточно глубокий пионерский поселок. И это Вторчермет до уровня военных городков, а может быть еще и дальше. То есть это действительно это такие глубокие ответвления районов, где очень высокая потребность в этом самом общественном транспорте. Но это не один маршрут. Это целых 5 различных маршрутов, которые, не могу сказать, что являются не то что самыми востребованными, а такими топовыми и многократно дублируемыми другим общественным транспортом. Выбрасывается тема о том, что с компанией-перевозчиком будет разорван контракт. У меня на самом деле вопрос вот опять же об этом перекосе. Хорошо, там с одной стороны общественность требует, возможно, с другой стороны и какие-то обстоятельства дела требуют этого, которых мы не знаем, поэтому не можем говорить об этом в эфире. Но это же, получается, нагрузка ляжет на других перевозчиков. И тут мы опять вступаем вот на ту зыбкую дорожку, когда у нас водители оказываются перегружены, потому что на обслуживание этих маршрутов никто не рассчитывал. Это нужно выделять транспорт, это нужно выделять водителей, то есть изыскивать какие-то средства и возможности другим представителям либо Гортранса, либо частных компаний-перевозчиков. Вот вообще стоит ли так вот громко с одной стороны заявлять, что контракт может быть разорван, а с другой стороны опять же вот именно общественным мнением давить и требовать, что если этот перевозчик виноват, давайте разрывать с ним контракт?
8: Ну, исхожу из следующего. В любом случае нашим горожанам в этом плане не о чем беспокоиться, потому что все, что касается транспортной перевозки, пассажирской, это публичная услуга. И в чем ее специфика? В том, что муниципалитет во всякой ситуации должен ее организовать и обеспечить ее предоставление. Без соответствующих маршрутов и услуг никто не останется. То есть этот даже образуемый вакуум в любом случае должен быть восполнен. Это первая мысль. Вторая. Насколько мне известно, рынок перевозок в целом конкурентный и достаточно высококонкурентный. И не берусь судить, что если кто-то выбывает из игроков происходит, но насколько вот мне известно, ну, здесь не должно случиться каких-то сверхбольших трудностей. Более того, этот рынок, он не ограничивается там отдельным городом. И, в принципе, компании, там, перевозчики, бывает, и мигрируют из одного муниципалитета в другом, в том случае, если где-то конкурентные условия одни, в другом случае другие. Теперь, что касается самой возможности вот таких каскадных правовых последствий из-за сложившейся трагической ситуации, вплоть до расторжения. Ну, мы тоже здесь ограничены ситуацией. Вы вот, Александр, читали контракт?
9: Нет. Нет.
8: И я не читал. И, наверное, никто из наших слушателей его не читал. Но как можно судить, правомерно или неправомерно его расторжение? Все зависит от той фактуры, которая в него помещена.
9: Я говорю как раз о вброшенной теме, об информационном давлении, которое пытаются оказывать в контексте ситуации.
8: В этом может же быть некоторая логика. Если находит подтверждение, версия о том, что услуги оказываются небезопасно, то ведь руководителю, кому-то еще, в таких случаях меняется не только отдельный кейс, там, отдельная ситуация, но и в целом
9: общая система
8: работы. Услуг. И кто-то пойдет на подобный компромисс, если будет вот уже выявлена ситуация, я не знаю, в какой стадии идут проверки, но, допустим, вопрос не в процедуре, а выявляются факты недолжной организации. Понятно, что в этом случае уже контролирующие органы, организующие органы просто обязаны как-то реагировать на подобную ситуацию. Опять же, давайте вспомним ситуации пожаров, обвалов, там, оказания услуг. Если устанавливается вина, кто отправляется, как говорится, претерпевать наказание? Не только там рядовые сотрудники и руководители хозяйствующих субъектов. Александр, ну кто еще? Давайте вспоминать.

0: принять оперативные меры по пресечению продолжения оказания этих услуг, потому что в противном ситуации, давайте смоделируем, если случится опять что-то страшное, уже кто будет виноват? Да все те, кто не досмотрел и вовремя не принял меры пресечения. Но я подчеркну, все зависит от конкретных фактических обстоятельств. Есть в данном конкретном случае, у данного конкретного там, перевозчика предпосылки для этого или нет? Ни вы, ни я, ни наши слушатели это достоверно не знают. Но все рассчитывают, что если они будут выявлены, они будут, наверное, не только как-то оставаться в кулуарах, а предъявлены. И в подобных случаях, ведь давайте согласимся, большой запрос на то, чтобы были объяснены те или иные действия, либо бездействия, аргументированы, чтобы общество и власти находились там в диалоге, и было понятно, совершение или несовершение тех или иных действий.
1: Ну, мы будем надеяться, что по мере продвижения ясно, что расследование быстрым не будет, учитывая как раз вот количество нюансов и всех этих дополнительных обстоятельств, которые опубличивать, да я думаю, что и не будут. Но так или иначе, хотя бы какие-то комментарии, какой-то выход к общественности представители администрации Екатеринбурга, потому что все-таки это город, это городские перевозки, они все-таки последуют. Я думаю, что сейчас мы сделаем трехминутную паузу. Я замучила своими вопросами Андрея Винницкого. Нам нужно передохнуть. После этого вернемся и продолжим.
2: Экономика и бизнес.
1: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
2: Законодательство.
1: Госдума ограничила число банковских карт для россиян. Гражданин сможет иметь не более 20 платежных карт суммарно во всех банках, следует из поправок, принятых Госдумой в середине прошлой недели. Изначально парламентарии обсуждали дополнительное ограничение – не более 5 карт в одном банке, однако ко второму чтению эту норму исключили. Эксперты уточняют, что в итоге гражданин России сможет оформить все 20 карт даже в одной кредитной организации. Мониторинг количества действующих карт будет проводить единая система учета платежных карт на базе НСПК. Перед выпуском новой карты банк будет проверять, не исчерпал ли клиент установленный лимит. Обойти ограничения, открыв карту в мелком региональном банке, уже не получится, предполагают эксперты, опрошенные порталом Банки.ру. Главной целью новых ограничений называют борьбу с дроперством. По мнению ЦБ, на добросовестных гражданах ограничения не скажутся, так как обычно люди пользуются менее чем 20 платежными картами.
2: События.
1: Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года. Средний Урал стал единственным регионом Уральского федерального округа, вошедшим в первую пятерку. Укрепление позиций стало результатом системной работы по развитию промышленности, поддержке инвестиционных проектов, модернизации социальной инфраструктуры и реализации национальных проектов, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Средний Урал демонстрирует устойчивость экономики, высокую деловую активность и сохраняет статус одного из крупнейших индустриальных центров страны. Область также является одной из ведущих в стране по объемам промышленного производства и развитию малого и среднего бизнеса, добавили в департаменте информационной политики. По итогам 2024 года Свердловская область занимала 6-ю позицию.
2: Рынки, туризм и отдых.
1: В Екатеринбурге рядом с Зеленой рощей готовят площадку под корты для падела. Территорией, на которой они появятся, стал участок на Шейкмана 123, где начался снос бизнес-центра с многоуровневым паркингом. После завершения демонтажа и благоустройства рядом с Зеленой рощей построят 10 уличных кортов. 2 площадки для падела будут бесплатными для детей и подростков. Как пишет деловой квартал, новые корты разместят рядом с действующей падел-ареной. Здесь также создадут зоны отдыха. В 2027 году начнется строительство Академии падел РМК в спортивном квартале Архангел Михаил. Сверху здание будет похоже на ракетку для падела.
2: Малый и средний бизнес.
1: Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе «Макс». Представители национального мессенджера сообщили, что новый функционал стал доступен более чем 16 миллионов.

0: талоном предпринимателей, зарегистрированным в этом налоговом режиме. Для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить данные через портал госуслуги. После завершения процедуры пользователи получают доступ к набору цифровых инструментов, предназначенных для взаимодействия с аудиторией и организацией продаж, пишут ведомости. По данным на конец мая, к платформе для партнеров уже подключились более 500 тысяч организаций и компаний. С 11 июня Макс запустил тестирование комментариев в каналах. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
1: Реклама.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
9: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
0: Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гость-эксперт сегодняшней студии – это Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Давайте очень коротко зафиксируем историю недельной давности, потому что если мы обсуждали историю во втором чтении и подготовку ко второму чтению, то теперь у нас антифрод поправки 2.0. Они у нас в большинстве своем, если я правильно прочитала, они утверждены. Ну, как минимум, Госдума у нас ограничила число банковских карт на одного гражданина России. То есть у нас осталось это ограничение. Не больше 20 платежных карт. Под ограничения приняты не были. И если вообще верить комментариям НСПК, то, в принципе, если человеку прямо вот так необходимо, то он может в одном банке оформить все 20 карт, которые ему нужны. И ограничения вот с 21 карты, они уже ограничения действовать начнут. А 20 карт абсолютно спокойно. Но большинство, опять же, по данным ЦБ, не надо такое количество банковских карт. Так что с дропперами у нас продолжают довольно успешно бороться. Кроме ограничений банковских карт, что было еще утверждено?
10: Ну, Александра, целый комплекс мер мы достаточно...
0: Про операторов связи вы просто хотели сказать,
10: да. Мы достаточно подробно об этом поговорили в прошлом эфире. Точно не будем дублироваться. Это касается и блокировки всех подозрительных номеров, проверки в том числе на устройство, соответствующие опции на госуслугах по сообщению, защита от спама и все, что касается периода длительного отказа от услуг сотовой связи, чтобы не было этих блуждающих симок. Но мне кажется, что квинтэссенция всего этого закона и то, что может измениться в еще более жестком подходе к миссии банков и операторов связи, потому что мошенники добираются до наших любимых сограждан.
0: До своих жертв.
10: До своих жертв.
0: И до наших
10: через
0: близких.
10: Операторов связи в отношении банковских там сервисов и активов. Понимаете, в этой ситуации это танго на четверых с операторами связи и банками. Если и именно операторы не было бы операторов связи, никто бы не дозвонился. Были бы в банке, как говорится, все люки задравлены, никто бы ничего
0: никто
10: не
0: бы
10: достал.
0: Никаких денег оттуда
10: понимаете,
0: не перевел.
10: Поэтому
0: никуда.
10: Вот перенос, удельный перенос вот этой ответственности на профессиональных субъектов, он происходит. И в частности, и раньше встречались соответствующие кейсы, если банки не предпринимали достаточных необходимых мер, но гайки закручиваются именно в этом направлении. И в том числе идет распределение ответственности. То есть если оператор связи не предпринял должных мер вовремя по блокировке соответствующих телефонных номеров, с которых или на которые, или с вовлечением которых происходят мошеннические схемы, он виноват. Если банк, в свою очередь, допустил утечку финансов, значит, не предприняв необходимые действия, меры, не использовав инструментарий временной блокировки средств, в зависимости от ситуации, там 6 часов, двое суток, то тоже он виноват. Значит, в принципе, ситуация понятна. Конечно, хотелось бы надеяться, что не начнется обратного развития ситуации, где отдельные предприимчивые там, граждане будут пытаться инспирировать эту ситуацию и взыскивать средства с банков, ну, как бы мошенничество, но наоборот.
0: Как любят говорить, это потребительский экстремизм.
10: Ну, мошенничество, да, наоборот. Но в любом случае надо масштабы определять. Конечно, возможные перекосы могут случиться, но, наверное, они несоизмеримы с тем массовым хищением, которое происходит в отношении там, ни в чем не повинных граждан. Поэтому вот эти моменты, они существенны. Я думаю, что сейчас сами банки будут менять политику, в том числе аутентификации, верификации, подтверждения платежей, там, личности и так далее, доводя эту ситуацию до нужной кондиции. Меня, вы знаете, одно здесь смущает. Все как-то забывают об этом. Срок вступления в силу. Если я правильно понимаю, речь идет о 27-м годе, весне 27-го года.
0: То слишком есть, большой зазор. Сейчас, по-моему, должно было начать действовать с 1 сентября 26-го.
10: Что-то, какие-то положения, значит, отдельные положения вступают в действие. И, конечно, вот эти вот затяжные дистанции, они оправданы в ряде случаев.
0: Ну как, банки скажут, нам нужно подготовить инфраструктуру. То же самое скажут операторы связи.
10: Именно так. То есть принять комплекс технических мер для того, чтобы как-то справиться с этой ситуацией. Но, опять же, если у нас все эти меры, мы исходим из того, что они какие-то вымученные, уже наболевшие, то, значит, ну, наверное, было достаточно время и раньше как-то.
0: Но надо было понимать, что к этому надо готовиться. Однажды ситуация изменится. Но посмотрим. Возможно, а бывает такое, что вот если при принятии срок вступления в силу заявлен 27-м годом, а вдруг вот раз и возьмут, ну хорошо, даже не это самое, не 1 сентября, там, а допустим, ну с ноября взяли вот и сократили срок.
10: Обычно мы с вами видим другую историю. Обычная система НИПЕЛ. Обычно отсрочка только вперед. Но вот, ладно, там сентябрь, но вот если все-таки отдельные нормы вступают в действие там, с 1 марта, ну это же прямо большой срок, это прямо 9 месяцев для бизнеса. Это же все примерно можно посмотреть в деньгах, сколько вот в момент существования этой форточки еще утечь народных средств. Поэтому я бы не ожидал ускорения срока, только, может быть, его... Ну, кейсов ускорения я не припомню. Кейсов увеличения, продления срока вступления в силу, да сплошь и рядом. Сплошь и рядом.
0: Да, вот эту ситуацию мы регулярно наблюдаем. Сезон отпусков. Сезон отпусков у нас в разгаре. К прошлой неделе готовила я эту тему. Перекупщиков билетов на поезда хотят наказывать рублем. И штрафы до 500 тысяч, заявляет российская газета, публикация оттуда. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающий штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов. Могу перечислить санкции, могу не перечислить. Перечислять. История меня даже не удивила, а заинтересовала именно тем, что у нас была история с перекупщиками театральных билетов. Большой театр нам наглядно показал, как он будет бороться. Теперь, значит, в Большой театр только с паспортом все ходят. В ситуации авиаперевозок у нас есть история с овербукингом, и там совершенно другие схемы действуют. Вот железнодорожники решили, что надо вот перекупщиков наказывать. Во-первых, для меня, в принципе, была удивительная ситуация с перекупкой железнодорожных билетов, но вот так или иначе. Это что-то новое, или мы теперь, у нас перекупщики будут оштрафованы в каждой отдельной, как в каждом отдельном каком-то сегменте, это все будет прописано в кодексе об административном правонарушении, как вы говорите, он будет пухнуть.
10: Уважаемый Александр, уважаемые слушатели, я предлагаю более радикальный вариант.
0: Запретить железнодорожник.
10: Воскресить статью 151 КАП РСФСР. Знаете, как она называлась?
0: Понятия не имею.
10: Мелкая спекуляция. Вот я даже пока вы читали, успел открыть. Процитирую. Мелкая спекуляция. То есть скупка, перепродажа с целью наживы в небольших размерах товаров народного потребления и иных ценностей, если размер наживы не превышает 100 рублей, влечет. Ну, в общем, штраф с конфискацией.
0: За все, что да? больше этой статьи, там расстреливали при Советском Союзе.
10: Спекуляция. Смех смехом, но этот состав продолжал формально действовать в 90-е годы, пока не был отменен вместе с КАПом РСФСР и с принятием нового КАПа Российской Федерации. Хотя фактически он вступил в конфликт там, с нынешней Конституцией, ибо раньше
0: сразу
10: это называлось...
0: же при принятии Конституции.
10: Ибо раньше называлось незаконной спекуляцией, а потом законная предпринимательская деятельность.
0: Конечно.
10: Вы понимаете иронию, то есть грань между спекуляцией и предпринимательской деятельности. Все это к чему? Вы видите маятник, который шатается, и у нас тут исторический, экономический. И оказывается, не любая перепродажа – это предпринимательство, и мы возвращаемся к старой доброй незаконной спекуляции с целью наживы. Мы должны четко определять те грани, когда вот подобный инструментарий можно включать, поскольку, ну, все-таки речь идет о частноправовых, гражданско-правовых отношениях, которые должны быть свободны от излишнего публичного государственного вмешательства. Вот и давайте попытаемся ответить на вопрос. Это отношения частноправовые, либо здесь публичное вмешательство оправдано? Каким-то образом вот практика с перепродажей билетов, она ответ на этот вопрос в некоторой степени дала. Это вы совершенно обоснованно упомянули, например, с Большим театром, но не только с Большим, эти поправки декабря 2019 года, и они распространяются на незаконную реализацию билетов, абонементов, экскурсионных путевок на проводимые организациями исполнительских искусств и музеями зрелищных мероприятий. Там более расширенный на самом деле состав. То есть это тот частый случай спекуляции, который был, скажем так, выведен из законной предпринимательской деятельности и объявлен правонарушением. Ну, оправдано, не оправдано. Чем отличается вот, преступление от правонарушения? Преступление – это общественно опасное деяние, правонарушение – общественно вредное. Исходя из этого, ранжируется ответственность. И в обществе должно быть общее одобрение, что да, это действие плохое, неодобряемое, вредное, нам его нужно запрещать и за него карать. Вот в каких случаях это возможно. Ну, ситуация, когда перекупы не производят никаких благ, а в условиях ограниченных ресурсов и, по сути, услуг, ну, такого публичного характера, ну, на пустом месте, ну, считается, что это не просто неодобряемое поведение, да, не заслуживающее уважения, а вредное, объявим правонарушением. Но докуда мы дальше пойдем? Как-то вот с билетными кассами в авиалинии с таких проблем нет. Там решена эта ситуация иначе. Билеты РЖД – это та ситуация, зло, которое надо бороть с помощью административной ответственности. Но вот пока общественное мнение, наверное, экспертное склоняется, что да. А, допустим, перепродажа огурцов – нет? Я не знаю.
0: Видимо, с огурцами у нас полный порядок, в отличие от
10: черешни,
0: билетов.
10: Черешни.
0: Но вот за 24-й, за 25-й... Ой, я про то, что и где растет, и почему у нас такой дефицит того, чего мы привыкли есть, и это я вам за эфиром расскажу.
10: То есть вопрос, получается, мы это должны распространять на какие-то публичные блага с ограниченным ресурсом. Более того, когда государство пытается выдерживать ценовую политику, то есть предотвращать от чрезмерного роста тарифов, чтобы эти блага были общественно доступными, а кто-то на этой финансовой некой доступности зарабатывает недобросовестно.
0: Ну вот статистика. 65 тысяч билетов за 24-25 годы, ну это, видимо, вот осень-весна какой-то сезон, и заблокировано 367 личных кабинетов, но это вот как раз те самые автоматизированные как бы системы, которые под маской личных кабинетов, которые скупают.
10: Но мне кажется, что во все... Мало ведь... Все думают, мы сейчас поместим закон усовершенствуем, поместим туда норму, и все заработает само. Ничего подобного. Когда мы помещаем новую статью в Уголовный кодекс или КАП, все немножко забывают, что для того, чтобы ее применить, надо еще поработать. Надо выявить, составить протокол, провести соответствующие мероприятия, рассмотреть дело. Вы представляете, какая это лютая нагрузка на правоприменение?
0: И надо на местах объяснить, как это будет работать.
10: Вы только что сказали, сколько это, но это нужно собрать доказательственную базу, сколько тысяч людей будет этим работать, этим заниматься. У меня вопрос. А может быть, можно предусмотреть какие-то иные меры, чтобы это технически не было возможно перепродавать? То есть установить такую персонификацию в покупке, там, сдаче билетов, чтобы это было либо невозможно, либо невыгодно. Но почему-то этот инструмент...
0: Искусственный интеллект наш с вами лучший может друг, быть, потому что один и тот же человек в трех разных направлениях в пределах полутора недель ехать не может.
10: Ну, почему-то этой проблемы нет с авиабилетами. Почему там система тарификации как-то сделала эту ситуацию невозможной или бессмысленной?
0: Они просто дороже.
10: Вы знаете, не всегда, как человек, выбирающий билеты на разные виды транспорта, вот вообще не всегда. Вот буквально давеча смотрел билеты Сапсан, Санкт-Петербург-Москва. Можно раз в пять за эти средства полетать туда-обратно.
0: Я понимаю, о чем вы говорите. Вы просто именно очень много и очень часто пользуетесь. Вы прошаренный пользователь, как говорят наши с вами студенты.
10: Поэтому мне кажется, вот как мы в экспертном сообществе, по крайней мере, законом ситуацию не всегда вылечишь. Надо посмотреть, какие круги по воде пойдут. Какой огромный объем правоприменения возникнет, контроля, выявления, привлечения к ответственности. Не более ли эффективно будет установить такую регуляторику, которая сделает это физически, технически невозможным? Вот тот, наверное, главный вопрос, на который надо будет ответить.
0: А не прописывать каждый отдельный перекуп в каждом отдельном дополнении для Кодекса об административных правонарушениях. Давайте несколько вопросов возьмем в сегодняшний эфир. У нас с вами 7 минут остается. Скажите, если мы импортируем товар, являемся официальным дистрибьютором и запускаем в рекламе на ТВ готовые видеоролики, нужно ли на них заключать лицензионный договор с правообладателем или это и так подразумевается?
10: Ну, я всех призываю с уважением относиться к любым объектам исключительной собственности, коим является, в частности, аудиовизуальное произведение. И даже некачественное, навязчивое аудиовизуальное произведение.
0: А почему вы так на меня смотрите? Ну, я запомню про некачественные и навязчивые. Запомню.
10: Я вас искал соучастника вот, в подобного возможного взгляда на отдельные аудиовизуальные произведения. Я имею в виду рекламную продукцию. Но это в любом случае аудиовизуальное произведение, у которого есть автор, есть защищаемые права. Поэтому, если здесь нет какой-то ситуации свободного использования прав, то по умолчанию, но его вовлечение в собственную деятельность, интеграция и продвижение с помощью этого товара должно как-то в правом поле оставаться. Поэтому настоятельная рекомендация прояснить, что с правами на этот контент, медиа-контент, и заручиться легальным правовым основанием его использования на возмездной основе, на безвозмездной, на любой. В противном случае, ну, возникнет, может, у правообладателя, либо тех, кто занимается защитой
0: если
10: интересов.
0: Если он вспомнит, да,
10: но
0: если он
10: еще
0: вспомнит.
10: Те доброжелатели, которые защитой, там, коллективным защитой прав занимаются, могут вспомнить, посчитать и прослезиться, может быть, в результате придется.
0: Подскажите, вот такая ситуация. Заключаем договор на оказание целого комплекса услуг для нашего общества с ограниченной ответственностью. Исполнителем выступает управляющая организация, которым нашим же ООО и управляет. И договор с обеих сторон подписывает один и тот же человек. Это законно?
10: Ну, достаточно часто распространенная ситуация в условиях такой полисубъектности группы организаций, когда голова одна, а тел несколько. Бывает, вот тело одно, голов много. А тут наоборот, голова одна, а организмов несколько. Юридически эта ситуация не является запрещенной. но она может содержать в себе целый ряд рисков. Я приведу лишь некоторые из них. Подобные сделки могут считаться, ну, то есть, с одной стороны, Петр Иванов, с другой стороны, Петр Иванов, но представляющий разных субъектов.
0: Не, ну, я как минимум представила вот этот вот документ, который я с двух сторон, здравствуйте, здравствуйте, ну, хоть зеркало, что ли, но поставить для того, чтобы так по-дурацки себя не чувствовать.
10: Мы никогда не рекомендуем, в одном, чтобы одно лицо представляло одновременно двух. Но это юридически не технично, это целый ряд рисков. Но, по крайней мере, выдается доверенность, чтобы это было разные субъекты. По крайней мере, делать так более технично. Но если случилось, или даже выдали доверенность, формально их различили, в этой ситуации целый ряд рисков. Первое, это вопросы, связанные с заинтересованностью. То есть это практически всегда сделки с заинтересованностью. А, соответственно, они требуют одобрения в особом порядке, и с ними могут не согласиться те, которые, по идее, должны были бы одобрять, но не участвовали в этом одобрении. Это, прежде всего, участники. И в случае невыгодности сделок, невыгодности, то есть неэквивалентности, может стать вопрос об их оспаривании, либо взыскании убытков со стороны тех, кто подписал и допустил вот этот неэквивалентный оборот. Это первая ситуация. Вторая ситуация часто у фискальных органов, поскольку если эти операции денежные, ну, не могу сказать, что налоговые органы ровно дышат на подобные сделки, которые левая, правая рука, либо одна и та же рука подписывает. То есть это сделки, подпадающие часто под усиленные контроль, особенно и, наверное, в тех случаях, когда не последует, опять же, движение средств, поставление этих расходов на затраты для цели исчисления налогообложения. То есть пристальное внимание. Ну и у контрагентов могут возникнуть вопросы. Поэтому, закругляя с ответом, если эта ситуация незначительная, не предполагает существенных, значимых передвижений товарно-материальных ценностей, нет потенциально тех, кто может оспорить, быть недоволен, либо не согласиться, рисков, наверное, мало. Если ситуация по одному из этих профилей рисков может сработать, ну, мы бы рекомендовали хорошенько подумать, и чтобы было обоснование, что сделка возможна, нормальная и соответствует стандартам, и на нее никак не повлияло то, что лица являются взаимозависимыми, возглавляются, по сути, одним и тем же субъектом.
0: Последний на сегодня вопрос. Подскажите, можно менять смету по капремонту так, чтобы по одним работам объем увеличить, по другим уменьшить, но чтобы цена контракта при этом не менялась? Мне кажется, что это не самый простой вопрос, просто потому что капремонт, это же опять же у нас контрактная система, и не все решают собственники в этой истории.
10: Конечно, и мы можем иметь эту ситуацию на разных стадиях, либо на стадии там заключения, либо на стадии уже подписанного. Вопрос очень многогранен.
0: Ну, давайте краску возьмем подешевле, а проводку мы лучшими проводами сделаем.
10: По умолчанию стороны по обоюдному согласию могут сделать все и договориться хоть до чего. Но не тогда, когда те или иные отношения пронизаны там публичным правовым интересом, либо кто-то действует там в интересах там какой-то группы заинтересованных субъектов, ну, если речь идет, я вижу из вопроса, про капремонт. Это с одной, во-первых. Во-вторых, по идее, существенное значение имеет там лишь окончательная цена контракта. Что такое смета? Смета – это способ расчета этой цены. Надо смотреть, как она была имплементирована в контракт. Если она лишь была использована в качестве обоснования цены.
0: Ну, ориентир.
10: Обоснование цены. Более того, цена могла, если это была закупочная процедура, улететь в какую-то сторону, да, там, снизиться. А цена была просто для обоснования начальной минимальной цены там, контракта, если это была там закупка.
0: То с вами 25 секунд.
10: Мы руководствуемся окончательной ценой и без разницы, что смета. Но если смета, по сути, дробит эту цену, а потом встает вопрос, что-то оказано, что-то не оказано, эквивалентно, не эквивалентно, то могут уже возникать вопросы. Поэтому я бы все-таки рекомендовал обратиться к конкретному контракту и понять, имеет ли эта смета значение для расчетов, либо она уже отмерла и имеет место только юридическое значение, окончательная цифра «how much».
0: Нет у нас ничего. Отвечая на ваш вопрос, how much, нет у нас ничего. Закончилось время у нас на сегодня. Андрею Виницкому огромное спасибо. Юридическая консультация через неделю вернется в эфир в эту же студию. До свидания.
10: Всего доброго.
11: Что такое свага?
12: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
13: Кто твоя бести?
12: А гэсбингом хоть раз занимались?
14: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
15: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалала-тралала – акула с тремя ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
16: Траллалеро, траллала, порко дио и порко алла. Эро кон иль мио фоттуто фильо мердардо а джокаре а Фортнейт.
15: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С «тралалеро» начался парад существ итальянского «брейнрота». «Брейнрот» в дословном переводе – «разложение мозга». Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардира крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодило часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
17: Диро крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
15: В битвах крокодилу помогает его брат Бомбамбини Гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть Тунг-Тунг-Тунг-Сахур, полено с бейсбольной битой, злодей, который начинает преследовать любого, кто трижды произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик, его жена, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина Капучино, впрочем, уже бывшая жена, поскольку изменила ассасина с тралалала-тралала. Да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейнрот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
18: Лерина Капучино. Ми-ми-ми-ми. Э ла мольє ди Капучино ассасино.
15: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира крокодила и показали, как он забивает «Спартаку». Следующим стал «Шпионира Голубиро» – голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился «Гномо Водоканало» – гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов «Гномо Водоканало» выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
6: «Не то слово». Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
19: FAW. Пишется FAW. Название марки образовано от английского First Automotive Works. Первая автомобилестроительная компания. FAW.
6: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
20: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские ученые в истории России.
21: Николай Александрович Семихатов, академик, основоположник отечественной ракетно-ядерной школы.
11: Его судьба связала с Уралом уже состоявшимся специалистом. За плечами была работа в московском НИИ 885, который возглавлял академик Пилюгин. Но было в характере и образе мысли Семихатова то, что зачастую считают уральскостью. Родился Николай Александрович 10 декабря 1918 года в селе Полчаниновка, ныне это в Саратовской области, в семье ученых-геологов, которые в 1920-м перебрались в Москву. С детства будущий академик увлекся инженерным делом. По словам его сестры Ольги, то, что Коля инженер, было ясно очень рано. Его привлекали болты, гайки, любые железки. Он стремился что-нибудь создать из кубиков, конструктора, тех же железок. Позднее стал задаваться вопросом, как это сделано. И чтобы решить этот вопрос, мог разобрать любой механизм, даже мою куклу с закрывающимися глазами. Наверное, важно, что он умел добиваться желаемого. Упорно, надувшись и молча, мог долго преодолевать стоящие на пути трудности, как в учебе и труде, так и в игре. В 1942-м, после окончания Московского энергетического института, он начинает работать в Барнаульском НИИ, где приобщается к теме, ставшей впоследствии основной для него. Но в этом же году Семихатов уходит добровольцем на фронт. И уже после демобилизации в 1946-м он возвращается к работе в НИИ, но уже в Москве. Был старшим инженером, руководителем научно-исследовательской группы, старшим научным сотрудником, закладывал основы создания и развития специальных систем управления для отечественного ракетостроения. При этом последовательно отстаивал свои взгляды, зачастую прорывные, но далеко не всем нравившиеся. И вот в 1953 году, когда в Свердловске было организовано СКБ-626, предшественник НПО автоматики, Семихатов был назначен главным инженером и главным конструктором этого СКБ и получил возможность в полной мере реализовать свои замыслы. При этом главный конструктор понимал, что для достижения успеха нужен коллектив разработчиков, умеющих смело и масштабно мыслить. Поэтому благодаря Семихатову не только появились уникальные комплексы и системы управления, но и уральская наука испытала огромное влияние этого горящего своим делом человека, не знающего слова «невозможно». По словам жены академика Семихатова Ариадны Владимировны, Семихатов был неисправимым трудоголиком. Он не заметил, как выросли его собственные дети. Его главным детищем всю жизнь были его идеи, которые он в условиях строжайшей секретности по-своему растил и ставил на ноги. Это был исключительно любопытный человек. Его магнитом притягивало все, что движется, и то, чем это все управляется. И не случайно память о Николае Александровиче жива и видима. Деятельность его детища НПО автоматики, в семихатовских чтениях, в улице, которая носит его имя.
20: Люди Урала.
21: Я Максим Путинцев.
22: Я Павел Рубцов.
23: Я Маргарита Балакирская.
21: Каждое утро в программе «Горожане. Разговор» на радиофорум мы обсуждаем с вами самые важные темы.
22: Вы получаете возможность высказать свое мнение.
23: «Горожане. Разговор» – главный городской интерактив. Нескромно, но правда.
21: Слушайте нас по будням с 10:30 до 11 утра. «Горожане. Поговорим» на 104.5 FM.

Однозначно, эта песня для тех, кто за свою жизнь сам же и в ответе. It's my life, жизнестойкая, долгоиграющая, самая узнаваемая в дискографии Бон Джови, в которой есть строчка легендарной песни, которую исполнял Фрэнк Синатра. I did it my way. Привет самостоятельным, рок-арсенал, здесь появилась Виолетта на наших студийных, начало третьего, середина недели, 17 июня, сегодня в Екатеринбурге жарко, настоящее лето. Ну а что касается рок-календарных событий, имеются знойные даты. Именно в этот день, в 67-м году, легендарный Jefferson Airplane и их песня Somebody to Love, которую мы вращаем на рок-арсенале время от времени, достигает пятой позиции журнала Billboard. А еще именно в этот день, в 80-м году, Led Zeppelin начали свое последнее турне в континентальной Европе. Что касается именинников, в этот день родились Пол Янг, легендарнейший британский вокалист, участник Set Cafe. Этот коллектив мы вращали в программе «Полезные ископаемые». Отметился в творческом составляющем Майк The Mechanics. Мог бы отметить свой день рождения легендарнейший гитарист Глен Бакстон, участник группы Элиса Купера. А еще в этот день родился британский вокалист, басист Джон Веттон, участник Вишбонаш, Юрахи, группы Эйша. Сегодня гарантирую его появление в нашем радиоэфире. И 79-й день рождения сегодня встречает легендарнейший американский пианист, композитор, органист, участник группы Джонни Карлоса Сантаны, обладатель сольной дискографии Грег Ролли «Хэппи Бёрдэй». С его участием предлагаю одну из тех композиций, где он выступил еще и в качестве автора и вокалиста. Карлос Сантана, Грег Ролли, «Hope You're Feeling Better». Именинникам привет!

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

будет ли звучать. Вы ее очень активно поддерживаете, а также великолепнейшее произведение «Songbird». Ну, а какими будут окончательно бесповоротные результаты, зависит от вас, от вашей активности. Так что голосуйте, не стесняйтесь в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Мне кажется, настоящим украшением все 10 композиций будут звучать в нашей активной радиоротации, помечтала я. Спасибо тем, кто рванет сейчас за все песни проголосуют. Продолжение нашей музыкальной программы очень скоро. Новинка «Dire Straits» и уже сейчас концертной площадке «Sting». Послание в бутылочке, ну, так сказать, прохладительный напиток всем тем, кто уже чувствует жару на Урале. «Message in a bottle». Love it.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: деньги тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.

Очень сложно представить себе человека, который не слышал эту песню. Миллион раз наверняка облетела вокруг земного шара эта знаменитая композиция «Moonlight Shadow». Автор Майк Олдфилд, легендарнейший мультиинструменталист, вокальную партию исполнила Мэгги Ралли. Рок-арсенал здесь «Виолетта». Посылаю пламенный привет с большой благодарностью, любовью от себя лично и от всех тех, кто ждет наш пятничный выпуск программы «Полезные ископаемые». Вам, дорогие археологи, спасибо тем, кто мне прислал классные композиции. Вот в последний креативный вагон практически только что запрыгнул Денис Чернышов. Ну и музыка будет от него. Алексей Басов у нас вернулся, Игорь, Денис. В общем, все те, кто у нас делает вместе со мной плейлисты для нашей программы «Полезные ископаемые», будут в эту пятницу, думаю, удивлять и радовать. Я плейлист набрала на эту пятницу. Кто не успел, знаете ли, тот и опоздал. Но в любом случае, следующий выпуск у нас будет с кавер-версиями, так что успевайте. In Excess нашу летнюю коллекцию представит коллектив «Орлеанс» в рубрике «Национальный продукт». Браво, Денис Мужиков. Здесь «Виолетта», всем рок-н-ролльный. Ну а сейчас ловите одна из знаменитых композиций. Автор Питер Грин исполнит Гэри Мур свою версию «Long Grey Man».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

0: Рок-Арсенал. Новости.
1: Добрый день. В центре Екатеринбурга отключили светофоры на перекрестке улиц Малышева, Исаака и Ванцетти. На участке начали скапливаться пробки, пишет издание «Новый день». А также напоминает о том, что на улице Исаака и Ванцетти ведутся ремонтные работы. Это также затрудняет движение транспорта и пешеходов. Между тем, автоинспекторы Екатеринбурга сегодня в центре города проводят рейд у здания мэрии против самокатчиков, которые не спешиваются на пешеходном переходе. На нарушителей составляют административный протокол, им грозит штраф 800 рублей, отмечает «Новый день». Средний балл ЕГЭ по русскому языку вырос за год на 3 пункта. В этом году он составил 63,6. В прошлом году средний балл по русскому составлял 60,68 балла, сообщили в Рособорнадзоре. В основной день ЕГЭ по русскому языку экзамен сдавали почти 662 тысячи человек. Результат в 61 балл и выше получили больше половины участников, или на 56 тысяч человек больше, чем годом ранее. В Рособорнадзоре также отметили, что доля выпускников, не преодолевших минимальные пороги, практически не изменилась. Минимальные 24 балла, необходимые для получения аттестата, не набрали 1,2% участников. Порог в 36 баллов для поступления в ВУЗ не преодолели 3,2% сдававших. Между тем, хедлайнером общегородского выпускного в Екатеринбурге 26 июня станет Ваня Дмитриенко. Праздник пройдет на УГМК-арене. Там соберутся 15 тысяч выпускников. На мероприятии приглашены учителя, руководители школы и родители. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в официальной части праздника награждение медалистов, затем пройдет интерактивная программа и розыгрыш призов. Ваня Дмитриенко выйдет на сцену в 19:45. В этом году школа Екатеринбурга окончит более 8 тысяч 11 классников и больше 19,5 тысяч 9-классников. Более 1200 из них претендуют на золотые и серебряные медали. В Свердловской области передано в суд дело жителя Березовского, который незаконно застрелил лося. Мужчине грозит до 2 лет заключения. Об этом сообщает «Новый день», ссылаясь на пресс-службу облпрокуратуры. Инцидент случился в апреле 25 года в квартале охотничьего угодья Березовское. У мужчины не было лицензии на охоту. Материальный ущерб региону оценили 80 тысяч рублей, отмечает агентство. Тренер сборной Алжира Владимир Петкович заявил о грубой игре Лионеля Месси на чемпионате мира по футболу, сообщает издание «Глоба». В первом тайме Месси сзади ударил по ногам защитника алжирцев, сбив его с ног. Но судья не показал знаменитому форварду даже желтой карточки, отметил тренер. Аргентина выиграла 3-0. Месси оформил хет-трик, стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, повторив рекорд немца Мирослава Клозе. После этой победы аргентинцы набрали 3 очка и закрепились на первом месте в группе G, отмечает газета.ру. Официальный доллар 72.14, евро 83.73.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, на завтра, 18 июня, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь, а температура воздуха в течение дня плюс 25 градусов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

прям балдеют этой кульминации. Ребята, которых привела подпеть в финале этой композиции дочка Фли. Конечно, музыка, она уносит. Вот это и есть мой аэроплан. Red Hot Chili Peppers, Aeroplane. Композиция, которая отметилась не только в рейтингах. Не так часто исполняли ее на концертах, но на бис ее исполняли в 2016 году, когда выходил этот альбом, на фестивале джазовой музыки в Нью-Орлеане. Ну, а что касается Фли, который дочку свою вот правильно настраивает на классную музыку, нынче он выдал прекраснейший альбом в стиле джаз-фьюжн. Отдельный привет всем, кто слышал и еще раз послушает. Рок-арсенал здесь, Виолетта, ерунду не крутим. На наших студийных начало четвертого. Джет Ротал, легенда Джонни, а из былого заводного Криденс Клиуотер Ревайвал в продолжении нашей музыкальной программы. Ну и заглядывайте в нашей группе ВКонтакте, опубликованы промежуточные итоги голосования этой недели, о которых я недавно говорила, песни Electric Light Orchestra ждут ваши львы. А уже сейчас британская группа Mike the Mechanics, чудо-песня о любви All I Need is a Miracle. Сегодня свой день рождения мог бы отметить вокалист не только этой композиции, но и участник группы.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

ты почем зря, малина, а ведь останешься и без бензина. Краткий сюжет этой знаменитой композиции про мажорку, девочку, которая все нипочем, потому что папа начальник. Криденс Клевота Ревайвал из былого заводного. Ну, а отдельный привет тем, кто в пути, особенно красивые части нашей аудитории. Ну, наши девочки, если гоняют, то делают это красиво, да ведь? А что касается предстоящих планов, ловите новинка очень скоро на рок-арсенале Элис Купер, Боб Марли. Повторюсь, я набрала плейлист для программы «Полезные ископаемые», так что в эту пятницу ждите свежие впечатления. Спасибо тем, кто присылал. Тем, кто опоздал, начинайте уже подумывать, какие кавер-версии можно предложить для следующего выпуска. По традиции, каждую последнюю пятницу месяца вращаю вместе с вами кавер-версии. Ничего себе, времечко это как бежит. Так что спасибо тем, кто готов вступить в наши археологические ряды для программ «Полезные ископаемые». Все ценное собираю еженедельно. Подробности найдете в группе ВКонтакте. Сейчас классика в классике, в пещере горного короля, легендарное произведение норвежского композитора Эдварда Грига, потрясающие обработки Ричи Блэкмора, «Рэндалл, Hall of the

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем

0: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
2: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.

отдельный пламенный привет всем знатокам, любителям саунда 20-го столетия. Одна из ярчайших групп этого времени. Британское трио Баджи. Алексею Басову привет. Большой поклонник этого коллектива. Не раз их композиции украшали наши программы «Полезные ископаемые». Ну а это «Ускользающая красота» Slip Away с легендарного альбома, который я просто обожаю ставить на репит. 75-й год. «Бандлия» называется пластинка. Возьмите на заметочку. «Анкл Кракер», «Пинк Флойд», а в рубрике «Сделано на Урале» Агата Кристи. Продолжение нашей музыкальной программы. Здесь Виолетта. Классного лета. Здорово, что с нами. Ну и вот приглашение кому-то рвануть прямо в объятия. Аэросмит, моя пленочка. Иди-ка сюда.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: только здесь.
1: Pink Floyd.
0: Только на Rock Arsenal. Только на Rock Arsenal.

0: Абба «Fool's Complaint», она может быть только такой, потому что тот, кто жалуется, себя не уважает. Сюзан Вега только что об этом. Ну, я надеюсь, все те, кто слушает рок-арсенал, не только любят хорошую музыку, ну и о себе тоже мнение не самого последнего. Да, ведь всем горячий пламенный, это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 5 вечера. Раз прекрасно провести предстоящее время суток. Жарко сегодня в Екатеринбурге. Вот сейчас за нашим окном почти плюс 28 градусов. Завтра в синоптике обещают в Екатеринбурге облачную погоду утром и днем небольшой дождь и плюс 25. У нас погоду сделают Металлика с концертной площадки. Бон Джови не за горами. Уже сейчас я обещала, сегодняшний рок-именинник мог бы отметить свой день рождения. Джон Уэттон, легендарнейший британский вокалист, басист, клавишник, участник очень многих групп, в том числе King Crimson, Eurohip, это Джон Уэттон. При участии еще одного выдающегося музыканта, это Джеффри Даунс, прозвучит композиция о жизни, о судьбе. Destiny.
1: Mama, I was just a kid.

Да, те самые большие обещания, которые вот лично у меня никогда не уменьшают доверие к этому музыканту. У меня есть все, что тебе нужно. I got all you need. Джо Бонамасса. А дело в том, что Джо Бонамасса является еще участником супергруппы Black Country Communion с участием Глена Хьюза и других продвинутых рокеров. Так вот, музыканты обещают в этом году даже два альбома, концертный и студийный. Но пока что точной информации нет. Надеемся, верим и ждем. Впереди новая песня Иэн Браун, легенда Манчестера, будут Битлз. И в продолжение уже сейчас Оззи Осборн, Зак Уайлд. Для тех, кто в этой жизни мечтает увидеть гармонию, несмотря на то, что nothing feels right.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

зовущая найти свое счастье знаменитая композиция White Snake Looking for Love. Это был ремикс 2020 года. Не так страшный ремикс, и как некоторые себе его намалевали. Вот я про любителей настоящего классического саунда хард-рока. Когда-то мы в программе «Полезные ископаемые», кстати, ремиксы вращали, и было все гораздо интересно. В эту пятницу ждите наш свежий выпуск. Тема свободная, я уже повторюсь. Набрала плейлист, и очень люблю вас, дорогие археологи, за ваши сногсшибательные раскопки. Ждите в эту пятницу свежие впечатления. Программа «Полезные ископаемые» выходит уже четвертый год каждую пятницу в 9 часов вечера. И только на рок-арсенале. Легенды прогрока 20-го в Underground Generator очень скоро. Сегодня, кстати, свой 79-й день рождения отмечает барабанщик этого коллектива Гай Эванс. Будут Kingdom Come, куда ж без них. А в рубрике «Национальный продукт» группа «Калинов мост». Вот такие наши творческие планы. Здесь Виолетта. За окном лето для тех, кто сегодня уже испытывает на себе все прелести жаркой погоды на Урале. Вот вам прекрасное прохладительное вместо, так сказать, мороженки. Зимняя сказка от группы Queen, A Winter's Tale.

0: Rich Bliss.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
1: Рок-арсенал.

0: Рок-Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Визу и MasterCard постепенно выведут из оборота в России. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковское вознаграждение по таким операциям, передает Интерфакс. С начала 2027 года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 года до 0%. В НСПК считают, что так банки смогут спокойно и без резких шагов отказаться от международных платежных систем. Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году. Сейчас выпущенный российскими банками пластик не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри страны. Мост через Транссиб на трассе между Екатеринбургом и Курганом готов уже на 80%, сообщили в Уралуправавтодоре. Путепровод строят на 55-м километре трассы. Необходимость в возведении моста назрела давно из-за хронических автомобильных пробок, напоминает Е1. Новый мост избавит дорогу от переезда на железной дороге и будет иметь по две полосы движения в оба направления. Встречные потоки разделят барьерным ограждением. Для комфорта местных жителей вдоль путепровода смонтируют шумозащитные экраны. С начала сезона в Свердловской области пострадали от укусов клещей 15 тысяч человек. Активность членистоногих в полтора раза ниже показателей прошлого года. Но госпитализированы с подозрением на клещевые инфекции уже 200 свердловчан. С подозрением на энцефалит 72 пациента, на боррелиоз 128. Лабораторно исследованы более 12 тысяч клещей. Почти в каждой второй пробе обнаружен возбудитель болезни Лайма. В ведомстве напоминают, что при обнаружении клеща необходимо немедленно обратиться в травмпункт и сдать клеща на экспресс-анализ. Автор памятника режиссеру Алексею Балабанову создаст монумент, посвященный героям специальной военной операции. Скульптор Мейрам Баймуханов подготовил 4 варианта памятника вместе с архитектурным бюро «Исаев». В декабре прошлого года команда победила в конкурсе эскизов. Памятник героям СВО планирует презентовать в следующем году. Руководитель бюро Кирилл Исаев заявил порталу 66.ru, что место для монумента пока не выбрали. Ранее рассматривали вариант в сквере на Большакова. Напомню, 16 июня у Дворца молодежи торжественно открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Слово «преддверие» вызвало самые большие трудности с написанием у выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому в этом году. При этом, как передает агентство ТАСС, в задании был дан очевидный контекст, например, в преддверии праздников или в преддверии выходных дней. Как рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, эта ситуация свидетельствует о прямой зависимости грамотности от лексического запаса школьников. Эксперт подчеркнул необходимость больше читать и расширять речевую среду. Доллар 72.14, евро 83.73.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Итак, на завтра, 18 июня, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь, а температура воздуха в течение дня плюс 25 градусов.
5: Информация на правах рекламы.
6: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лето на Урале.

если хотите, это гимнная рок-песня, не что иное, как попытка вернуться к себе домой в Лос-Анджелес. Самая добрая и не зная песня в их дискографии Guns N' Roses, Paradise City, альбом 87 года Appetite for Destruction. Кстати, эту песню они сочинили, когда находились уже в автобусе, возвращаясь с гастролей по Сан-Франциско, где они поддерживали концертный тур гламурной группы Jet Boy. Кто такие Jet Boy? Мало кто наверняка знает, но кто такие Guns N' Roses, знают все. Ждем новый альбом, нынче они активно концертируют. Рок-арсенал здесь Виолетта, а на наших студийных уже начало 6 вечера. За окном лето, погулять сегодня хорошенько. Ну и вообще пока лето, гуляйте побольше. А что касается лучшей музыки, для вас на все 104,5 лучшие Rainbow The Killers. И уже сейчас сегодняшний очередной именинник. День рождения сегодня отмечает драмер шотландской группы Texas. Это Ричард Хайнд. С его участием любвеобильная летняя зажигалочка. Вы, кстати, ее поддержали для нашего радиоэфира. Завидую тем, кто будет слушать как в первый раз. Texas Summer

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, протокультура, грабители банков, чистая река номер 4, квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра, 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

казалось бы, в такой прелестной песне есть главный вопрос на засыпку каждому на планете. Кто мы, люди или марионетки? The Killers и Human — одна из самых знаковых в их дискографии. Сумасшедшее количество ремиксов есть на это произведение. Нынче The Killers

пока что взяли творческий перерыв. Будут ли альбомы? Вопрос открытый. Но мы всегда ждем. Rolling Stones впереди с новинкой. Нашу летнюю коллекцию представит Стиви Вандер. А сейчас с вами сгоняем на концерт 2025 года. Самая храбрая из всех самых смелых женщин на планете. Но кто еще посягнется на творчество Led Zeppelin? Это она. Bad Heart. Ее версия знаменитая.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

Однозначно для тех, кому 70-е, это не пустой звук, очень креативное музыкальное время, которое вспоминали только что в модных интерпретациях звучания Билли Айдол и Аврил Лавин в тандеме. Билли Айдол нынче в этом году отметил несколько значимых событий в своей карьере. Во-первых, на церемонии American Music Awards удостоился награды за вклад в мировую музыкальную культуру, и, кроме того, он был включен в зал рок-н-ролла, теперь он герой зала славы рок-н-ролла. И еще в этом году был выпущен документальный фильм под названием «Billy Idol Should Be Dead». Привет всем, кто посмотрел. У нас в продолжении будут Aerosmith, Крис Ри вслед, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Браво» и Билли Новак с песней, конечно, «Вася». А здесь Виолетта, за окном лето. Классного вечера в компании нашей. Про то, что все меняется без перемен. Ничего не случается. А я об этом британская группа King. Everybody.

0: радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Ку-ку. Пара минут беззаботности. В эфире трек из летней коллекции «Арсенала».

красавцы, британская группа Suede, их воспоминания о американских гастролях у Лала и Неллы. Прогулочка по Лос-Анджелесу. Несмотря на то, что в Америке так себе их приняли, песня стала одной из самых любимых среди настоящих фанатов. Привет всем, кто прибавлял. Рок-арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных, начало 7 вечера. Распрекрасно его провести. Что будет впереди? Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Мьюза, еще Queen. Заглядывать в нашей группе ВКонтакте всегда есть что оценить, рады, как всегда, вашим комментариям. Ну и вот невозможно, конечно, оторваться от этой фотографии. Алексей Коршун вчера на открытии памятника Алексею Балабанову. Вчера, кстати, мне наш слушатель Андрей Коплеров первым в почту кинул видео, когда открывался этот памятник. Андрею тоже привет. И за раскопку классную для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые» тоже респект. И вообще, повторюсь, набрала плейлист на эту пятницу «Полезные ископаемые». Ждите в 9 часов вечера в эту пятницу свежие впечатления. Ну а сейчас ловите сегодняшний рок-именинник. Мог бы отметить свой день рождения американский рок-музыкант, гитарист и один из основателей, участник первого состава группы Элиса Купера. Это Глен Бакстон. Предлагаю вспомнить этот хуковый номер, которому Глен Бакстон приложил свои композиторские таланты. Школа позади, домашку делать не нужно, ЕГЭ сдавать тоже не надо. Элис Купер, School

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Ну, если хотите, самоидентификация и декларация. Все это новая песня группы Evanescence About Us, с альбома, который, я уверена, фанаты не только дождались наконец-таки, но и оценили по достоинству Century, пластинка, которая вышла 5 июня в нашей группе ВКонтакте. Кстати, можно оценить. Ну и вот цитата Эмили по поводу того, что Evanescence — это не готы, ну, потому что они носят, так сказать, боты. Вообще, у каждого коллектива есть музыка разноплановая, и грести под одну гребенку только по одной песне альбому музыкантов, конечно, мне кажется, это глупо. Так что, Эмили, согласна с тобою, а отдельный привет тем, кто перештурмует весь альбом. Вот в этой песне, кстати, очень много текста прямо остро-социального. Впрочем, как и вся дискография коллектива, не тренди-бренди, а то, что горит там, где ближе к сердцу. У нас все по-настоящему, а потому что рок-музыка — это то, что цепляет не только по форме, но и по содержанию. Electric Light Orchestra, чьи песни в нашем голосовании, обратите внимание, очень скоро будут. Creedence Clearwater Revival, ну а уже сейчас главная песня любого человека, пока веришь, живешь. Роберт Плант, I Believe.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

конечно, сложно найти в нашей жизни человека, который скажет: мне достаточно. Всегда чего-то не хватает. Это были тяжеловесы 21-го группы Vegan Not Enough. Ну а у нас Лависи, то ли еще будет для вас Марк Нофлер, Билли Айдол в рубрике «Сделано на Урале» на Наутилус Помпилиус. Здесь Виолетта, классного вечера. Отлично провести это предстоящее время суток. In Excess для новых впечатлений.

0: Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе в эту пятницу 19 июня в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, Протокультура, Грабители банков, Чистая река номер 4, Квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0. Плюс.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. МИД Белоруссии требует от Украины исчерпывающих объяснений в связи с ударом по автобусу с детьми. В ведомстве заявили, что расценивают эту атаку как очередной акт терроризма против мирного населения, сообщает РИА. Напомню, ВСУ в Брянской области атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля. Погибла сопровождавшая команду женщина, ранены 6 человек, в том числе 4 детей. Свердловское правительство планирует отменить особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. По его словам, обстановка в регионе спокойная, обильные осадки снизили риск возникновения пожаров, поэтому в четверг на заседании правительства планируется принять решение об отмене особого противопожарного режима до изменения ситуации, написал губернатор. При этом контроль за лесами будет на прежнем уровне. Отмена особого режима означает, что свердловчане смогут на даче жарить шашлыки в мангалах, но только при соблюдении необходимых правил пожарной безопасности. С начала сезона в Свердловской области пострадали от укусов клещей 15 тысяч человек. Активность членистоногих в полтора раза ниже показателей прошлого года. Но госпитализированы с подозрением на клещевые инфекции уже 200 свердловчан. С подозрением на энцефалит 72 пациента, на боррелиоз 128. В Роспотребнадзоре напоминают, что при обнаружении клеща необходимо немедленно обратиться в травмпункт и сдать клеща на экспресс-анализ. Музей кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге откроют к Дню города. Об этом на форуме «Сам решу» сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Музей появится в здании бывшего кинотеатра «Салют», где сейчас функционирует молодежный кластер. Экспозиция расскажет об истории кинотеатра. Отсчет начнется с 1912 года. Тогда на этом месте располагался дореволюционный кинотеатр «Художественный», один из первых в Екатеринбурге. Ядром экспозиции станет обширная коллекция оборудования советского кинотеатра, которая все это время хранилась в здании «Салюта». В Госдуме предложили сделать бесплатными первые 20 минут на платных парковках общего пользования. С такой инициативой депутаты обратились в Минтранс, передают РИА. По задумке, если водитель уехал раньше этого срока, плата за парковку и штраф за неоплату не применяются. Если машина остается дольше, стоянка оплачивается по правилам конкретного региона или города. Авторы инициативы отмечают, что сейчас сроки оплаты в разных местах отличаются. Из-за этого водители могут получить штрафы даже за короткую остановку. Доллар 72.14, евро 83.73.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, на завтра, 18 июня, синоптики в Екатеринбурге обещают облачную погоду с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь, а температура воздуха в течение дня плюс 25 градусов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
6: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
5: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
6: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

когда посылаешь что-то далеко от себя, оно туда и отправляется. Throwing it all away. Для тех, кто не только, может быть, расставил точки над «и», но и жалеет о том, что это уже сделано. Genesis, баллада, в общем, о несостоявшейся любви. Throwing it all away. Легендарная пластинка Invisible Touch. Как бы там не переживали фанаты, дескать, Genesis ушли в сторону мейнстрима, все-таки эта баллада стала одной из ключевых на их концертных выступлениях. Есть, кстати, еще одна версия этой песни с вокалистом, который позже пришел в Genesis. Это прекраснейший шотландский музыкант Рэй Уилсон. На заметочку возьмите. Вот мне нравится его исполнение тоже. Ну, а что касается наших предстоящих планов, все подборные, продолжительные будут Beatles, Eurohip. Здесь Виолетта. Приглашаю прямо сейчас на концерт. Геримор. И эти бесподобные парижские тротуары — одна из душещипательно красивых композиций. Parisian Walk, please.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется The Cooks, и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

обожатели творчества Beatles, британский коллектив Cooks, Sunny Baby, про то, что любовь дарит свет. Эта песня с их альбома Never Know 2025 года. Я уверена, что все любители красивых мелодий, очень отточенных гармония, заценили этот альбом. У ребят это вообще классно получается. На все 104.5 десятых очень скоро порадуют Survivor, Carl Sagan, Rival Sons, а еще будут Rammstein. Ну и заглядывайте в группе ВКонтакте, есть что заценить, и не пропускайте, что голосование песен Electric Light Orchestra у нас продолжается. Промежуточные итоги там тоже имеются. Все ли будут звучать на рок-арсенале? Вопрос, который открыт. Решать эту задачку доверяем вам, дорогие слушатели рок-арсенала. Queen, про наши с вами желания, которые дарят нам еще и возможности. Да, ведь классика на все времена. I want it all.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, протокультура, грабители банков, чистая река, номер 4, квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра, 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
4: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Валийские проповедники Manic Street Preachers и их воодушевляющие Liverpool Riverside. Эту композицию в 2018 году они посвятили тем, кто был участником этого страшного события 89 года во время полуфинального матча Кубка Англии между командами Nottingham Forest и Liverpool. Произошла одна из самых жутких трагедий в истории футбола. И, кстати, Liverpool заработал 6-летнюю дисквалификацию. Ну, а что касается нынешнего чемпионата, я не знаю, кто-то смотрит, я что-то прекратила уже баловаться этим зрелищем, но в любом случае, кому интересно, я уверена, захватывает себя этим азартом. А что касается наших планов, ловите музыку лучше впереди. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Ария». Ну, а уже сейчас классика, 74-й год, Deep Purple и знаменитая их «Навигация в сторону счастья» «Sail Away». Вот на этих нотах, помогающих мне красиво добраться до дома, машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

дорогие расслабленные арсенальцы. Соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-Арсенал.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

Не радиофорум, зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа.

some Carmack G. Love.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis. The path is clear, though no eyes can see. Doors. Waiting for the sun. Калинов Мост.

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104,5 FM. Rock Arsenal.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.